0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания Finmar Invest, нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: До скорой встречи.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания Finmar Invest, нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

месяца, с ночи и до утра, значит,

залог. Верится и не верится. Все, что случилось, не вдруг.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания Finmar Invest, нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна.

0: ЭКО я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. «Всегда есть чему поучиться у коллег и рассказать о своих наработках». Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и ВАРМСУ. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достали заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. В эфире новости. Сотрудники следкома по Омской области раскрыли масштабную схему выманивания денег у пожилых людей, в банду которого входили 28 человек, часть из которых осела в Воронежской области, а также в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. Злоумышленники действовали по классической схеме, звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник попал в тяжелое ДТП. Для лечения срочно нужны деньги. Их тут же забирали курьеры. Вещи, которые пожилые люди передавали якобы для больных, подельники просто выбрасывали, а наличные уходили на счета организаторов. Оперативники вышли на 16 курьеров и 6 дроперов, тех, кто обналичивал украденное и переводил в криптовалюту. Самому младшему из задержанных нет еще 18 лет. 4 потерпевшим уже вернули деньги в общей сложности 2 миллиона рублей. За купальный сезон 2026 года в Воронежской области утонули 27 человек, включая 7 детей. Для сравнения, в 2025 погибли 40 человек, из них 4 несовершеннолетних. В МЧС отметили, что главная причина – несоблюдение правил. Около 90% взрослых погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонули из-за неумения плавать. Больше всего трагедии произошло вечером в пятницу, воскресенье, в июле и августе. Купальный сезон завершился 31 августа. В этот день из водохранилища у улицы Димитрова достали тело 20-летнего парня. Несмотря на окончание сезона инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

дом. Здоровые скоты с ружьем и гнилым утром. Да только чтобы меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтрально.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии.

0: экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. «Всегда есть чему поучиться у коллег и рассказать о своих наработках». Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и ВАРМСУ. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достали заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. В эфире новости. Сотрудники следкома по Омской области раскрыли масштабную схему выманивания денег у пожилых людей, в банду которого входили 28 человек, часть из которых осела в Воронежской области, а также в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. Злоумышленники действовали по классической схеме, звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник попал в тяжелое ДТП. Для лечения срочно нужны деньги. Их тут же забирали курьеры. Вещи, которые пожилые люди передавали якобы для больных, подельники просто выбрасывали, а наличные уходили на счета организаторов. Оперативники вышли на 16 курьеров и 6 дроперов, тех, кто обналичивал украденное и переводил в криптовалюту. Самому младшему из задержанных нет еще 18 лет. 4 потерпевшим уже вернули деньги в общей сложности 2 миллиона рублей. За купальный сезон 2026 года в Воронежской области утонули 27 человек, включая 7 детей. Для сравнения, в 2025 погибли 40 человек, из них 4 несовершеннолетних. В МЧС отметили, что главная причина – несоблюдение правил. Около 90% взрослых погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонули из-за неумения плавать. Больше всего трагедии произошло вечером в пятницу, в воскресенье, в июле и августе. Купальный сезон завершился 31 августа. В этот день из водохранилища у улицы Димитрова достали тело 20-летнего парня. Несмотря на окончание сезона инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
2: 00 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Алиса.
0: Имя.
1: Михаил Нефедов.
0: Легенда.
2: Название группы придумал один из основателей группы Алиса, Святослав Задерий. После того, как вот распались два коллектива, «Хрустальный шар» и «Демокритов колодец», и осколки этих групп собрались вместе, а названия не было. И Славка Задерий в то время увлекался, ну, любил эту книжку, как бы, «Алиса в стране чудес» Кэрролла. И он вдруг предложил назваться по имени главной героини этой книги. Вот. Ну, я поначалу был против, конечно, потому что это мужской коллектив, и с таким названием я его отговаривал, но пришлось пойти у него на поводу, так скажем. Позже выяснилось, что Славка, как всегда, был, в общем-то, прав. Он всегда предлагал какие-то авантюрные идеи, но впоследствии, как бы, выяснялось, что он делал все правильно, на все 100%. Вот так.
1: Алиса.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радио Тапок.
0: Имя.
1: Олег Абрамов.
0: Легенда.
2: Название «Радио Тапок» — это компиляция моего прозвища из компьютерных игр «Тапок», из компьютерных игр, из чатов и название группы «Радио Чача». Когда Чача ушел делать сольный альбом из «Наива», я тоже в этот же момент решил заняться сольным творчеством. Это где-то около 2012 года было. И я подумал, ну вот он, «Радио Чача». А я буду «Радио Тапок». Ну, бред. Ну, классно. Я же не знал, куда меня это все приведет.
0: «Радио Тапок».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Индиалог.
0: Имя.
1: Давид Геодакян.
0: Легенда.
2: Вспомнить точно, почему и как придумывалось название группы, очень сложно. Такое ощущение, как будто оно родилось само собой просто в нужный момент. Мне нравится, что как такового слова «индиалог» не существует. Это сумма слов, которые можно интерпретировать по-разному, но мы вкладывали в нее смысл независимого диалога. Независимого, в первую очередь, от окружающего шума. Диалог в тишине, наедине друг с другом или самим собой.
1: «Индиалог».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: The Star Killers.
0: Имя
1: Денис Рублевский.
0: Легенда.
2: Еще в 2015 году, когда мы только обсуждали название нашей новой группы, мы бы хотели, чтобы оно крутилось вокруг какой-то личности или персонажа, который нравился одновременно всем участникам. Сначала мы прошлись по книгам и другим художественным произведениям, и тут выяснилось, что у нас вообще нет ни одного совпадения. Мы начали вспоминать музыкантов, которые на нас повлияли, и тут то же самое, потому что из-за разницы в возрасте мы, будучи подростками, слушали совершенно разные группы. Но когда зашел разговор за фильмы, просто все, не сговариваясь, выпалили «Звездные войны». Ну и, конечно же, любимый персонаж у нас у всех был Дарт Вейдер. Мы все его обожали еще со школы. У нас есть и татуировки с самим Дарт Вейдером, и с сюжетами из «Звездных войн», так что это было просто 100% попадание. По старому канону Star Wars был такой персонаж, которого звали Гален Марик. Это тайный ученик самого Дарта Вейдера. Там очень интересная история о том, как Дарт Вейдер убил его отца, взял его на воспитание, сделал своим личным наемным убийцем, а потом вообще готовил его к свержению Палпатина. И прозвище этого парня, этого героя, как раз вот Старкиллер. Как известно, ситхи черпают силы в своих страстях, и Старкиллер — это потрясающий пример героя, просто раздираемого сильными эмоциями, потому что, получая через них силу, он творил там по-настоящему страшные вещи. В общем, нам тоже захотелось почувствовать себя тайными учениками Дарта, и мы поставили его кодовое имя во множественное число. Вот так и получилось название группы.
1: The Starkillers.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовый

0: всех отделениях.
1: Аудитория 13+.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документооборот. «Всегда есть чему поучиться у коллег и рассказать о своих наработках». Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. «Будем продолжать этот процесс», — подчеркнул губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и ВАРМСУ. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. В эфире новости. Сотрудники следкома по Омской области раскрыли масштабную схему выманивания денег у пожилых людей, в банду которого входили 28 человек, часть из которых осела в Воронежской области, а также в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. Злоумышленники действовали по классической схеме, звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник попал в тяжелое ДТП. Для лечения срочно нужны деньги. Их тут же забирали курьеры. Вещи, которые пожилые люди передавали якобы для больных, подельники просто выбрасывали, а наличные уходили на счета организаторов. Оперативники вышли на 16 курьеров и 6 дропперов, те, кто обналичивал украденное и переводил в криптовалюту. Самому младшему из задержанных нет еще 18 лет. Четырем потерпевшим уже вернули деньги в общей сложности 2 миллиона рублей. За купальный сезон 2026 года в Воронежской области утонули 27 человек, включая 7 детей. Для сравнения, в 2025 погибли 40 человек, из них четверо несовершеннолетних. В МЧС отметили, что главная причина – несоблюдение правил. Около 90% взрослых погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонули из-за неумения плавать. Больше всего трагедии произошло вечером в пятницу, в воскресенье, в июле и августе. Купальный сезон завершился 31 августа. В этот день из водохранилища у улицы Димитрова достали тело 20-летнего парня. Несмотря на окончание сезона, инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу. Это были новости региона.

сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 8 минут в столице, 74 сентября. Сегодня что? Сегодня пятница. На этой неделе это заключительный теплый день, потому что завтра вообще обещает какой-то ураган в Москве. Я вчера смотрел синоптиков, они обещают порывы ветра до 28 метров в секунду в Москве. Вот, поэтому будьте внимательны, осторожны, не выходите на улицу без надобности. Не стойте возле деревьев, там, крыш домов и так далее. В общем, будьте как-то в безопасном месте. Передвигайтесь в метро. Вот. Доброе утро, мои замечательные утренние, весенние...
3: Весенние, доброе утро.
2: Весенние коллеги. Потому что даже не знаю, почему у вас это... Почему эти пигментные пятна...
3: Кого это у нас?
2: Пигментные пятна осени, они в вас не проникли. Не понимаю. Вот этот поэтический, так сказать, ствол. Доброе утро.
4: Здравствуйте, Александр.
3: Александр Аргунович, доброе утро.
4: Доброе утро. Ваши образы, ваши формулировки...
2: Слушайте, вы знаете, я вчера... Вот помните фильм «Афоня»?
3: Конечно.
2: Вот я вчера наблюдал картину прям из фильма «Афоня», когда я приехал там к дочери, у них заливал стояк. Вот. И там что-то сверху лило, и всех заливало. И случилось это ровно в 16 часов. В 16 часов. А в 17 часов у него заканчивается работа.
3: У сантехника,
2: да. И такой взрослый мужик. Видно, что, в общем, на работе не сидит. Все время работает. Его одежда, она испачкана. Он прям от него аж несет вот этим всем сыростью. Вот. И он, значит, все бабушки, тетушки там бегают, соседи, что же так, все на него, естественно, кричат. Вот. Он такой спокойный, воодушевленный, говорит, вы имейте в виду, я, говорит, сейчас все вам перекрою тут, пока сварщика вызову туда-сюда, но в без 15:05 меня тут не будет, поэтому я вспомнил этот фильм. Хочешь, пей, хочешь нормой ГТО сдавай. Разве это, говорит, не вода? Конечно, вода. Вот так вот.
3: И ушел?
2: И ушел. Ну, ровно в без 15 его уже не стало. Вот, там пришли какие-то другие люди.
3: Да.
4: Ну, вот. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, последний рабочий день на этой неделе. Если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, пишите наш.ру. Мы начинаем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
5: Ограничение 0+.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 4 сентября, сегодня пятница. До 22 градусов обещает нам сегодня
3: синоптики. Назвали победителей Шнобелевской премии. В этом году ученые исследовали молоко таракана и разрабатывали правила сморкания.
2: Господи.
3: Это такой... Господи. Аналог Нобелевской премии, но наоборот. Если Нобелевская премия — это какие-то вот важные изобретения для человечества, то говорят, что как будто бы ученые, которые получают Шнобелевскую премию, занимаются бесполезным трудом. Ну, давайте мы разберем пару победителей.
4: Давайте.
3: Среди наиболее ярких работ премию по экономике получили авторы, которые выявили связь между социальным статусом и склонностью к неэтичному поведению.
2: Так.
3: Команда ученых из Индии, Франции, Японии и США обнаружили, что белки молока особых живородящих тараканов в 3 раза питательнее коровьего.
2: Господи! Нет, ну хватит.
3: Это не я, Саш. Это ученые.
2: То есть подоить таракана...
3: Ну, это наше будущее. Все ищут какие-то альтернативные источники питания. Более дешевые. Вот, пожалуйста. Возможно, через там десятки лет это станет нормально. Пришел в магазин, вот будет дорогущее коровье, козье, верблюжье молоко и дешевое тараканье.
4: Ужас.
2: Хорошо, что нас уже не будет.
3: Аэродинамика сморкания. Работа японского ученого была направлена на то, чтобы дать правильные инструкции по этой процедуре, так как неправильное сморкание может привести к инфекциям или травмам. Но тут как будто бы, как бы иронично, может быть, не звучала эта новость, но полезная. Писсуары без брызг. Проектирование с помощью дифференциальных уравнений. Ученые доказали, что привычная форма сантехники не менялась более века, из-за чего ежедневно, ну, вы сами понимаете, что происходит.
2: Да.
3: Около миллионов литров мимо сантехники.
2: Вообще дома надо запрещать, конечно, делать это стоя, а в общественных местах, ну, никак... Как стоит, ты это не сделаешь.
3: А вот как вы считаете, что давно стоило бы изменить? Ну, вот действительно, ученые говорят, что форма привычной сантехники не менялась более века.
2: И вот мне кажется, ее трогать вообще не надо.
4: А что в ней не так? Да?
2: Все тем
4: как
2: более,
4: будто логично.
2: Тем более у писсуара, ну, писсуар — это же не унитаз. Можно сделать мимо унитаза. А с писсуаром я вообще не понимаю, какие проблемы могут быть.
3: Ну, вот видишь, тебе рассказывают, какие проблемы.
2: Ну, поэтому они на Шнобелевской премии. Вот эти рассказчики.
3: Нет, ну мы сейчас смеемся, а вот придумают какую-нибудь новую форму.
2: Нет, возможно.
3: И станет удобней.
2: Возможно, да.
3: Я сейчас не хочу останавливаться
2: только на писсуарах. Знаешь, как было с этими сушилками. Помнишь, когда появились эти сушилки Дайсон, где куда руки нужно засовывать?
4: Да.
2: Там еще было много мемов, что народ туда ходил в туалет.
3: Ну, не все понимали, как пользоваться.
2: Да. Не все понимали, как пользоваться. Но, тем не менее, сейчас это самая крутая сушилка. Да, и измененные формы, которые просто руки подносишь, там такие маленькие щели, там свист прям стоит. Ты как на пилораме.
4: Все, сухие, да.
2: И руки сухие. Это, я вот не знаю, было это на Шнобелевской премии или нет.
4: Но это супер изобретение.
2: Вот это улучшение было просто, ну, я не знаю, как небо и земля, когда ты подходишь к сушилке, она... И руки все равно мокрые. Вот. Эта замена была, конечно...
4: Шла вторая неделя. Да?
2: Была
3: я
2: революция.
3: Помню, в «Что, где, когда» был вопрос по поводу сушилок для рук в казино. И там речь шла о том, что раньше были полотенца бумажные, и потом повесили вот эти модные сушилки. И якобы люди там больше времени проводили и меньше играли. Вот как-то с этим было связано, что в казино потом убрали.
2: Он не доиграл.
3: Да. Ну так, взял бы бумажное полотенце, 2 секунды, все. А тут пока ты высушишь, а драгоценное время, которое ты мог в казино потратить, ну, по мнению владельцев казино,
4: пролетело.
3: Было потеряно. Но интересно сейчас пофантазировать, вот привычная форма чего или... не только форма, но вот какие изобретения, да, которыми мы пользуемся, вот блага цивилизации, по вашему мнению, устарели, и их нужно изменить, потому что человечество все-таки стало жить быстрее, стало жить по-другому, нежели мы это делали, ну, я сейчас про людей, там, 100, 200, 300 лет назад.
4: Слушай, мы купили вот сейчас, я тоже считаю, что это супер изобретение, зубная паста с дозатором, очень удобно. Не надо больше выдавливать из тюбика.
3: Это как крем для рук?
4: Как крем для рук, да. Зубная паста, вот как крем для рук. Да, так удобно. Мы как раз какое-то время назад...
2: Если вот так вот?
4: Да, муж... Ну, вот, когда, почему до сих пор никто не сделал дозатор? И это прям супер вещь. Детям, главное, больше не надо ходить и выдавливать. Когда она там где-нибудь в хвосте. Очень прекрасная вещь.
3: А раньше вырезали ножницами...
4: Да, отрезали и выдавливали с другой стороны.
3: Выдавливали все... А вы разве ни капли не пропало.
2: И сворачивали ее.
3: И сворачивали.
4: Сворачивали,
3: конечно.
4: Но
3: некоторые разрезали потом пополам.
2: Сейчас просто сворачивать невозможно. Ну, тюбиков таких уже нет.
3: Наверное. Давайте пофантазируем, дорогие друзья. Если готовы поддержать нашу тему, наш.ру, на главной странице есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Пишите ваше мнение. Почитаем их через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
5: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Да что вы заработали?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Алло, ну как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Так, дорогие друзья, 7 часов 35 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Что вы считаете, что пора модернизировать?
15: Нобелевская премия не фигня, надо сказать. Как говорят авторы, она дается за исследования, которые заставляют сначала улыбнуться, а потом задуматься. Есть Андрей Гейм, российский физик, получил Шнобелевку за левитирующую лягушку. А через 10 лет Нобелевка за графен. А сушилки для рук штука хорошая, но...
16: Обсеменяют?
15: Да, обсеменяют. Все вокруг бактерий.
14: Вы это скажите людям, которые в раздевалках сушат свои ноги и из фена. И эти ласты. Ну, не ласты, как тапки.
15: Да,
16: ласты, тапки.
15: А графен, я полез смотреть, что это такое. Это сверхтонкий двумерный материал толщиной всего в один атом углерода, соединенный в виде пчелиных сот, соединенных. Прочность в сотни раз прочнее стали и сравним с алмазом. Идеальный проводник электричества и тепла. И Нобелевку получил Андрей Гейм, советский британский физик, и Константин Новоселов, российский и британский физик. За работу.
16: Раньше было видно, когда человек в наушниках, а теперь непонятно, игнорирует тебя или в наушниках человек. Но Bluetooth-наушники все-таки очень удобная вещь.
15: Я помню, как странно, вот когда только они начали появляться, наушники, вот эта гарнитура, особенно если у человека длинные волосы, и ты не видишь эту гарнитуру, она же все меньше и меньше становилась, и потом вот эти капельки, наушники, и вот он идет по улице или стоит и разговаривает. И сначала, пока ты к этому не привык, казалось, что он разговаривает сам с собой.
16: Да, вызывало вопросы.
15: Каждый раз удивляюсь, почему не изобретут бинт, который не прилипает к ране. При перевязках отрываешь вместе с мясом.
16: Потому что там прокладочка должна быть маленькая. Нельзя сразу бинт на рану.
15: Вот, важный момент. Я считаю, что серьезные модернизации требуют пододеяльник. Мы живем в мире, где уже развит космический туризм. Выращивают органы для пересадки. Так какого черта я должна толкать одеяло в дырку ткани, умудряясь при этом попадать одеялом в правильные углы? Мне кажется, что есть уже вот такие пододеяльники.
14: Ну, какие?
16: Умные.
15: Умные, да.
14: Да.
16: Не знаю,
14: да.
16: У меня обычные пододеяльники, ну, с молнией. Я, самый любимый с молнией у меня, чтобы оно никуда не вылезало. Нет,
15: раньше был пододеяльник еще, где просто сбоку. Дырка в центре.
16: Да, и да, все, ну это...
14: Нет, дырка в центре это еще
16: из детства.
14: По-божески, а дырка сбоку.
15: Ну а что тебе засунул, потом...
16: А дырка сбоку самая удобная. Выворачиваешь.
15: Взбодрил его, и все.
16: Ты выворачиваешь, руки засовываешь в углу, и берешь одеяло и встряхиваешь. И все, две секунды.
14: Да какой две секунды? Лукена, ну что ты говоришь?
16: С дыркой посередине, да, более сложная была задача.
14: Я еще не пользовался пододеяльником.
15: Надо заднюю передачу в машине делать раза в 2-3 медленнее первой. Гонять задом все равно незачем.
14: Вот Лукьянова с вами не согласится.
16: Да,
14: периодически. Это, говорит, она экономит время.
16: Ну, это удобно. Ну, иногда надо выехать задом куда-то. Удобно, когда ты можешь сделать это чуть быстрее. Ну, просто надо, конечно, пользоваться зеркалами и смотреть, если вы про безопасность, но это тут уже со всех сторон.
14: Вот, кстати, изменить бы ручки в 5-литровых бутылках, все пальцы не засунуть, только 3. И то долго не пронести. Я с вами согласен.
15: А сейчас есть специальные такие на маркетплейсах продаются вот для... Сейчас не про 5-литровые, а вот большие вот эти
14: большие,
15: бутылки.
14: Для кулеров.
15: Для кулеров, да. Специальные ручки такие. Ручки, иногда вот курьеры, да, которые привозят вам, ну, доставку воды, они вот этими ручками несут.
14: Да.
15: То есть ты берешь за горлышко бутылки, когда тебе нужно там ее к кулеру поднести, да? А они, когда разгружают, несут с помощью ручки. И мне кажется, есть для 5-литровых тоже специальные на маркетплейсах,
14: да, продаются. Да, называется авоська.
15: Ну, авоська — это база, Саш. Это классика. Что давно требует модернизации из предметов или изобретений, которыми мы пользуемся уже достаточно давно и в повседневной жизни? Давайте на эту тему продолжим фантазировать. Наш.ру. Пишите, рассказывайте, возмущайтесь. Обсудим через несколько минут.
17: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие наши друзья, давайте еще почитаем ваше сообщение, чтобы вы улучшили в современном мире.
2: Давно пора изобрести что-то, чтобы после стирки и сушки одежду встряхнул и не надо гладить или парить и в шкаф. И вообще, как назад в будущем, одежда, чтобы разум подгонялась сама. Ну, мне кажется, сейчас в этом области столько всего. Есть вот эти паровые шкафы. Они, конечно, денег стоят, и не у всех есть место их поставить.
1: Нет, но я думаю, речь сам идет... факт, что

0: Чем вам квадратная кастрюля, вы мне извините? Вы же замучаетесь в ней готовить. У вас в углах будет застрять. Вы мешать не сможете просто нормально. Вы проклянете все на свете. Поэтому пользуйтесь вот этими контейнерами и круглыми кастрюлями. Круглая кастрюля – это верх совершенства.
1: Очень много модернизаций делают с помощью 3D-принтера. Модели ручек для бутылок, о которых вот говорили, в том числе 5-литровых, в большом количестве можно найти в сети. Смываемую втулку от туалетной бумаги. Она раньше была. Видимо, ее сверхразум делал, раз мы повторить не можем. Благо, бумагу научились отбеливать, а то как на папирусах документы печатали. Ну, мне кажется, что они есть до сих пор, эти смываемые втулки в магазинах. Ну, то есть это мы
2: я тоже
1: не
2: видела,
1: то, чтобы
2: что
1: не могли импортозаместить эту втулку. Просто вот, условно говоря, наше поколение, да, даже зная, что даже если написано на упаковке...
2: Что можно смыть, что все можно равно смыть, пойдет выбросить.
1: Все равно выбросят на всякий случай.
0: На всякий случай,
1: потому
0: да.
1: что как-то привыкли, что ее выбрасывают.
2: Пора изменить зонты. Сколько они уже такие? Где материалы, чтобы отталкивали воду? Где силовое поле? Где хоть зонты анатомической формы? Нет, так и ходим с блином, который защищает макушку, а потом полдня его сушим.
0: А вы хотите, чтобы еще и спрыгнуть с крыши можно было с таким зонтом?
1: Я
0: да?
1: уверен, что есть какие-то уже материалы. Просто это стоит все как обычно. Носки в рулоне, как туалетная бумага. Пропал один или порвался, оторвал из рулона и дальше пошел.
0: Это же бездуховность, вы меня извините, вот так вот носками пользоваться. Я прошу прощения, мужские носки должны быть пара к паре.
1: Главная модернизация требует организм человека. Ну, незачем мизинец на ноге человеку. Им только мебель искать в темноте на ощупь.
0: Личный опыт у вас.
1: Вы можете сами модернизировать.
0: Да, если хотите.
2: Картонная упаковка для сыра фитакса. Вскрыл, и добыть из нее сыр, не измажившийся, не испачкав все вокруг, невозможно.
0: Это правда.
2: Ой, я согласна, не люблю эти упаковки ужасные.
0: Что, неужели ни жалобы не поступали никогда?
3: Объемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
12: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
13: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
14: Дочь техникум закончила.

0: опыта на работу возьмет.
1: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России дал старт работе 10 дальневосточным предприятиям, 6 из которых расположены в Приморье. Среди запущенных Владимиром Путиным предприятий – контейнерный терминал Владивостокского морского порта, уссурийский фармацевтический завод, электроподстанции для обеспечения энергии южных районов Приморья, Находкинский завод минеральных удобрений и ряд других. Проекты были запущены в рамках Восточного экономического форума. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Американский политик Кимберли Лоу прибыла во Владивосток. Она выступила на одной из сессий Восточного экономического форума. Как сообщает СОПКОР НСН во Владивостоке, в ходе выступления гостья подчеркнула, что быть на форуме голосом из США – это огромная честь. Лоу также выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются россияне со стороны Запада. По ее словам, простые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что Россия плохая, а Украина хорошая, объяснила американский политик. Оман отказался от соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на высокопоставленного чиновника на Ближнем Востоке. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместному разминированию маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. Источники не исключают, что отказ связан с давлением на оманские власти со стороны США. Урожай яблок в России по итогам сезона может превысить 2 миллиона тонн. В прошлом году он составил рекордные 2 миллиона. Об этом сообщили в Минсельхозе. Там добавили, что самообеспеченность страны уже увеличилась до 85%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%. По данным ведомства, в последние годы отрасль садоводства в России сохраняет стабильную положительную динамику. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в день трезвости в 18 российских регионах. Такие данные приводит РИА Новости, изучив региональные законодательные акты. Отмечается, что на федеральном уровне действуют общие для всех регионов ограничения на продажу алкоголя с 11 вечера до 8 утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов на усмотрение местных властей. День трезвости празднуют 11 сентября. В этот день православный мир вспоминает смерть Иоанна Предтечи на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. С 14 года празднику присвоен статус всероссийского. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: сделано в России.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут столиц.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это.
2: Так, дорогие друзья, что мы разыгрываем?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
2: Я сейчас не помню, что мы загадывали, но...
3: Классика.
4: Мы загадывали классику.
2: Давайте.
5: Доброе утречко, Наталья Степановна.
6: Здрасте. Вы меня, Петр Федотович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все?
5: Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское.
6: То-то уж-то и оно, что все вы в женихах ходите.
2: Да.
4: Ну, тут без подсказок.
2: Конечно. Последняя роль вот этого человека в этом фильме.
3: Четвертый правильный ответ мы принимаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте с растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
8: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-1119. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте еще раз повторим фрагмент, известный фильм.
2: Доброе утречко, Наталья Степановна.
3: Здрасте. Вы меня, Петр Федорович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все?
2: Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское.
3: То-то уж-то и оно, что все вы в женихах ходите.
1: Но накануне он зашел к ней.
3: И получил.
1: И получил, да.
3: Жестокий романс. Калина красная. В бой идут одни старики. Три тополя на плющихе и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм. Они сражались за родину. И к нам на экскурсию 25 сентября придет человек с номером телефона 909-943-00 и так далее. Поздравляем вас.
1: Да, удивительная картина. Если не смотрели, обязательно посмотрите, потому что это, по-моему, вот картин, которая, ну, я не знаю, первая она или не первая, но рассказывает о подвиге простого советского солдата, простых людей, и о любви к родной земле, и об истинной цене победы. В общем, там крови-то практически нету. Актерский состав невероятный, но ты смотришь фильм просто на одном дыхании.
4: И, ну, трагическая судьба у этой картины, точнее, у актера. Потому что я так понимаю, что в большинстве сцен уже снимался не Шукшин, а дублер.
1: Василий Макарович Шукшин, да, он последняя его роль была.
4: И там где-то со спины снимали, да, где-то его переозвучили полностью.
1: Полностью,
4: да?
1: Переозвучили. Потому что, да, фильм дублирован. Ну как, не дублирован, а...
4: Актеры дублировали.
1: Я не знаю, сейчас делают так же или нет.
4: Ну, раньше в советских фильмах, кстати, достаточно часто дублировали актеров. Ну, да. Не по трагическим каким-то...
1: А просто
4: просто вот голос
1: не подходит, да. Или голос, наоборот, подходит.
4: Самый яркий пример-то взять хотя бы «Ирония судьбы» или «С легким паром».
1: Ну да, да-да-да-да.
4: 19 минут 9-го. Ты назвала победителя?
3: Да, я назвала победителя. Еще раз поздравляем вас с победой. Ждем в гостях у нас на экскурсии.
0: Подъемники на нашем радио.

0: рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Да нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Безалкогольное пиво может быть полезным. Так звучит эта новость, но только при умеренном потреблении. Ну, слушайте, так можно сказать про все.
7: Про любой продукт, конечно.
6: Такой напиток содержит витамины группы В и необходимые для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой системы минералы, рассказал врач-эндокринолог Полина Фукаляк. Умеренным же, по словам врача, считается потребление одной небольшой бутылки или банки пива в день. При этом восполнить все необходимые витамины и минералы исключительно за счет одного напитка, конечно же, нельзя, говорит госпожа Фукаляк.
8: Ну, во-первых, всегда в таких случаях, когда кто-то заявляет о пользе, нужно консультироваться с специалистом, с вашим врачом.
6: С безалкогольным педиатром.
8: Да, или... все люди разные, организмы разные, у каждого есть своя особенность. И кому что-то может быть полезным, а для кого-то это яд, да, и очень вредит. Но вообще, бывает такое, мы вот тут за эфиром, после того, как Саша новость прочитал, заговорили на том, что, о том, что иногда мы живем, ну, в заблуждениях, наверное, считая, что вот этот продукт, он очень полезен.
6: Да.
8: Или мы делаем что-то всю жизнь, считая, что это правильно, и нужно делать это так, а оказывается, когда вот... новые исследования или специалисты вам говорят, что на самом деле это неправильно, это не так.
6: Да.
8: Да? И да. Вот вы всю жизнь жили в неведении, да? И вообще, не знали, как правильно.
6: Вообще эти вот видения и неведения в продуктах, они на самом деле вот раскачивают лодку. Потому что
8: каждый год эти новые исследования появляются.
6: Да.
8: То кофе он полезен, то не полезен. То там молочные продукты в разном возрасте, понятное дело. Но тут все часто очень индивидуально. И, естественно, в вопрос количества.
7: Слушай, а я верю в то, что организм сам подсказывает тебе. То есть вот если тебе чего-то хочется, он тебе намекает на
6: надо
7: то, что
6: съесть.
7: Янка, съешь вот этот.
8: Возможно,
7: вот
8: это
7: сейчас вот очень важно.
8: Янка.
7: Может быть, я не знаю.
8: В конечном итоге вот твой
6: сегодня,
8: мозг.
6: Вот сегодня ночью мне организм, я встал, и он мне подсказал съесть голубец.
7: Вот,
8: надо сказать, что Саша на правильном питании сейчас.
6: Я его съел, но мы с женой уже разобрали этот ее проступок.
8: Этот инцидент.
6: Почему она оставила вообще на плите вот это все. Но дело не в этом. Я, так сказать, сейчас считаю калории. Вот. И
7: это уже каждую конфету записывает, ребята. Это просто голубец, каждый кусочек, откушенный от бутерброда.
6: Голубец ночью я тоже записал, потому что я подумал, что это неправильно, если я его не пропущу. Так вот, я вечером стараюсь есть как бы легкую еду. И там, ну, овощи, и все это заливаю оливковым маслом. И тут, значит, я обратил внимание, что в оливковом масле в 100 граммах там содержится 100 тысяч калорий. Ну, почти тысяч.
8: Ты же не льешь, что 100 грамм, ну сколько, 5 ты туда выльешь?
6: Ну, не 5, я, ну, грамм 10-15 я лью. Вот, а это, ну, это правильные жиры, надеюсь.
7: Да, ну вот я слышала, что это лучше, чем подсолнечное, ну, то есть в любом случае.
6: Ну, вот то, что мы слышали, что это лучше, чем подсолнечное, я как бы лучше, чем то подсолнечное, которое продается в магазинах, наверное. Я просто, там тоже, наверное, масло рознь. Вот это вот оливковое масло в чем покупаешь?
7: В стекле, в темном.
6: В темном стекле. Я покупаю в банках, в жестяных. И, потому что мне сказали, что в стекле покупать нельзя.
7: А я слышала, что надо покупать в темном стекле.
6: Я, короче, сейчас так на это ведусь.
8: Одни специалисты нам говорили, что нужно двигаться и бегать.
6: Да.
8: Хотя, в принципе, лучше не бегать, а ходить, потому что...
7: Ходить самое полезное, да.
8: Индивидуально
7: говорят.
8: Все. а бег это, ну, совершенно другая нагрузка. Но вот к нам приходил врач, который говорил, что самая лучшая физическая активность — это плавание.
7: Плавание, вот, плавание
8: самое,
7: и ходьба.
8: Самое безопасное и лучше всего влияет на организм. Ну, то есть польза больше всего от плавания.
6: Если ты в этот бассейн ходишь один.
8: Ну, это уже отдельная
7: история. А ты мне сейчас вот своими банками этими жестяными прям напряг. Я сижу и думаю, давайте правильно сейчас... я покупаю или неправильно.
8: Всех введем еще больше в заблуждение, да. И предложим поддержать эту тему и написать сообщение, о чем вы не догадывались, жили в неведении, да. И потом кто-то вам открыл на это глаза. О пользе того или иного вида спорта, продукта, или, может быть, вы всю жизнь делали так, не обязательно сейчас речь о спорте и о здоровье, а правильно делать совершенно иначе.
6: Ну да.
8: И кто-то вам открыл глаза на это.
6: А потом, вы знаете, раньше же были одни правила.
8: Да, совершенно другие.
6: Совершенно другие.
8: Плюс с возрастом правила меняются, да? Я думаю, что когда тебе в 19 лет рассказывали про пользу или вред того или иного продукта, ты просто смеялся и пропускал это мимо ушей.
6: Игорь, меня вот в моем детстве вообще разговоров про вред еды не было никакого.
8: Да, согласен.
6: Была только польза. И польза была в том, чтобы съесть вообще все.
8: Все, не оставлять ничего. Еще и хлебушком помогать себе
6: обязательно. Главное, чтобы была сила. Ни о каком вреде вообще никто,
7: да,
6: не говорил.
7: Да, и мы все всегда, любой прием пищи сопровождался чашкой чая со сладостями, а сейчас говорят, что это все смешивать нельзя, запивать, что чай надо пить только через час после еды.
8: Жидкость вообще, да, нельзя,
7: да,
8: запивать еду.
7: Да, да, да. И вот век живи, век учись.
8: Но, опять же, может, через 10 лет ученые выяснят,
6: да, да, да,
8: что
6: да,
8: вот
6: я
8: так
6: бы
8: правильно.
6: Это так вот
7: что наши родители делали
6: за чистую монету.
7: Правильнее.
6: Все правильно, да.
8: Если вы готовы поддержать нашу тему, пожалуйста, пишите, будем разбираться. А если вы специалист, может быть, в какой-то области, то свое мнение скажите. Интересно.
4: Подъемники на нашем радио.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
3: Мы говорим тут о заблуждениях, но, пожалуйста, не воспринимайте ни сообщения, ни наши слова как панацею, потому что все это нужно проверять, все очень индивидуально, и особенно все, что касается пользы и вреда для здоровья, это все к специалистам, не к нам. Недавно попалась статья о том, что мы неправильно готовим гречку и не раскрываем весь ее вкусовой спектр. В статье говорится, что перед варкой ее нужно какое-то время подержать на сухой раскаленной сковороде. Я, кстати, тоже это слышал у одного шеф-повара, но не знаю, насколько это действительно меняет вкус гречки.
4: Проходил? Не делала, так? Нет, я так не делала никогда. Но я тоже слышала о том, что ее надо сначала...
5: Может быть, она просто вкус другой дает.
4: Раскрывать? Да. Может быть. Проходил курс лечебного голодания. Вода без газа, чай, кофе без добавок. Все. За 30 дней 30 килограммов. Но суть даже не в этом, а в том, как потом выходишь из голода. Продукты вводишь постепенно. Один день, один продукт. И за этот процесс узнаешь, какие тебе лучше не употреблять.
5: Вот вы знаете, меня в этом смысле всегда удивляло, а вас самих не пугает такое вот резкое падение веса за такой короткий срок? Это же невероятный стресс для организма.
3: Как ортопед...
5: Возможно, я живу в заблуждении, вам видней.
3: Как ортопед точно могу сказать, плаванием совсем не все... И не всегда полезно. Зависит от стиля и положения тела при плавании. Очень часто люди начинают плавать и получают обострение заболеваний или даже новые проблемы, которых не было. Плавание совсем не панацея.
5: Потому что с тренером нужно хотя бы... Ты думаешь, ты умеешь плавать, потому что в детстве вы все так плавали, а вот эта поподнятая вечно голова, да?
3: Предподъемники.
5: При любом стиле. Поэтому тренер вам ставит, корректирует, короче, технику, и вы плаваете спокойно.
3: Это как с супами у меня было. Ну, не люблю я супы, а меня всю жизнь заставляли их есть.
5: Да.
3: Стращая гастритами и язвами. А как выяснилось, супы не несут никакой пользы. Нравится – ешьте, не нравится – не ешьте. А гастрит вообще вызывают бактерии. Ирина из КТЗ.
5: Слушайте, Ирина, ну, во-первых, прекратите такие заявления делать. Конечно, супы полезны.

0: А сейчас... А, и сейчас продолжаю. Не могу перестроиться уже.
1: Знаменитая фраза «не ешь в сухомятку».
2: Да.
1: Она что-то-то значит, она что-то-то весит, извините меня. Это авторитетная фраза.
0: Особенно у выпивающих людей.
2: Неожиданно было узнать, что соки из пакета, чтобы не булькало, надо наливать крышечкой вверх, а не вниз.
0: Ну, это такие уже полезные советы, да, видел.
1: Я понял, крышечкой вверх.
0: Ну, вот ты как, вот у тебя крышка, да, ты вот ближе к краю наливаешь.
1: Я понял.
0: А якобы нужно с другой стороны, чтобы меньше, да, разбрызгивался. Я вот совершенно недавно узнал, что в перце паприка витамина С много больше, чем в разных цитрусовых, что паприка чуть ли не рекордсмен в этом. Теперь, по возможности, хомячу ее регулярно славить.
1: Вы знаете, я тоже это видел. Читал, но в рилсах.
0: В рилсах?
1: Да, ну, поэтому...
0: Сейчас мы делаем выводы, да?
2: Из рилсов.
0: Из рилсов.
2: Я тоже слышал, что паприка богаче.
1: Много специалистов эти рилсы записывают, Игорь. Ну, врачи, ученые там и так далее.
0: Вот ты зайдешь к любому врачу, который в социальных сетях что-то тебе советует. И там же в комментариях огромное количество врачей этой же специальности, которые начинают с ним спорить. По одному и тому же вопросу.
2: Вот, и ты выбираешь человека, которому ты веришь больше.
0: Самое большое заблуждение о еде, что от капусты грудь растет. Не растет. Да. Недавно и специалисты это выяснили. Расходимся.
3: Да. Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

мозги добился. Привык, забыл и потерял. Нашел, поднял, протер и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

Завыл, залаял, замчал. Напился, протрезвел, умылся.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. «Всегда есть чему поучиться у коллег и рассказать о своих наработках». Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и ВАРМСУ. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достали заслуженному работнику Высшей школы России – искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетный знак за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. В эфире новости. Сотрудники следкома по Омской области раскрыли масштабную схему выманивания денег у пожилых людей, в банду которого входили 28 человек, часть из которых осела в Воронежской области, а также в Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях. Злоумышленники действовали по классической схеме, звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник попал в тяжелое ДТП. Для лечения срочно нужны деньги. Их тут же забирали курьеры. Вещи, которые пожилые люди передавали якобы для больных, подельники просто выбрасывали, а наличные уходили на счета организаторов. Оперативники вышли на 16 курьеров и 6 дропперов, тех, кто обналичивал украденное и переводил в криптовалюту. Самому младшему из задержанных нет еще 18 лет. 4 потерпевшим уже вернули деньги в общей сложности 2 миллиона рублей. За купальный сезон 2026 года в Воронежской области утонули 27 человек, включая 7 детей. Для сравнения, в 2025 погибли 40 человек, из них 4 несовершеннолетних. В МЧС отметили, что главная причина – несоблюдение правил. Около 90% взрослых погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонули из-за неумения плавать. Больше всего трагедии произошло вечером в пятницу, воскресенье, в июле и августе. Купальный сезон завершился 31 августа. В этот день из водохранилища у улицы Димитрова достали тело 20-летнего парня. Несмотря на окончание сезона инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 7 минут в столице. Друзья, всем доброе, прекрасное утро. Сегодня пятница, 4 сентября. Пролетела первая сентябрьская неделя. Вот уже практически остались выходные, и все.
3: Да.
2: И осень в полном разгаре.
3: И вторая неделя, и третья, и четвертая.
2: Но осень в самом разгаре.
3: Давайте погадаем. Да. Сегодня пятница, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем гадать. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. И вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы прочитаем ее, вместе решим, что бы это значило. А большинству из вас гадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста. 20 лет выплачивали ипотеку. В понедельник выплатили. И вот сегодня пятница, жена говорит, а давай возьмем еще одну.
4: А зачем?
3: Ну, когда ты привыкаешь, видимо, жить
2: в рамках.
3: В рамках.
4: Это, минутка, это твое наблюдение откуда? Или это ты слышал?
3: Ну, я слышал мнение такое.
4: А мнение?
3: От нескольких людей, которые вот только выплатили ипотеку. Ну, кто-то меньше платил, там, не 20, кто-то умудрялся там и за 10 выплатить. Но выплачивали и понимали там через, ну, может быть, не на следующий день, конечно, как вы, ну, там, на этой же неделе.
2: Уже соскучились.
3: Ну, там, да, через месяц, что, а давай еще одно возьмем, там, детям будем сдавать. Ну, разные там мотивации. Но в целом, вот ты, представляешь, 20 лет ты был в этой кабале, выплачивал. Если ты посмотришь, сколько ты переплатил, то там сумасшедшие деньги.
4: Ну, мазохизм?
3: Или
4: что? Я просто не понимаю.
3: Вроде ты избавился от этого рабства.
4: В кабале.
3: Ну, я не знаю, Саша, это пусть психологи
4: в крови
3: объясняют.
4: Нашего человека быть в кабале. Да, нравится. Но если нравится, то вперед. Если есть чем обслуживать кредиты, в данном случае ипотеку, то пожалуйста, почему нет?
3: Тем более, если что сейчас единственное... ипотека, все-таки вы, наверное, когда брали ее, если 20 лет назад другие ставки были, а сейчас-то...
2: Ну, а, это всегда бы... это дорого, и всегда это...
3: Ну, если сравнивать ипотеку 20 лет назад и сейчас, мне кажется, что не это знаю, небо
4: жилье,
3: и земля.
4: Жилье сейчас настолько переоценено и падать не собирается, что это просто безумие. Начиная с автомобилей и заканчивая жильем. Я просто, ну, а людское сумасшествие взять сейчас, а то потом будет еще дороже, вот это и привело нас к этому безумству.
3: А скажи мне, пожалуйста, Саша, вот за эти 20 лет было дешевле?
4: Мой ответ – нет. Ну, было доступнее, ну, намного доступнее нет, было.
3: Ну, просто, когда ты говоришь, что потом
4: будет... Когда ты покупал новый автомобиль за 1 миллион рублей, это было недавно, 6 лет назад. То есть, ну, ты понимаешь, новый, не, а, то есть, так себе автомобиль стоил 500-600 тысяч рублей 6 лет назад.
3: Я к тому, что дешевле-то не будет.
4: Вот!
2: Ты знаешь, выгоднее жить в съемном жилье. Вот честно, я пришла к такому выводу, что это реально выгоднее, ну, чем покупать. Вот одно дело, когда у тебя есть вся сумма сразу, ты идешь, покупаешь. Это один момент.
3: Когда тебя, ну вот, ну, мало ли, не дай бог, что-то случится. Да, это я сейчас бабушку, дедушку и родителей включаю. Вот, нет возможности у тебя работать, платить. У тебя трое детей. Вот что делать тогда?
4: Едут в деревню.
3: Да. В какую? Ну, у тебя нет ничего. Вот у тебя ничего нет, только съемная квартира. Как быть? Вот куда ехать?
2: Выйти на Луну. Не знаю.
3: Просто ситуации в жизни разные бывают. Ну, нас к этому...
2: Я понимаю, Гар, хорошо, но если у тебя кредит, а тебе нечем за него платить.
4: Ты идешь в лес и за грибами, а если тебя укусит энцефалитный клещ, и все, ты сляжешь.
3: Понятно.
2: Нет, я просто к тому, что если ты не можешь, ну, вот тебе нечем платить, как ты говоришь, за съемное жилье, то тебе и кредит выплачивать тоже будет нечем.
3: Нет, в моменте
2: сейчас. И квартиру у тебя заберут.
3: Пока ты работаешь.
2: Ты ее выплачивал?
3: Смотри, пока ты работаешь, ты востребован и там специалист, ну, неважно, да, просто у тебя есть возможность, пока ты работаешь. Потом может случиться все, что угодно. И сейчас может случиться все, что угодно, я понимаю.
2: Да.
3: Но все равно есть возможность вот сейчас,
2: да, ну, хорошо, вот у тебя там есть 5 лет возможность платить, а потом 20 лет ее не будет. У тебя точно так же эту квартиру заберут, которую ты 5 лет выплачивал. Какая разница?
4: Короче, праворукая...
2: Только ты переплачиваешь еще...
4: Тойота.
3: Веста.
4: Тойота Веста праворукая.
2: В общем, я не знаю, мне кажется, это такая...
3: Каждому свое.
2: Каждому свое, да.
3: Безусловно.
2: Наверное.
4: Не-не-не, каждый
3: попробуйте, ну, вот попробуйте сейчас немножко выдохнуть. Вы еще находитесь в состоянии аффекта.
4: Да.
3: Я сейчас вот нашему слушателю, который только выплатил ипотеку.
2: Мне кажется, эти деньги лучше складывать на какой-нибудь растущий счет в банке. Пусть они растут. Вот они у тебя есть, чем отдавать их за ипотеку.
3: Про растущий счет банки расскажет.
4: Как мы легко распоряжаемся вот чужими деньгами. Вот эти деньги лучше бы отдали сюда, лучше бы туда.
3: Здесь
4: ипотеку. А лучше бы здесь помогли.
3: Конечно.
2: На словах, Но все специалисты, понимаешь?
3: К нам же обратились за советом в рамках гадания. Мы лично, исключительно свое мнение обычных людей, а не специалистов.
4: Попробуйте отпраздновать вот это так, чтобы вам не хватило на первоначальный взнос.
3: Попробуйте немножко пожить без, ну, хотя бы
2: без долгов.
3: Да, может быть, полгодика, ну, выдохнуть, посмотреть, обдумать, а не в эйфории сейчас ввязываться в еще одну ипотеку. Ждем проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
5: Ограничение 0+.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября в Воронеж, 3 октября Липецк. Главные хиты «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
5: Ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро.
3: Давайте почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. Мне 43, разведен, есть две дочки. Работаю вахтовым методом, но когда дома, дети почти все время живут у меня. Живу в своем доме. Есть девушка, ей 33. Детей у нее нет, замужем не была. Хочу сделать ей предложение. Погадайте, что из этого выйдет.
4: Девушка.
2: А как понять, что из этого выйдет? Вы же знаете эту девушку, вы ее с ней познакомились. Мы не знаем, что из этого выйдет. Как понять? Вы сейчас... вам к бабке надо. Что из этого выйдет?
5: Выйдет новая семья.
2: Да, если вы серьезно настроены, если вы учли уроки предыдущего брака, я не знаю, или... Ну, в общем, только от вас зависит, что из этого выйдет. А то мы вам сейчас нагадаем, что ничего не выйдет. А вдруг что-нибудь да вышло бы? А, дружище, если не страшно, то, конечно, мы сейчас откроем книгу.
3: Я в разводе.
2: Так.
3: Повела ребенка в первый класс и просто влюбилась в его учителя. Невероятный какой-то мужчина. Учитель первого класса ребенок. Ребенка в школе. Как быть? Вот тут вопрос.
2: Ну, как быть? Сделать так, подговорить сына, чтобы вас вызывали в школу. Пусть он там что-нибудь натворит. Ну, в рамках разумного.
3: А вообще правилами школы не запрещено, если он не женат. Вот не женат. Молодой просто парень, там, закончил институт, например, специалист. Ну, неважно, сколько ему лет, но вот не женат он. Имеет ли он... моральное право?
2: Мы же не в Америке.
3: Вступать в отношения с мамой своего ученика.
5: Была свидетелем двух таких историй, обе закончились плохо. Ну, не знаю, но мне кажется, это какая-то... Ты знаешь, это как на работе.
2: Плохо это как?
3: А почему?
2: Так плохо?
5: Ну что плохо?
3: Если его ничего не... Ну, я сейчас не говорю, может быть, в правилах школы прописано.
5: И учитель в школе не остался работать в итоге, и в итоге ничего не получилось ни у кого, все развалилось со всех сторон. Это очень тяжело всегда.
2: Лукьянов, ты кому-то надежду можешь подарить? Ну, это ты знаешь такие...
5: Давай, ты у нас за надежду сегодня отвечаешь.
3: Ты же главный специалист по знакомствам.
5: Подожди, во-первых, все зависит. То есть, если учитель свободен, и вы свободны, ну, так получилось, что у вас семья не полная, один разговор, а если семьи не свободны, то это всегда такое.
3: Давай рассмотрим вариант «все свободны».
5: Ну, если все свободны, пожалуйста.
2: Нет, если все свободны, то кто вам вообще что может сказать?
5: Тут, пожалуйста, а если не свободны, то это такая история.
2: Игорь, ну мы все-таки не, я говорю, мы же не в Америке. Там, наверное, какой-то конфликт интересов. Хотя, не знаю, может быть, в школах сейчас такие правила.
3: Так все быстро меняется,
2: направо не
3: знаешь.
2: Смотри, налево тоже, на маму не посмотри. Ну, вообще, если сейчас очень агрессивная политика повышения демографии, то, я думаю, здесь школа скажет только спасибо. Молодцы.
3: Пропадает туалетная бумага в офисе. Поставили камеру, но это не решило проблему. Все равно
2: чего?
3: Пропадает. Мистика какая-то.
2: Какую камеру просто в туалете?
3: Кто-то... Не обязательно в туалете, ты можешь на дверь поставить. Ну, вот
5: чтобы видеть, выносит кто-то или нет?
3: Да, выносит или не выносит.
5: Ну, просто кто-то много пользуется, значит, этой бумагой.
2: Ну, не знаю, все. Это бред какой-то.
5: Ну, что, там, протирают что-нибудь.
3: Что бред? Ты помнишь, у нас...
2: В туалете камера?
3: Не в туалете.
5: Не в самой кабинке, на выходе.
3: Вот у нас выход из студии, вот здесь рядом дверь в туалет. Ты в коридоре поставил камеру и навел ее на эту дверь. Ты же не вставишь ее в туалете. Просто вы видите, кто входит и выходит
2: из туалета. С бумажкой.
3: Ну, например, идет с рулоном. Помнишь, как у нас пропадало? Что далеко ходить? Сначала бумага, потом вода из кулера. Вот в этих бутылках. Ну, то есть только поставили утром, даже не к обеду, уже там
2: в
3: 12 уже вот эта огромная бутылка наполовину полупустая.
2: Себе домой возила.
3: И полная, как вам больше нравится.
2: Целую авоську возила. Никто даже не понимал.
3: Давайте только не будем по поводу «на работе ты не гость», «захвати гвоздь» и так далее. А что, прям вот в промышленных масштабах пропадает? Что, больно компании или просто обидно?
2: Компании больно. Ну, вообще-то, сколько можно? Ну, компания не должна столько, извините меня,
3: ходить в туалет. Ну, может быть, человек считает, что компания ему не доплачивает, и вот хотя бы таким образом он компенсирует.
5: Слушайте, ну, может быть, просто человек использует ее больше, чем другой.
3: Давно хочу пуститься в самостоятельное плавание. отделиться от нынешнего руководства и самостоятельно возглавить направление по продаже грилей и уличных кухонь. Руководство практически перестало участвовать в развитии компании, а я все чаще чувствую, что просто теряю время и не реализую свой потенциал. Погадайте, пожалуйста, получится ли у меня создать собственную компанию, насколько успешным окажется это начинание и какая судьба ждет мой будущий бизнес?
2: Ну а что, если вы чувствуете потенциал, в чем проблема-то? Ну, идите. Просто у меня есть ощущение, что пошел некий спад на вот эту моду уличных кухонь. Ну, вот все эти там печки, шмечки и так далее. Люди очень много сейчас строят сами. Но, возможно, это просто мое какое-то такое наблюдение. Возможно, ваш анализ показывает вам, что сейчас, наоборот, самое время.
3: Илья, так зовут нашего слушателя.
2: Какого?
3: Ну, который вот с этой проблемой обратился. И я считаю, что нужно попробовать.
2: Ну, я и говорю, пробуйте, тем более, если вы чувствуете потенциал.
3: Да.
5: Да, мне тоже кажется, что надо пробовать. Если я вообще за любое начинание. Мне вот смелости не хватает, я прям...
2: Дело не в этом. Если бы я
5: чувствовал людьми, потенциал, у которых она
2: я
5: бы, есть.
2: Конечно, его использовал. Я просто вот сейчас ничего не чувствую.
3: Это же обычная достаточная история, когда специалист в определенной области добивается там успехов, достиг потолка в компании, потом открывает что-то свое.
5: Конечно, надо делать обязательно, мы в вас верим.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста. Пишите, Ян, по какой книге?
5: Сегодня Александр Сергеевич.
3: А, сегодня же пятница, точно. По сказкам
2: Пушкина.
3: Сегодня
2: пятница?
5: Сегодня пятница, мальчики.
3: Да.
2: Боже мой.
3: Это все пожитник.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио. Добавь рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 37 минут в столице. Давайте гадать, гадаем сегодня по сказкам
19: Александра Сергеевича
18: Пушкина.
20: Погадайте, пожалуйста, я репетитор по английскому. Уже 20 лет работаю с детками. В этом году набралась смелости и немного повысила цену по настоянию мужа. Результат – минус 4 ученика. Обновила везде анкеты, но отклик нулевой, хотя цена у меня по Москве средняя и даже ниже. Я на распутье. Бросать репетиторство и идти в школу, где будет в 2 раза больше нагрузки, нагрузка и в 3 раза меньше удовольствия. Или ждать чуда и наплыва новых учеников, написала нам Анастасия. Настя, доброе утро.
19: Доброе утро, подъемники.
21: Доброе утро.
18: Настя, ну а можно узнать в процентном соотношении хотя бы?
20: Сколько стоило у вас занятие и насколько
18: сколько
20: вы
18: стало, чтобы повысили?
19: Час занятий стоил у меня 1500 рублей, сейчас я сделала 1800, на 300 рублей подняла стоимость.
20: А сколько вот обычно ученик с вами занимается? Час, два?
19: Обычно часовое занятие стандартное, но бывают ситуации, когда ребятенок маленький еще, например, начальная школа, они довольно-таки неусидчивые, и уроки бывают по 45 минут, но обычно это час, да.
20: Угу. А сколько всего учеников, просто чтобы понять, минус 4 это много?
19: Минус 4 это половина. Да, проблема в том, что некоторые из этих учеников занимались и 2, и 3 раза в неделю, поэтому потеря для меня значительная, да.
18: Угу. Зачем вы это сделали?
20: Муж настоял.
18: Не, ну он чем-то мотивировал это, что у нас нет денег или что-то. Ну, зачем?
19: Вы знаете, тут ситуация такая. Во-первых, я давно не повышала стоимость занятий. Во-вторых, я в этом году решила изучить рынок и посмотреть среднюю стоимость занятий по Москве. С учетом того, что я сама прихожу к ученику, да, то есть это даже не всегда онлайн-формат, это занятия офлайн с моим приходом, да, то есть я трачу средства на бензин, и время дополнительное трачу на то, чтобы добраться до ученика. Mm-hmm. Ну и плюс, как бы оценка рынка, да, она показала мне, что учителя с таким большим достаточно опытом, как у меня, они, да, от 2000 даже там бывает и от 2,5 и выше, да, то есть, ну, понятно, что верхняя планка, она, в общем-то, такая высокая, может быть.
20: А как вы себя рекламируете? Где находят вас ученики? Сарафанное радио?
19: Смотрите, ситуация, да, в основном последние, наверное, лет 5-6 это исключительно сарафанное радио. Изначально, когда я начинала работать, заниматься репетиторством, это, конечно, была публикация на таких сайтах, как Авито. Есть специальные сайты для репетиторов, где можно свою анкету выложить и так далее. Но, наверное, последние вот лет 5-6 с этих сайтов практически не приходит учеников. То есть все, кто у меня был на прошлый год, да, на конец прошлого года, это все были ребята, которые пришли ко мне от моих имеющихся учеников, да. То есть это сарафанное радио, да.
21: Угу. А у вас онлайн или вы очно занимаетесь?
19: И онлайн, и очно, да, то есть зависит от того, где ученик живет. Если это мой район, то я прихожу, сама приезжаю. Угу. Либо некоторые ребята, особенно старшеклассники, они больше любят онлайн-формат, потому что удобнее, быстрее.
20: А цена от этого...
18: Оффлайн цена выше?
19: А оффлайн цена... То есть та цена, которую я назвала, это была цена за оффлайн. За онлайн у меня цена ниже, это 1600 за час.
20: Ну вот смотрите, так вот навскидку, я думаю, что это для вас не секрет. В Мытищах так стоит час занятий 1800. Мои дети платят 2500-2700 в час, 2-3 раза в неделю. 1800 угу. даром, если хороший учитель. Но тут же все, я не знаю, по какому принципу выбирают родители. Наверное, все-таки в первую очередь по отзывам.
18: Мне кажется, если у вас было 8 учеников... Это было опрометчиво поднимать сразу на 300 рублей. Я просто думал, ну, их намного больше, как бы, и надо было рассчитать потери, потому что, ну, вы же их примерно знаете, наверное, не первый день с ними занимаетесь.
20: Ну, с другой стороны, Саш, конечно, ну, да. Что сейчас, да, для специалиста? Я понимаю, что...
18: В смысле, это... Минутку. Ты про что сейчас говоришь?
20: Ну, про что я, Настю, понимаю, когда 20
18: Нет,
20: лет...
18: Нет, мы тут всех понимаем. Тут же вопрос не в этом. Я привык платить 1500. И мне повышает, и для многих людей это просто, ну, можно сколько угодно изучать рынок и так далее. Если ты не изучил своего клиента, который Нет. у тебя постоянный, там, и мог заниматься 2 раза в неделю, понимаешь?
20: Просто такие деньги еще к тебе приезжают преподавать.
18: А теперь его и нету. Вовсе.
21: Мне кажется, просто отваливаются чаще всего те, кто, ну, объективно, ну, во-первых, привык к тому, что он платил меньше раньше, а во-вторых, к тому, что, ну, просто психологически тяжелее переступить вот этот вот барьер. Слушайте, и заплатить чуть-чуть, пусть даже чуть-чуть, но больше.
18: Давайте.
20: Номер страницы, номер строчки.
19: Так, давайте. 14-я страница, 7-я строка сверху.
20: 14 страница, 7 строчка сверху. Погадайте, пожалуйста, я репетитор по английскому, уже 20 лет работаю с детками. В этом году набралась смелости и немного повысила цену по настоянию мужа. Мы выяснили, что с 1500 до 1800. Результат – минус 4 ученика. Обновила везде анкеты, но отклик нулевой, хотя цена у меня по Москве средняя и даже ниже. Я на распутье. Бросать репетиторство и идти в школу, где будет в 2 раза больше нагрузка и в 3 раза меньше удовольствия. Или ждать чуда и наплыва новых учеников.
1: Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице. Вот либо ждать, когда ваша цена станет такой же, ну, как бы, дешевой, как раньше, либо...
20: Настя, давайте, пользуясь случаем, в каком районе вы работаете, или для вас не принципиально по Москве, ну, или
19: это
20: желательно?
19: Восточный ВАО. Это Гальяново, Измайлово, Северное Измайлово, можно даже Подбелка, Преображенка и так далее.
20: Если вдруг вы ищете репетитора по английскому языку, 1800 рублей в час, вот Анастасия к вам приедет, мы ее координаты, если вы не против, Настя, мы вот всем, кто заинтересуется, дадим.
1: Первого поедете?
19: Спасибо огромное. Спасибо, ребята.
1: Давайте.
20: 9.43 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
9: Ну, тут резонанс вызвало гадание, вызвали гадание, люди начали спорить о том, стоит ли сейчас вообще за свои услуги поднимать, неважно, чем вы занимаетесь, цены, или стоит как-то переждать, хотя что, сколько ждать. Сколько,
8: непонятно. Мне кажется, нужно иногда... все-таки нарабатывать больше базу, и тогда уже лавировать. Когда у тебя большая база, наверное, ты можешь поднимать цены там, и так далее, нанимать других репетиторов, развивать свою фирму и так далее. Когда 8 человек, вот, казалось бы, 100 рублей, да? Ну, вообще, даже ветер не подул. А хоп, и 4 человека отвалились. Но... Ты потерял не просто, в смысле, недополучил там 900 рублей, а ты еще и потерял, сколько, 4 на полторы, сколько это будет?
10: Казалось бы, да, вот 300 рублей, не такая большая сумма денег, которая должна была бы вот так вот критически повлиять. Но, говорю, мне кажется, во-первых, это психологический момент, ну, просто вот люди привыкают, да, вот он платит 1500, и ему психологически просто вот вдруг ни с того ни с сего платить дороже, просто морально некомфортно. Ну,

0: Давно работает в туризме, и долгое время она работала вот там с горящими турами, ну, с самыми такими бюджетными турами и, соответственно, клиентами, которые всегда ищут там, где подешевле. И говорит, что это самые сложные клиенты, да, самые рефлексирующие, самые ненадежные.
1: Мозговыносящие.
0: Да, которые там вот сегодня, им главное купить подешевле. И потом она в какой-то момент отказалась от этого и сказала, что вот лучше у меня будет два клиента таких вот, ну, подороже, чем 10 вот таких
2: маленьких.
0: Тем более, что те, которые два подороже, чаще возвращаются потом или постоянно через нее летают. То это такая просто одна из мыслей.
1: Но, тем не менее, спиртное на разлив по дешевке приносит доход больше, нежели ты сидишь в дорогом ресторане.
0: И вреда больше, Саша.
3: Да. На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Представители 18 недружественных стран приняли участие в Восточном экономическом форуме этого года. Как сообщил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, всего в работе форума приняли участие более 2000 экспонентов из 78 стран. Как передает из Владивостока СОБКОР НСН, Кобяков отметил, что в программу ВЭФ в этом году вошло более 150 деловых мероприятий. Форум собрал более 9000 человек. Глава Оргкомитета также сообщил, что уже началась подготовка к 30-му Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет с 16 по 19 июня 2027 года. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка и выдала 78 предупреждений. Как сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов, ФАС выдает предупреждения либо возбуждает дела при наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Магазинов подчеркнул, что ведомство ежедневно мониторит цены и отслеживает наличие топлива, а также проверяет всю товаропроводящую цепочку. Российские автомобильные предприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов. Еще несколько десятков приходится на сегменты легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. В интервью агентству ТАСС он отметил, что разделение продукции по брендам – это устремление маркетинговых стратегий самих предприятий, и они сами решают, как корректно позиционировать свои автомобили. А увеличение количества брендов не является самоцелью, добавил Мантуров. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы на зарубежных участках начинается сегодня. Согласно законодательству, досрочное голосование на участках, образованных за рубежом, начинается не ранее, чем за 15 дней до основного дня выборов. Всего на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Численность избирателей за пределами страны составляет более 1 800 000 человек. Два хосписа для травмированных амурских тигров построят на Дальнем Востоке. Как рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, там будут содержаться животные, которых нельзя выпускать в дикую природу и передавать в зоопарки. В беседе с РИА Новости он отметил, что сейчас значительная часть таких хосписов расположена в западной части страны. Открыть новые планируется в Приморье и в Хабаровском крае, рядом с реабилитационными центрами. В хосписах будут жить тигры, которым нужен особенный уход, постоянное наблюдение и частое обследование. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 7 минут. Столица, жизнь такая, что иногда тебя возмущают какие-то очевидные вещи, но тебе прямо в этом глазу ровном, на ровном глазу говорят, нет, этого не было. Ты говоришь, было, тебе говорят, не было. Так вот.
3: Международный день тхэквондо.
4: Есть. С какой стороны не посмотри, да.
3: Сегодня поздравляем всех, кто занимается и имеет отношение к этому боевому искусству, древнекорейскому, наверное, хотя не знаю. Международный день стрельбы из лука.
2: Так.
3: День специалиста по ядерному обеспечению России.
4: А еще в этот день, в 1975 году, вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
3: Я обожаю. Вот единственная телепередача, которую я смотрю по телевизору.
4: Я смотрю «Что, где, когда» и «Голос».
3: И очень расстраиваюсь, когда я не могу, и потом смотрю в записи. Потому что, в принципе, да, если ты вопрос не знаешь, то так же интересно, но все равно вот какая-то есть в этом магия смотреть в прямом эфире передачу «Что, где, когда».
4: Да, согласна.
2: Поддерживаю.
3: Мне несколько раз приглашали, и я вот отказался в этот самый домик. Ну, просто не мог... Хотя попасть туда, это было бы очень интересно.
2: Да, между прочим, когда-то ты мне даже обещал туда, что меня засунешь в этот домик.
3: Помню.
2: Спасибо тебе.
3: Больше тебе скажу, была история, когда мы должны были командой нашего радио играть.
4: А давайте это вернем на повестку дня вопрос.
3: Ну, это же не столько одному. Там все-таки редко такие специгры случаются. И уже, если случается...
4: А дуракам и новичкам везет,
3: если говорят. Если случается, то там какие-то медийные люди сидят.
2: Я думаю, нас просто пронесло, что нас не позвали. Да, Лукьянова, поверь мне, мы бы сидели там как три идиота.
4: Ну что, зато веселый.
3: С нашим опытом проведения игр в квизы, Саша, мы могли бы что-нибудь взять.
2: Ну что-нибудь, да, наверное.
4: Достать.
2: Маленький блиц.
3: Причем, когда ты сидишь и, ну, один, например, да, вот не компания, а один у телека, и вместе со знатоками пытаешься...
4: Конечно, ты самый умный, ты все знаешь.
3: Иногда бывает, ну такое, что ты угадываешь. Иногда,
2: да.
3: Редко, но иногда
2: хотя
3: бывает.
2: Хотя там нет вариантов ответов, я вот все всегда...
4: Это неправильно, да?
2: Сокрушался, почему-то нет вариантов ответов, как в нашей игре, кто кого.
3: Но... Потому что это интересно, Саш, когда нет вариантов ответа.
2: А, вот оно что. Ну что ж, прекрасно. Давайте с нового сезона не будет вариантов ответа. Это же интересно.
3: Мы же пробовали. Это к вечернему шоу, там они варианты ответа не дают. У нас все просто. Давай.
2: Так, тема
4: привыкли,
2: стрельба,
4: да,
2: из лука.
4: Ой, прекрасная тема.
3: Давайте, несмотря на то, что стрельба из лука, все-таки вернемся к передаче «Что, где, когда».
2: Давайте.
3: Любители интеллектуальных игр, кто смотрит «Что, где, когда», играет в квизы и любит все это одна команда. Те, кто далек и вообще...
2: Любит билетристику.
3: Да, никак не связан с интеллектуальными играми.
2: Против любителей игры кто кого.
3: Вы за другую команду играете. Давайте, что, где, когда. Хороший пример, Саша. Давайте, что, где, когда против кто кого.
2: Давайте. Прекрасно, прекрасно.
3: Любители игры что, где, когда против любителей игры кто кого.
2: Пожалуйста, да.
3: Пожалуйста, разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забрудинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Семейная парикмахерская «Остужева-6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, играем.
2: У нас Игорь на связи. Игорь, фанат программы «Что, где, когда», смотрит эту передачу уже почти 50 лет. Игорь, доброе
3: Ничего
2: утро.
3: Ничего себе, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А сколько вам лет?
4: 53.
3: Игорь, а получается...
1: То есть 3 лет смотрит.
3: Получается угадывать?
4: Получается, ну, в каждую игру хотя бы один вопрос я беру.
3: А писали когда-нибудь вопрос? Потому что, вот, например, Александр Ангольевич очень часто писал вопросы раньше в «Что, где, когда» вместе с супругой.
1: Жена у меня очень любила это.
4: Вы знаете, нет, ни разу не писал. Хотя у меня есть один вопрос, который я мечтаю туда отослать, но что-то так и не доходит.
1: Но сложный вопрос, можно его озвучить или это долго?
4: Нет, это вопрос, ну, скорее, нужно привести туда этот вопрос.
1: Ага, я понял.
4: Это вопрос из черного ящика.
3: Хорошо, давайте тогда с вопросами, где есть ответы.
1: Да, давайте узнаем, сколько вы возьмете. Если вам нужны ответы, конечно, потому что, как мы выяснили, когда нет ответов, даже интереснее.
3: Нет, Саша, на ваши вопросы, на которые
2: ответы нужны.
4: На ваши вопросы нужны варианты.
1: Да. Впервые стрельба из лука была представлена на Олимпийских играх в 1900 году. Состязание заключалось в том, что спортсмены должны были поразить цель в виде этого. Чего? Голубя, картошки или небольшой соломенный сноп?
4: Давайте предположим картошку.
1: Это был голубь.
4: Жаль.
1: У Лукина даже вариантов не было. Я на Янку смотрела, она...
2: Нет, я думала про картошку, между прочим.
1: Тоже думала про картошку, да?
2: Да.
1: Как называется круглая мишень с цветными зонами, которую чаще всего используют в спортивной стрельбе из лука? Таргет, щит или дайм?
4: Давайте таргет.
1: В стрелковом спорте мишень называют таргет. Это стандартная круглая мишень с концентрическими цветными кольцами и зонами очков. Да. Что такое парадокс лучника? Archer's paradox. Извините.
3: Извиняем.
2: Александр Агольч.
1: Это значит, сильнее тянешь лук, тем хуже попадаешь.
4: Еще раз.
1: Это что значит парадокс лучника? Это когда чем сильнее тянешь лук, тем хуже попадаешь. Стрелка изгибается при выстреле, чтобы лететь прямо. Или мишень кажется ближе, чем на самом деле?
4: Ну, я абсолютно точно знаю, что стрелка изгибается при выстреле. Давайте предположим, что это этот вариант.
1: Парадокс лучника – это физическое явление. В момент выстрела стрела изгибается из-за резкого ускорения и бокового импульса, а затем выпрямляется и летит точно в цель.
2: Игорь, у вас два верных ответа.
1: Вы молодец.
2: Прекрасный результат.
1: Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить вас.
3: Теперь любители игры «Кто кого». Непростая задача.
1: Прошу Лукьянову взять.
3: Но у вас преимущество сегодня четное.
2: Я
3: число.
2: Возьму.
1: Возьми,
2: в случае
1: Александр,
2: ничьи, я возьму.
3: Вы победите.
1: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше. 10:23 в столице. Кто?
3: Есть человек, Саш, который любит нашу игру. Это Юля.
2: Юля,
4: а доброе утро.
3: Юля, доброе утро.
2: Но Юля не одна.
5: Это
3: Юль. Почему?
5: Вы с нами.
2: Нет, я... Пожалуйста, тут много людей. Они мне просто... Да-да, очень много людей.
5: Мы ему просто не говорим.
2: Просто, чтобы я не зазнался. Но я этим не страдаю, я этим давно переболел. Давайте, Юленька, здравствуйте. Как ваши дела вообще?
6: Доброе утро. Да, отлично, все хорошо.
2: Отлично. Как вы?
3: Вы чувствуете, что вы уже победили, Юль, да?
6: Нет.
2: Ладно, давайте. Ой. Как называется специальная перчатка, которую лучник надевает на тянущую руку, чтобы защитить пальцы от тетивы? Помните, да? Или не помните? Или не видели?
6: Ну да, да. Видел.
2: Крага, напальчник или наруч?
3: Наруч, по-моему, наруч?
2: Ну, наруч.
6: Наруч. Крага — это что-то из хоккейного. Наруч, может быть.
2: Но ваш ответ какой?
6: Наруч.
2: Это напальчник. Или перчатки для стрельбы, как их еще называют, защищают подушечки пальцев, которыми тянут тетиву. Крага и наруч – это защита предплечья, а не пальцев.
5: А вам дальше ошибаться нельзя, Юль.
2: Мне кажется, крага – это как раз защита и пальцев, в том числе. Кисти в целом. Ну, наверное, может быть, это не из хоккея, я не знаю. А, вернее, крага из хоккея, но, может быть, в этом контексте не из хоккея. Какое знаменательное событие произошло на Олимпийских играх?
3: Вообще всех запутался.
5: Господин ведущий, давайте.
2: У вас еще есть шанс. Два вопроса вам нужно взять. Какое знаменательное событие произошло на Олимпийских играх 1904 года? И это коснулось не только стрельбы из лука, но и впоследствии спорта в целом. Появился допинг-контроль. До соревнований допустили женщин. Или появились олимпийские деревни?
6: По-моему, до соревнований допустили женщин.
2: Впервые женщины смогли участвовать в Олимпийских играх 1904 года. Проходите, уважаемые, говорили им. И стрельба из лука была единственным женским видом спорта. Допустили лучниц. И как, ну, а женщина, она же...
3: И как началось все?
2: Как может стрелять не только глазами, так ведь? Вот, и другими местами. Так, мифология различных культур. Никакого сексизма, кстати. Просто шуточка. Мифология различных культур представляет собой богатый арсенал божеств и героев, среди которых особое место занимают лучники. В римском, например, это Диана и Купидон, а в греческой Аполлон и кто? Артемида, Афина или Персефона?
6: Ну, я думаю, что Персефона.
2: А почему вы так думаете?
6: Ну, Артемида, по-моему, это что-то другое. Афина тоже. Я вообще не сильна в этой мифологии.
2: Короче, логику вы не включили. Вернее, знаний, видимо, ноль.
6: Да.
2: Значит, Персефона, хорошо. Это Артемида.
6: Артемида.
2: Да, Лукьянова показывала Артемиду. Богиня охоты, покровительница всего живого на земле, дочь, между прочим, Зевса Ивановича. Извините.
5: Тут написали нам, крага — это еще и рукавица сварщика, перчатка для сварки из кожи.
2: Ну да, ну тут, видимо, в контексте лучников было.
5: Ну что, сегодня победили адепты игры «Что, где, когда».
2: Да.
3: Игорь, поздравляем вас с победой. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии 25 сентября.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Гелиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 38 минут в столице. Сегодня 4 сентября, сегодня пятница. Впереди выходные. На выходных нам синоптики обещают 15-16 градусов дожди.
3: Mercedes возглавил рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2026 года. Рейтинг составило британское издание «Автоэкспресс» в рамках ежегодного исследования «Drive Power». В нем владельцы автомобилей оценивают свой реальный опыт эксплуатации, в том числе количество неисправностей и общую надежность машин. В опросе участвуют владельцы автомобилей, купленных в течение последних 2 лет. Первое место занял Mercedes. Следом расположились Volvo и Mazda. В первую пятерку также вошли Honda и Toyota. Далее в десятке Suzuki, Tesla, Skoda, Peugeot. При этом рейтинг надежности не стоит путать с общим рейтингом Drive Power. В нем учитываются также комфорт, управляемость, мультимедиа, практичность и стоимость эксплуатации. Вот такая вот история.
4: В моей практике самая практичная машина, самая кайфовая, которая была, это был Grand Cherokee. Вот это машина, в которой за все годы службы, а ездили мы на ней, ну, долго, не знаю, может быть, года 4 или 5, наверное. В ней не сломалось ничего. Ни разу. Мы только масло меняли и топливо заливали. Все, вообще ни разу ничего не сломалось. Это было удивительно.
3: Тут еще 10 есть,
2: лет на нем
3: вот
2: ездит.
3: Вместе с Peugeot, Ян, как читается правильно?
4: Да вот, слушай, не спрашивай меня про машины, я не знаю.
2: Я тебе
4: там
2: скажу.
4: Может
2: вот,
4: читать.
3: Вот перед Peugeot, не на одном месте.
4: Ну, Саш.
2: Да я Peugeot просто не вижу.
3: В конце.
2: А, Vauxhall. Я не знаю, что за автомобиль.
3: Я тоже не знаю. Ну, звучит как-то по-немецки.
4: Покажи.
3: Ян, ты немецкий учила. В конце.
4: Знаешь, про машины бывает...
2: А с каких пор мы даем новости про автомобили?
3: Вы просто вдруг кому-то интересно. Или мы сейчас должны рейтинг китайских автомобилей только
2: Нет,
3: обсуждать?
2: Нет, вообще, мы вообще, я не знаю, что мы машины обсуждаем. Ну что, Янка, тоже глаза на лоб.
4: Хитрый автомобиль с труднопроизносимым названием.
3: Хотели бы у Андрея немножко хлеба забрать у ломаного нашего автомобильного эксперта.
2: Там и так хлеба немного, что еще забирать?
3: Мы вот вчера обсуждали, увидели ролик с Сашей, что Влади Веста, значит, в самой простой и в средней комплектации вот это вот карман под очки, очечник, вот этот, он запаян и не открывается.
2: Да.
3: А в максимальной комплектации он открывается кнопкой. И наши слушатели писали, что это действительно так, но на маркетплейсах продается какой-то набор, который может разблокировать...
2: Ужас, да?
3: Да, вот это все устройство. А кто-то написал, что наоборот, очень сложно разблокировать, придется снимать там чуть ли не всю панель эту.
2: А вот куда ушли 10 миллиардов. На придумывание, как запаять
3: очечник,
2: чтобы была еще и полная комплектация. Потому что без очечника автомобиль, это не полная комплектация, это туфта.
3: Вот, Саша, ради этого я и дал эту новость. Ради твоего высказывания. 10.41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 49 минут в столице. Уже нет практически времени, но мы хотим...

0: Мы с Сашей встретимся с вами сегодня, услышимся сегодня в чартовой дюжине.
1: Точно,
0: да, Саша?
1: Точно, точно, точно. Все, любим вас.
2: Берегите себя.
0: Не скучайте.
2: Услышимся в понедельник с 7 до 11 по Москве, как всегда.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
10: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
13: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? В Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документы оборота. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений каждодневного контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, сказал губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден Орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. Закупальный сезон 2026 года в Воронежской области утонули 27 человек, включая 7 детей. Для сравнения, в 2025 году погибли 40 человек, из них 4 несовершеннолетних. В МЧС отметили, что главная причина – несоблюдение правил. Около 90% взрослых погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонули из-за неумения плавать. Больше всего трагедий произошло вечером в пятницу-воскресенье в июле и августе. Купальный сезон завершился 31 августа. В этот день из водохранилища у улицы Димитрова достали тело 20-летнего парня. Несмотря на окончание сезона, инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовят кулинарные мастер-классы и шоу, дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будет работать фудкорт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли Воронежской». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе.
5: А новое исследование. Посиделки у костра могли повлиять на эволюцию языка среди древних людей. Такую гипотезу выдвинули ученые, и по их предположению обмен историями мог стать фактором, который помог сформировать человеческую устную речь. Рассуждают они так. Костер горит, дает лишнее время после заката для того, чтобы пообщаться. Зажгут сегодня роком и разовьют свою речь на протяжении 3 часов. 2 уже, конечно, не австралопитеков, просто люди...
6: Полиханова. И Карин Баринова. Всем привет, дорогие друзья.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099.
1: Ограничение 0+.
2: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Ограничение 16+.
2: В живописной воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
1: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222 90 99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: День такой.
1: Окончательно перевернули календарь на 4 сентября, и вот оно, все и сложилось. Календарь, как оказывается, идет своим ходом, да, переворачивая его, не переворачивая, все равно он будет двигаться вперед.
2: Числа будут меняться. Кстати, про календарь мы с тобой явление. Только сегодня увидели новость о том, что Игорь Николаев запатентовал 3 сентября, и теперь все, что с ним связано, да, открыточки, кружечки, я не знаю, песенки и так далее, должны приносить ему денежки. Но это если доход. В переводе...
1: Если производить только мемы по поводу 3 сентября,
2: можно.
1: То, в общем, не будет ничего.
2: Потому что это народное творчество.
1: Не приползет,
2: вы сейчас
1: прилетит.
2: Скажете, а при чем здесь он? Да, это же Шуфутинский поет. А мы вчера выяснили, что Николаев...
1: Шуфутинов день, да, на самом деле не автор этого явления.
2: Не Шуфутинов, да, он вовсе, а Николаев и Крутой. Очень Крутой написал музыку, Николаев написал текст, насколько мы вчера поняли.
1: А вся слава досталась Шуфутинскому. Вот что значит исполнитель.
2: Исполнитель.
1: Вот. Не от заказчика зависит, да, и не от создателя, а именно от исполнителя.
2: Но в этом творчестве тогда. Мы будем, Лен, говорить сегодня что про сегодня... культовый день? Вообще,
1: да.
2: мои любимые игры.
1: Прятки,
2: шутки. Что, где, когда, оказывается, вышло сегодня.
1: Это 51 год, на самом деле, программе. В 1975 году первый выпуск состоялся «Что, где, когда». И не было тогда еще никаких там магистров, черных ящиков, всяких там музыкальных
2: паузов. Семейная игра должна была быть, да?
1: Да-да-да, соревновались две семьи. Мне очень нравится, что
2: две
1: фамилии...
2: очень умных семьи.
1: Да, но по очень простым фамилиям. Ивановы и Кузнецовы.
2: И Кузнецовы.
1: Ну как вот так вот можно было совпасть, да? Ну, мы же знаем, что три самых известных фамилии. Ивановы, Петровы, ну, Васечкины, ладно, это уже фильмы благодаря. Кузнецовы.
2: Сидоровы еще.
1: А, Сидоровы еще,
2: да,
1: точно.
2: Да, конечно, Ивановы, Петровы, Сидоровы.
1: Ладно,
2: у меня.
1: На одной руке можно пять пересчитать. И здесь как раз совпало, что Ивановы и Кузнецовы. И больше тогда это было похоже на программу «Пока все дома», потому что рассказывали о том, как у них там дела в семье обстоят.
2: Чаевничали.
1: Да, какие-то такие рассказы, ну, в общем, всякие пирожки.
2: Волчок какие-то... уже был, насколько я понимаю, с самого начала.
1: Про Волчка, да? Ничего не читала, ничего не могу сказать. Вот, но ничего такого вот удивительного и к тому, к чему мы привыкли сейчас, в помине не было. И только потом уже, конечно же, в 90-е произошла такая реформа, перетрубация, переформация, там, не знаю, как это назвать.
2: В общем,
1: апгрейд.
2: Апгрейд. Деньги туда пришли, и на деньги стало можно играть.
1: А, да,
2: формат казино,
1: сказать,
2: как будто бы, да, случился.
1: Что играли не на бабло, а играли...
2: На книги.
1: Им вручались такие немые собеседники.
2: Хрусталя тоже еще никакого не было. Он только стоял в сервантах.
1: Да. А сову кто-то вообще притащил случайно. На самом деле это не сова, а филин. Мужского полу. Вот. Как-то там, в общем, она появилась случайно, и всем понравилось, что она сидела весь день... Ну, всю игру, точнее, просто хлопала глазами, хлопал, наверное, правильный раз уж он парень-то, глазами, и вот так появилась, потом стал талисманом, ну и хрустальная сова.
2: Ну, потому
1: потом
2: что вот эти фильмы, совы, это же признаки ума всегда как-то так издревле
1: как-то,
2: повелось,
1: да.
2: и поэтому я думаю, что эта игра тоже обзавелась подобным талисманом. И не знаю, я обожаю, правда, уже несколько лет не смотрела, не знаю, что там как
1: по-прежнему
2: сейчас идет.
1: Раньше... По-прежнему идет, и по-моему, фамилии все те же там мелькают среди даже тех, кого я помню.
2: Все так же неистово играют, все умнее и умнее становится.
1: В этом сезоне какая-то у них там тоже штука, что какие-то тройки, есть лидер в этой тройке, и ему помогает еще вторая, им вот это первой главной тройке помогает еще вторая какая-то дополнительная.
2: Ну и ладно,
1: тройка.
2: Пусть занимается. Я посмотрела топ вопросов, у меня есть свой самый любимый, когда, кажется, какой-то мужчина из Воронежа его туда прислал на тему, что ли, какая фраза, или какое слово, или чья фамилия чаще всего употребляется в игре «Что, где, когда», и, по-моему, игроки ответили Пушкин, потому что про него
1: много.
2: Чаще всего, да, больше
1: наследил
2: всего вопросов.
1: Наследил он в русской культуре.
2: А когда мы узнали ответ, ну, это была феерия, оказалось, что Королёв, потому что каждый раз в программе говорят, что академика Королёва, улица, присылайте свои вопросы по вот этому адресу. Это вообще, это было настолько на поверхности, и при этом абсолютно потрясающе. Но я нашла еще самые топовые вопросы, и давай, знаешь, как сделаем. Один задам, и все, уйдем на пенсию. песню, каждый подумает, а потом уже...
1: Дадим ответ. Что же мы, злобные, что ли, какие-нибудь? У нас всегда есть ответ в конце ребусов.
2: Чёр в интернете не подсматривать. Значит, слушайте, ученый Дэвид Льюис из Англии, проведя исследование, выяснил, что это безопасно только для женщин, в то время как для мужчин чревато проявлением серьезных болезней. В ходе эксперимента было обнаружено, что только у четверти женщин наблюдались какие-то незначительные изменения в организме, к примеру, учащенное сердцебиение. Мужчины же воспринимали это крайне негативно. Учащение пульса, аритмия, высокое артериальное давление. Это пришло в русский язык из английского относительно недавно и так и закрепилось. Назовите это! Все, уходим на песню.
1: Думайте. Даже больше, чем минута. Целых 3 минуты в вашем распоряжении.
2: Время пошло. Маяковский.

0: кафе «Маяковский».
1: Господин ведущий.
2: Да.
1: Господин ведущий, да, что да, нам да, расскажете?
2: Да, да, капитан Плеханова. Ты должна сказать, повторите, пожалуйста, вопрос.
1: А, да, точно.
2: Мы здесь «Что, где, когда» чуть-чуть играем, потому что сегодня...
1: Сегодня день рождения этой игры.
2: 51 год.
1: Полвека уже существует. Вот вообще удивительное явление в том плане, что таких долгоиграющих историй крайне мало. Ну, соревноваться, наверное, может только кто? Только «Поле чудес», да, все. А, «КВН». КВН. Я не знаю, он сейчас, кстати, существует.
2: Существует, конечно, да. Но ты знаешь, как у каждой игры бывает какой-то свой пик, да, бывает да, свое да. дно, от которого иногда не получается оттолкнуться. Что, где, когда, как будто
1: бы... Наровне, да, и, да, вот они как ровно. Вышли на это плато, встали угу. на него, и вот прям, ну, потому что мозг — это...
2: Это всегда заманчиво.
1: Интересно, да. Меня, юмор меняется, там, настроение для юмора тоже может быть неподходящим благодаря, и сказать как-то правильно, несмотря
2: из-за.
1: На... Из-за. Да,
2: чего-то.
1: Вот все предлоги надо собрать.
2: Благодаря, несмотря на, из-за, потому что.
1: В течение и понеслось.
2: Нет, здесь просто хорошая механика. И ты смотришь, с одной стороны, на элитарных умачей, по-другому их не назовешь. А с другой стороны, у тебя есть прекрасная возможность поиграть самому, особенно если уже смотришь не по телевизору, да, а в интернете, чтобы поставить на паузу и поразмышлять над тем или иным вопросом. Не вот эти 20 секунд, пока кто-то сразу вот ответ. Ты такой, что я вообще не понял связку слов.
1: Вопрос-то еще не дослушал.
2: А это поставил 5 минут, прорассуждал, грядишь, да и дошел до какого-нибудь открытия. Итак, наш вопрос.
1: Да, повторяем вопрос.
2: Быстренько его повторю. Давай. В сокращенной версии. Ученый Дэвид Льюис из Англии, проведя исследование, выяснил, что это безопасно только для женщин, в то время как для мужчин чревато проявлением серьезных болезней. Ну, дальше здесь нам немножко про болезни. У женщин максимум учащенное сердцебиение, у мужчин все крайне негативно. Это пришло в русский язык из английского относительно недавно и так и закрепилось. Назовите это пам-бам-бам-бам-бам шопинг! Скажи, как легко, когда знаешь ответ.
1: Когда ты женщина и понимаешь, что да-да-да, это приятно. Но опять, не среди всех женщин, на самом деле. Есть исключение, как так, в любом правиле так, есть исключение.
2: Капитан Плеханова, с ведущим не спорьте, там сейчас какие-то штрафные санкции по-любому пойдут.
1: Ладно.
2: Все, мозги размяли, мозг слушать, отправляемся.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документы оборота. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, сказал губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусства Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. На совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке – кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Память погибших в Беслане почтили в Воронежском парке патриотов. 3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, у памятника бойцам спецподразделений и сотрудникам органов госбезопасности прошел митинг, приуроченный к 22-й годовщине трагедии в Бесланской школе номер 1. Три дня с 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали в школьном спортзале больше 1000 заложников, не давая им ни воды, ни еды. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых дети. Ветераны боевых действий, юнармейцы, волонтеры Победы, представители управы Левобережного района и общественных организаций почтили память жертв минуты молчания, а затем возложили к мемориалу цветы и венки. Это были новости региона.

0: Кто о чем, а мы о еде. Ну, о чем мы еще любим поговорить, конечно же, о еде.
1: Мы любим еще это.
0: О шматье, конечно, конечно. Но это больше за эфиром как-то да, у нас да. происходит. И то так, не точечно, без энтузиазма обычно мы с Кариной рассуждаем на тему шматье.
1: Потому что это, знаешь, это какое-то сослагательное наклонение всегда. Вот если
0: и бы,
1: да. мы бы, в магазин бы пошли бы и купили бы, а мы никуда не ходили и ничего не покупали. Про еду же все ясно. Нет, да и стало. Сталкиваемся с ней как минимум 3 раза в день. Это в идеале. Да.
0: В общем, мы сталкиваемся.
1: Да, обычно почаще. И, собственно, тему мы взяли, исходя из вчерашней новости о том, что в Казани расширяют меню в школьных столовках. Там теперь у них что-то будет и итальянское.
0: И японское.
1: И японское, да-да-да. В общем, ребята смогут попробовать блюдо кухонь народов мира. Но мы не про школьную столовку хотим с вами говорить, а просто хочется обсудить ваши обеды. Да? Домашние и рабочие. Чие, и как бы столкнуть в одном комментарии ожидания и реальность. Например, вы бы мечтали сейчас о чем там? Что максимально на богатом? Фуагра с трюфелем?
0: Ну, на обед как-то, мне кажется, это все равно не катит. На обед всем хочется стандартно. Как-то? Пюрешку с котлеткой.
1: Вообще нет.
0: Нет?
1: Конечно.
0: Фуагра хочешь?
1: Ну, хотелось бы чего-нибудь
0: лобстеров.
1: Разнеможного.
0: Ешь ананас рябчиков жуй.
1: Да, да, да. Из ресторанов. А на самом деле вот он, пластиковый контейнер,
0: и
1: подранный твоей же вилкой.
0: По-флотски.
1: Слипшийся возможно. В общем, поняли, какие истории нужно писать. Если хотите, даже шлите нам ваши контейнеры. А может быть, вы тот самый, который ходит на бизнес-ланч. И даже с барского плеча бизнес-ланч не берет, отказывается, а просто по меню заказывает, чтобы большие тарелки были нарядные.
0: Пришел во время бизнес-ланча и заказал по меню. Вот это да, это уже что-то на богатом.
1: На богатом. А потому что можешь себе позволить.
0: Позволить,
1: да.
0: Почему
1: либо
0: бы
1: позволить
0: нет?
1: Не можешь, но выпендрюля такая, что хочется. А может быть, ведешь какой-то фуд-блог на тему того, что мир должен знать, что ты ешь,
0: нынче
1: и поэтому если тарелка
0: да,
1: недостаточно хороша, то нельзя ее сфотографировать.
0: А может быть, мы вообще с друзьями пошли встретиться в обед. Так же тоже бывает. И тогда, ну, как-то бизнес-ланч вообще никто так не берет.
1: Лен, так бывает только в этом, в сериале «Секс в большом городе». В остальной жизни вот что-то пробуешь, пишешь.
0: И не получается.
1: И никто
0: у меня случается. Поэтому я говорю реализованно.
1: Везучая.
0: Я так умею.
1: Вы тоже.
0: И поэтому мы берем пиццу на всех, несмотря на бизнес-ланч.
1: Нормально,
0: вот
1: нормально.
0: Как бы вот так. У нас сегодня за лучший комментарий пригласительный в музей Крамского, художественный музей Крамского на выставку «Воронеж. Любимые места». Заходите в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии под постом. И будет вам счастье, как обычно.
1: Да, наверное.

0: Температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Американские переговорщики по украинскому урегулированию намерены посетить Киев и Москву. Это подтвердил источник агентства ТАСС. Уточняется, что Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер начнут серию визитов в ближайшее время. Ранее на этой неделе президент России заявил, что переговорный процесс по Украине пока находится в замороженном состоянии. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми, кто этого желает. А представители главы Белого дома Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России, и Кремль с удовольствием работает с ними, отметил российский лидер. Федеральная антимонопольная служба подписала соглашение о поставках топлива со всеми 12 крупнейшими нефтяными компаниями. Как сообщил зам главы ФАС Геннадий Магазинов, в рамках соглашений компании взяли на себя обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на него на АЗС уровнем не выше инфляции. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее правительство утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашение для стабилизации внутреннего рынка топлива и сдерживания роста цен. Лососевая путина в этом году оказалась неудачной. Это признал глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его прогнозу, вылов составит около 110 тысяч тонн вместо 227 тысяч тонн, которые прогнозировались ранее. На данном этапе вылов составил около 90 тысяч тонн, что примерно в 2,5 раза хуже, чем в прошлом году. Как напоминает РИА Новости, в марте глава Росрыболовства предупреждал о том, что вылов лососевых видов рыб в стране будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Названы наиболее популярные направления обучения в вузах в этом году. По данным Миноборнауки, наибольший рост предпочтений среди поступающих показали такие специальности, как математика и компьютерные науки, биотехнические системы и технологии, а также туризм. На них в рамках приемной кампании прирост по сравнению с прошлым годом составил от 22 до 47%. В озере Ильмень в Новгородской области выловили необычную рыбу. В невод к рыбакам из деревни Взват угодила невиданная доселе здесь чужеземка – тропическая рыба тилапия из семейства цихлид. В региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства не могут понять, как эта тропическая красавица оказалась в ледяной купели древнего славянского озера. Возможно, она сбежала из частного пруда или аквариума. При этом специалисты загадочно пишут о том, что легендарный Ильмень хранит в себе множество тайн. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Пишут, что один из московских ресторанов кинули на 6 тысяч пирожков. Ресторан готовился к крупной выставке и заказал много выпечки для презентации русской кухни. Ну, исполнители, причем заранее перевели там 160 тысяч рублей. В день мероприятия за 10 минут до выезда эта барышня сообщила, что пирожков не будет. Ну и потом перестала выходить на связь. Но вот что точно мы можем пообещать, так это то, что в ближайшие 2 часа мы точно на связи, что мы вас не кинем. Ну и музыкально всякую всячину печем, как горячие пирожки.

0: Крымский. Реклама на 107FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Никакое чао, никакого чао. Все только начинается. И снова здравствуйте, как любят говорить у нас.
1: Мне Ленка запретила играть руками по столу.
0: Ей нечего делать, она сегодня просто не за пультом.
1: Да.
0: И соответственно, нас поменяли местами.
1: И наши руки
0: телами.
1: Не телами, но местами. И оказалось, все, наши руки не для скуки. Я вообще не пойму.
0: Карина тут танцует, поет, играет на воображаемом фортепиано.
1: Да.
0: На гитаре.
1: На гитаре еще пока не было. Это в следующий выход обязательно. Но у нас еще, Лен, вот сегодня просто, ну, не тема, а находка. Шнобелевская премия.
0: Да, вручили ее.
1: Всю жизнь живу с довольно умными людьми в окружении. Ну как довольно умными? Для меня. То есть...
0: Все относительно в этом мире.
1: Они как-то вот чуть-чуть повыше уровнем. Это я сейчас про мужа говорю. И частенько, когда мы прогуливаемся, либо куда-то едем, все, что он выучил в школе, для него это там физика, химия, история, математика. Я сама прописываю различные законы, делаю исследования. У меня есть закон преломления света Бариновой, закон противных лиц Бариновой. Ну, в общем, их там много. И я-то думала, что ну, как бы просто вот я, моя ограниченность, ну, еще пару каких-то человек, да, таких существует. А оказывается,
0: отнюдь.
1: Нас
0: так,
1: много.
0: Мы прозябаем. Надо все-таки притворить твою энергию в нужное русло направить. И все твои вот эти излучения, преломления, противные лица исследовать.
1: Премию?
0: Да, да. Угу. Наконец-то разбогатеем вообще, в конце концов. Но... так что собирай материал, готовь исследование, и все. В следующем году встречаемся в Цюрихе на 37-й церемонии вручения Шнобелевской премии. А интересно, там денег дают за ну, как в качестве приза, что идет? Давай сначала посмотрим все-таки, какая награда. А то, может быть, и не стоит стараться.
1: Может, нам это совершенно
0: не интересно. В награду только аплодисменты.
1: Да. А еще, понимаешь, откроешь что-то на первый взгляд чудесное, а потом окажется, что ты вред принес миру.
0: Ой, да ладно. Ну, Шнобелевская премия не может... Победитель в Шнобелевской премии не может принести вред.
1: Ага, это ты так сейчас думаешь. А вот как только пойдешь в какую-то кофейню и начнешь вместо миндального, кокосового или коровьего молока заказывать кофе на таракане, и все, пожалуйста.
0: Да, это ты уже нового чемпиона этой премии.
1: Нового чемпиона.
0: Победителя. Да, есть такое в списке. Японский ученый посмертно.
1: Ну,
0: к сожалению.
1: Да ладно, могла бы это пропустить.
0: В области медицины. За работу... А, нет, это я вообще другое. Это я другое читаю. Таракани — это другое. Это по химии.
1: Угу.
0: Да, премию по химии вручили за исследование тараканьего молока. Выяснилось, что молочные белки живородящих тараканов 3 раза питательнее, чем коровье. Так что...
1: Во-первых, мне нравится очень слово «живородящие тараканы». То есть это как бы с одной стороны понятно, но когда ты видишь это в тексте, прекрасно. Если бы мне нужен был для чего-то сейчас новый ник или псевдоним, я бы хотела быть живородящим тараканом.
0: Я понимаю, что иногда у меня в моей голове тараканы живородящие, они быстро ориентируются, соображают и рождают какие-то мысли, а иногда они какие-то отнюдь не живенькие.
1: Не живенькие.
0: Не живенькие, какие-то отмороженные.
1: Бывает. Давай посмотрим, что еще есть. Вот писсуар без брызг, физики работали, понимаете, разработали конструкцию,
0: отважные,
1: которая
0: да.
1: почти не разбрызгивает жидкость. Звучит, конечно, мерзко, но дело нужное. Это какое количество вообще семейных ссор можно было бы избежать? Какое количество нагоняев торговых центров от уборщицы, когда она заходит сразу за кем-то, ну, чаще всего, да,
0: мужской туалет. И проклинает его маленьким язычком.
1: Конечно, да, чудо. Какое количество порч, да?
0: Да, ну, а вот это вот про то, что я начала читать-то, японский ученый был посмертно награжден премией в области медицины за работу «Как сморкаться».
1: Как сморкаться?
0: Аэродинамическое исследование процесса сморкания.
1: А там, ну, суть мы не знаем, да, просто...
0: Не, пока только... Ну, можно вникнуть. Сейчас на песню уйдем. Вникнем в содержание работы, если ее где-то можно найти на просторах интернета.
1: Живородящие тараканы и аэродинамика высмаркивания. Нет, это потрясающе.
0: Это же красиво звучит даже.
1: Это просто...

0: Ох уж эти люди, умеют что-нибудь понапридумывать эдакого. Нет, ну подождите, ладно, это все процесс сморкания, это все, конечно, безумно интересно.
1: Это самое увлекательное. Подожди, Лен, когда ты говоришь процесс сморкания, это не то. Аэродинамическое высмаркивание. Вот, совсем по-другому зазвучало, заиграло.
0: Во всей науке главное говорить умными словами, чтобы никто ничего не понимал. Для этого, собственно, и придумали всю терминологию, терминологическую базу.
1: В науке и не только. Кулинария тоже этим отличается. Идешь ты к кому-то в гости. Вот если люди немножечко выпендрюли, да или просто хорошо ориентируются в названии блюд, и они говорят: о, приходите, у нас сегодня фиттучини дель денто фонтере. Ты приходишь, макарохи. Ну, макарохи, возможно, с тушенкой. Тоже, что вы выдумали? Паста, тарта. Не па, макарохи.
0: Да, нечего. Ну, вермишель.
1: Вермишель. Да еще и мягких сортов пшеницы. Вот до такой степени разваренная. А звучит-то как? Звучит. Так, да. Ладно, возвращаемся к науке
0: к
1: обратно.
0: К людям, которые думают о нас. Вот смотрите, группа биологов из Бразилии и Австралии объединились, да, и заработали премию вот эту самую шнобелевскую, потому что они аккуратно наступали на разные части тела ядовитых змей, чтобы понять, при каких условиях змеи чаще всего кусают. Внимание, ответ. Как раз уж у нас сегодня день, что, где, когда.
1: А змеи кусают.
0: Змеи.
1: При каких условиях змей чаще всего кусают. Думаю, о, это правда достойно чего-то шнобелевского.
0: Нет, именно как змеи, когда чаще всего кусают, когда им на что-то наступают. Оказалось, что эти пресмыкающиеся наиболее агрессивно реагируют, если им наступать на голову днем в теплую погоду.
1: То есть,
0: мне кажется, если наступить кому-то на голову, он агрессивно среагирует вообще в любую погоду и в любое время года, независимо, да, пресмыкающий, тварь ли он дрожащая или право имеет.
1: Имеет, конечно. То есть вышла группа энтузиастов и начала наступать
0: на разные.
1: Да как же хорошо. Я сейчас сильно жалею, что пошла учиться в театральный. Ученая степень была бы
0: по
1: какая-то.
0: По биомеханике, обрати внимание, получили люди, которые исследовали, как целуются муравьи, птицы, белые медведи, ну и, собственно, люди.
1: То есть они вообще исследовали, что можно считать поцелуем.
0: Поцелуем, фактически, да.
1: И
0: выпустили статью «Сравнительный подход к поцелуям». И указывается, что, в общем, все целуются примерно одинаково. Неважно, муравей ты, птиц, белый медведь или homo sapiens. То есть у них... Вот это поцелуй называется неагонистическое взаимодействие, включающее направленный внутривидовой орально-оральный контакт с некоторым движением губ, ротовых частей, и без передачи пищи. Самое главное.
1: Как же здорово. Лен, ты представляешь, вот оно свидание. Ой, слезы не могу. Первое или даже не первое. И ты говоришь: а давай-ка с тобой целенаправленно, неагрессивно поконтактируем рот в рот. С движением губ, ротовых частей, только чур без передачи пищи.
0: Ой, а если у меня конфетка, леденец, да?
1: Тут какие-то эти ваши французские воздушные. Вот движение губ и ротовых частей.
0: По-научному. Все с научным подходом. Песню мы сейчас заслушаем.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama. Адаптивная защита двигателя.
10: Алло, ну как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Да что?
13: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
19: Наши новости.
20: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документы оборота. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, сказал губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусства Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. На совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Память погибших в Беслане почтили в Воронежском парке патриотов. 3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, у памятника бойцам спецподразделений и сотрудникам органов госбезопасности прошел митинг, приуроченный к 22-й годовщине трагедии в Бесланской школе номер 1. Три дня с 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали в школьном спортзале больше 1000 заложников, не давая им ни воды, ни еды. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых дети. Ветераны боевых действий, юнармейцы, волонтеры Победы, представители управы Левобережного района и общественных организаций почтили память жертв минуты молчания, а затем возложили к мемориалу цветы и венки. Это были новости региона.
13: Радио КП.

0: Мы тут продолжаем обсуждать Нобелевскую премию, вручение которой состоялось буквально вот вчера, как я понимаю, в Цюрихе. И это, конечно, прекрасные номинации, прекрасные номинанты, ну и победители тоже великолепные. Очаровательная совершенно премия по экономике вручена группе авторов за работу с таким названием. «Более высокий социальный класс предсказывает рост неэтичного поведения». Короче говоря, смысл в том, что ученые собрали доказательства того, что люди более высокого статуса, оказывается, не всегда...
1: Богачи хамло.
0: Вот, умеет человек.
2: Формулирует эти ученые.
1: Суть-то она вот в чем. Нет, я, кстати, так не считаю абсолютно. Это ученые почему-то пришли к таким выводам. Ну и хорошо, что это тоже надо.
0: Ну, то есть смотри, они тут же рассказывают, да, что они относятся неэтично именно к другим, так сказать, социальным прослойкам.
1: Хамство на дорогах допустимо?
0: Да.
1: Ты помнишь, мы когда-то видели с тобой статью, которую, возможно, так и не озвучили в эфире, что считается водители BMW и других премиальных марок самые неприятные на дорогах.
0: Которые, видимо, поворотники не включают,
1: да,
0: подрезают, шашки
1: правилами
0: вот эти вот устраивают. И всю эту историю. А, не пропускают пешеходов там. Ну, в общем, воруют конфеты из детских запасов, например. А, то, тоже им вменяется это.
1: Не из магазинов, да, насколько я поняла?
0: Не-не-не, я у своих, как я понимаю. Там, например, идет какой-нибудь, как это сказать-то, фуршет.
1: Так.
0: И любят стащить с фуршета какую-нибудь дорогую конфетку в карман положить.
1: Так это нормально. Потому что детей не надо баловать. Их нужно слегка ограничивать, чтобы они тоже выросли неприятными и богатыми людьми.
0: Когда-то мне довелось присутствовать, но, правда, это было очень-очень давно, на банкете, там, банковском банкете, там все в мехах, я не знаю, там разнаряженные, невозможно красивые. И, конечно же, подвипавшие тетки складывали в свои дамские сумки, в дамские клатчи, с которыми... Ну, нет, там какие-то что-то поприличнее было. Ну, типа конфет, да. И немножечко, чтобы было не так сладко во рту, ну, запить.
1: А, нужно на дорожку, как говорится, на ход ноги.
0: В сумке и вообще уже пофиг было на все остальное.
1: Так а что здесь такого? Если уже за все заплатили, ну кому это оставлять? Потом, понимаешь, и люди, которые в этом кафе работают, будут ссориться из-за оставленного...
0: Ну что, я поняла, Карина, что тебя с богачами, так сказать, держат на одной волне?
1: Есть некое чувство вседозволенности и абсолютно неразрывная связь.
0: Чувство того, чтобы ничто не пропало бесследно.
1: Конечно.
0: Да, чтобы не в помойку пошло, а в нужном направлении.
1: Да, да, да, да. Если что-то можно забрать, это нужно забрать. Не своровать, обратите внимание.
0: Еще прекрасно. Премия «Мир» Нобелевская, знаешь, за что вручена?
1: Нет, не видела еще.
0: Отметили труд о пользе друзей, которые злобно относятся к тем, кто нам не нравится. Ну скажи.
1: Так это вообще поговорка существует.
0: Исключительно правильная работа.
1: Подожди, враг моего... Как она звучит? Враг моего врага, мой друг.
0: Да?
1: Да, да, да, да. Дружба через общую неприязнь. Испокон веков.
0: Все сплетни на этом построены.
1: Конечно.
0: Да? Сколько в курилках народу подружилось на этой почве.
1: Да как вообще нам нравится общаться с теми, кто плохо относится к тому...
0: К кому относимся плохо мы. Против кого дружите, вот так вот поговорка называется.
1: На этом все держится. Все зиждется. Естественно, естественно. Запоминайте, будете использовать.
0: Нет, великая Шнобелевская премия. Ни одной неправды. Все в точку, все истина.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документы оборота. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений каждодневного контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, сказал губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусства Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. Закупальный сезон 2026 года в Воронежской области утонули 27 человек, включая 7 детей. Для сравнения, в 2025 году погибли 40 человек, из них 4 несовершеннолетних. В МЧС отметили, что главная причина – несоблюдение правил. Около 90% взрослых погибли в состоянии алкогольного опьянения. Дети тонули из-за неумения плавать. Больше всего трагедий произошло вечером в пятницу-воскресенье в июле и августе. Купальный сезон завершился 31 августа. В этот день из водохранилища у улицы Димитрова достали тело 20-летнего парня. Несмотря на окончание сезона, инспекторы ГИМС продолжают профилактическую работу. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовят кулинарные мастер-классы и шоу, дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будет работать фудкорт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли Воронежской». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале «ВМАКС» сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе «Маяковский».
3: Необычная церемония прошла на Филиппинах. Священник советовал перенести свадьбу из-за паводка, но пара решила расписаться, несмотря ни на что. И теперь в комментариях шутят, что они на всю жизнь не разолей вода. Да, мы с вами, конечно, ничем не сочетались, исключительно, чтобы не делить имущество после того, как разойдемся в конце эфира. Но мы уверены, что нас ни вода не разольет, ни чего-то там другое нас не разлучит. Ровно с 11 до 14.00, пока мы вместе с вами плывем. Как один корабль в радиокафе «Маяковский». Ой, хочу

0: Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
1: Ограничение 0+.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Да, хотелось бы и креветки, и сосиски, и сыр пармезан, как говорится. Вот и грустная дудочка. Заверните все и
1: заверните
0: всего
1: побольше. Для веселой жизни. Креветки и сосиски вообще.
0: И сыр пармезан. Не... Наборчик тот еще, да?
1: Да, ни разу сосиски. Это вычеркни лишнее. Вот если бы мы проходили тест,
0: да,
1: то лишними там бы были сосиски.
0: Аналогично были бы сосиски. 100 лет вообще на самом деле не ела сосиски. А вот особенно в тесте, например.
1: Я как будто тоже
0: давно
1: не могу
0: забытая
1: вспомнить.
0: Какая-то история школьной столовки, угу. Про которую мы сегодня в том числе хотели обсудить в нашей группе ВКонтакте. У нас такая тема сегодня замечательная под названием «Еда против еды».
1: Еда против еды? Ну,
0: ну
1: да.
0: Как бы да, одна еда против другой еды.
1: Обеды, те, которые, о которых вы мечтали.
0: И которые существуют в реальности.
1: В реальности, да. Рабочие, домашние, нам совершенно не важно. Хотелось бы просто знать.
0: Хотелось бы, может быть, креветок и сыр пармезан,
1: а там,
0: существуют только сосиски. Да, в тесте. Опять же,
1: что-то в
0: для
1: момент...
0: сытой цти.
1: Знаешь, каких сосисок захотелось? Именно вареных, потому что я...
0: Подожди,
1: вот...
0: а ты про какие подумала? Я сразу про вареные
1: не,
0: подумала.
1: Ну как ты сейчас чаще всего в микроволновку поставил, достал, а хочется вот прям, чтобы из воды их
0: вылить.
1: О,
0: да вы ленивицы! Что это такое? Я всегда варю в воде. Ну, правда, 100 лет уже, опять же, возвращаюсь.
1: Я всегда никогда варю сосиски, вот так Лена говорит. Я всегда никогда варю сосиски.
0: Потому что ты пионером не была. Вот это, все знают, что пионер всегда готов, а сосиски через 5 минут. Рецепт сосисок, он в нас вбит еще вообще с того самого детства, когда сосиски были большим-большим дефицитом.
1: А как же вот это, то, что многие просто снимают пленочку и откусывают. Они говорят, так это же та же самая колбаса.
0: Вареная колбаса,
1: только
0: да.
1: в другой форме.
0: Да.
1: И меня всегда подташнивает.
0: Ага.
1: Я вот им как будто бы и доверяю. Хотя, с другой стороны, что там, люди и фарш на соль сырой пробуют.
0: Ой, это я люблю.
1: Ты... Серьезно?
0: Нет, ну подожди, ну это же фактически тартар. Ну, конечно, если свинина, это небезопасно.
1: Да.
0: А тартар из говядины, из там тунца какого-нибудь, это очень вкусно.
1: Ну его там хотя бы мыли, может, резали. А в этот фарш как знать, что тебе закинули, если это не пройдет термическую обработку? Серьезно, можешь прям сырой попробовать на соль?
0: Ну нет, ну как на соль? Ну так ты его лизнул, не куснул, ты его лизнул.
1: Я пока руки до локтя мылом не отмою, больше ни к чему не прикасаюсь. И он к моему рту пусть не прикасается.
0: Ну, судя по тому, что я не худыш, то солитер во мне не поселился. В общем, все нормально. Пока, по крайней мере,
1: а другое дело сырое тесто, когда на что-то намешиваешь.
0: Вот
1: это вкуснятина. Вот это прям с миксером можно языком облизывать.
0: Но вот на лапшу
1: мама... На лапшу оно же без сахара, это
0: неинтересно. Но оно какое-то все равно вкусное. Вот особенно, когда его режет мама. Я-то вообще, не, я таким не балуюсь. Это прям какой-то тяжелый физический труд. Сначала это тесто замеси, оно чтобы там какое-то сильно густое было.
1: Я
0: его там мнешь.
1: Видела, что бабушка
0: потом раскатываешь. Вот мама у меня делает еще. Старая гвардия. Раскатывает, режет на какие-то мелкие,
1: лапша.
0: Да, вот эти вот лапшинки. Сушится это все потом. И я все время любила тягать вот эту подсушивающуюся лапшу, которая еще не сухая, но уже и не сырая.
1: Класс.
0: В каком-то таком полувяленном состоянии.
1: Чипсы твоего детства.
0: Да, да, да, да. Это сейчас вяленые помидоры, все дела, все загоняются, сами делают там в этих духовках.
1: Прям все, конечно.
0: Да.
1: Вот на улицу выйди, скажи, поднимите руки, каждый второй делает вяленые помидоры, загоняется.
0: Я не знаю, что касается нельзя грамма, то там прям каждый второй вялит, что-то там сушит, что-то все такие рукодельные.
1: Они нам не пример, они нам не ровнее.
0: А на улицу выйдешь, все наши. И никто не заморачивается.
1: Никто не заморачивается. Вот это хорошо. Мы вообще с вами хотели сейчас о другой теме поговорить, но уже куда скатились, туда скатились. Заходите, пишите про ваши обеды, мечты, реальность в сообществе нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня пригласительный в музей Крамского на выставку «Воронежа. Любимые места».

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Пятый сезон.
10: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
10: Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
12: Категория 16+. Yeah.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна, наименование оборудования, оператор телеком Колпик. Угарин 106-500-202-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документы оборота. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблем и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, сказал губернатор. Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента и реализуется президентской академией при поддержке администрации президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев – медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы Российской Федерации, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден Орденом Дружбы. Также орден за заслуги в культуре и искусстве передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусства Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, а артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. Губернатор поздравил всех награжденных и пожелал, чтобы ордена и медали вдохновляли их на новые достижения. На совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке, кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. Память погибших в Беслане почтили в Воронежском парке патриотов. 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, у памятника бойцам спецподразделений и сотрудникам органов госбезопасности прошел митинг, приуроченный к 22-й годовщине трагедии в Бесланской школе номер 1. Три дня с 1 по 3 сентября 2004 года террористы удерживали в школьном спортзале больше тысячи заложников, не давая им ни воды, ни еды. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из которых дети. Ветераны боевых действий, юнармейцы, волонтеры Победы, представители управы Левобережного района и общественных организаций почтили память жертв минуты молчания, а затем возложили к мемориалу цветы и венки. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Такой вот эпичный финал у песни, да? Бам.
2: Это когда ты полез в сумку, думаю, что взял обед, а его там нет.
1: Да, дальше это как Бетховен, да, судьба стучится в дверь. Та-та-та-там, та-та-та-там. Так же и желудок твой реагирует. Он прям сразу
2: максимальное недовольство. Да что там желудок? Мозгу неприятно в первую очередь. Мы сегодня обсуждаем ваши обеды, ожидания и реальность. Чего хотелось бы, а что есть на самом деле. И вот, что пишет там Наталья. Говорит, у меня с детства ассоциация со школьными обедами только одна. Это гордость, что подошла твоя очередь, и ты дежуришь в столовке. Такая важная и главная становишься сразу. Если честно, даже не помню, чем нас тогда кормили. Помню, что все было вкусно. Не привередничали. Кусочек белого хлеба с маслом и чаем был самым вкусным на свете. Дочка же сейчас ничего не ест в школьной столовой. Говорит, не нравится, но при этом просит денежку на школьный буфет, где, по ее словам, все вкусно. Вот как так-то? Заведение одно, а еда разная. А я считаю, Наталья, что просто испортились. Вот поварихи уже не те, понимаете?
1: Да, уже не то. И кисель, понимаешь ли, уже не столь жидкий или густой.
2: Густой, ну, кому какой нравится, да.
1: Да, кому какой обычно. Кто-то любит, чтобы ножом его резать можно было, а кто-то, чтобы он тек как компотик. Ой, ну, про масло вообще стоит умолчать. Реально оно все-таки не такое, как в те стародавние, давние времена. Чувствую себя бабкой на заваньке.
2: Да, это вам, наверное, все кажется.
1: Вот это вот все.
2: У нас в школе...
1: Когда деревья были зеленее.
2: Ты знаешь, Лен, в нашей школе организовали надзорный орган из родителей, которые будут периодически приходить в столовую и контролировать блюда.
1: Дегустационная команда?
2: Дегустационная команда, да. Потому что деть поговаривает, что там, скажу на их языке, отстой.
1: А они будут как эти незваные гости приходить? Ну, то есть как без предупреждения.
2: Я не знаю.
1: Раз таки, как они в школу-то проникнут? Как Лена Летучая могут с
2: как
1: этими
2: Летучая,
1: с удостоверением?
2: Да.
1: Как Бэтмена они будут? Как Летучая, но не Лена.
2: Может быть, просто
1: в окно влетать.
2: Каких-то невысоких людей выбирать. Либо какой-то отец, чтобы на коленях пришел, а колени были обуты в тапки. Ну, то есть как будто бы он низенький. И в таком плаще прошел
1: раз,
2: в столовую,
1: раз.
2: Пробрался и все там выяснил.
1: И все выяснил. А так, если они будут предупреждать о том, что идет комиссия отца Дениси, то, конечно же, все
2: в
1: там
2: этот
1: будет...
2: будет все хорошо.
1: В буфете будет так себе, а в столовке будет, наоборот, все зашибись. Татьяна говорит, главное, чтобы не было калмыцкой кухни в школах. Жареные барани потроха, ну и вот это вот всякое. А то мой сын с голоду помрет. Это, собственно, к тому, что в начале своего поста мы писали о том, что нынче вот там в Казани расширяют меню школьных столовых, и теперь там будет кухня разных народов мира. И поэтому, собственно, Татьяна ее вспоминает калмыцкую кухню. Да, вот этот еще чай с чем там, с жирком, с молоком. Забыл,
2: чай
1: как
2: с жирком?
1: Он... Да, с прям
2: бульон
1: со слоем жира.
2: Это бульон называется, Лен?
1: Нет, это именно чай. Там какой-то, ну, забей, короче, калмыцкий чай. И есть тебе не захочется в ближайшее время точно.
2: Мне уже как будто бы не по себе. Я пила соленый чай с молоком. Откуда-то мне привозили, но это был он без жира.
1: Но сейчас же вот, например, очень модно шоколад с солью, да?
2: Это нормально,
1: целый.
2: Это я люблю.
1: Ну как? Это вот совмещение, это сало в шоколаде.
2: Не знаю, сало в шоколаде это перебор. А шоколад чуть-чуть солененький, там с соленой карамелью, да это чудо.
1: Ну а чем
2: иначе.
1: Тебе тогда калмыцкий чай с жирком?
2: Ну то жир, а то соль. Совершенно разные вещи. Вся соль в жире, я его не люблю. Не хочу, пусть он...
1: Барного, на вас не угодишь, понимаешь?

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: В обеденное время вспоминаем мы, ну как вспоминаем, точнее, пытаемся узнать, что вы едите, будучи на своем рабочем месте.
2: Что вы едите?
1: Да, примерно так, таким вот голосом.
2: Да, мы-то, что мы едим, есть же такое выражение. Имеется.
1: Да, имеется. Загуглила я, спросила у искусственного интеллекта, что в России чаще всего едят на обед на работе.
2: И что же?
1: И говорят, что да, в основном из контейнеров. Все. Еду из контейнеров.
2: Пластик, получается, микропластик. Давай комментарий Татьяны быстро озвучим. Она говорит, если честно, я вообще мечтаю просто о нормальном обеде. Чтоб вот прям сел, поел, выпил кофе, и никто не дергал никуда не бежать. Слышала рассказы, что некоторые даже в кафе обедать успевают. Обед моей мечты очень прост. Первое, второе, помское, и домой. И можно без компота. Ну, там Минздрав нас кое о чем предупредил, поэтому я запикала.
1: Да, мы
2: хороший обед.
1: Вот, которая хагонская.
2: Прекрасная
1: мысль. Замечательно, особенно в пятницу.
2: Надо отдавать кому-то пригласительный в музей Крамского.
1: Да, ты
2: на
1: видишь, я тяжело вздохнула. Любимые места. Потому что что? Как-то же надо выбирать.
2: Да,
1: Наталья.
2: Пусть Наталья, да, сходит.
1: За воспоминания о своем школьном обеде и о том, что нынешние дети пошли не те, не прилюбливают уже всякое вот это вот разнообразие, которым мы диву давались.
2: Привереды. На сегодня мы с вами прощаемся. Встретимся уже в понедельничек в 11:00 на том же месте. Всем хороших выходных.
1: Пока-пока.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже

0: Программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatorii-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Кремле не исключают режима мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, общаясь с журналистами, он отметил, что пока конкретных предпосылок для этого нет. Работа продолжается и контакты продолжаются, сказал Песков. Отвечая на вопрос о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, он отметил, что Кремль проинформирует об этих контактах, но ничего анонсировать не будет. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в СМИ появились сообщения, что американские переговорщики по украинскому урегулированию намерены посетить Киев и Москву в ближайшее время. Минпросвещение почти полностью завершило работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Как отметил министр, система включает в себя проведение специализированных уроков «Россия. Мои горизонты» для 6-х и 11-х классов. Кравцов указал на то, что в рамках профориентации ученики посещают предприятия, колледжи, вузы и производства. Председатель Госдумы призвал более ответственно подходить к реализации закона о вывесках. «Он исполняется не во всех сферах», – написал Вячеслав Володин в своем канале в Максе. По его словам, сегодня только 96% от всех строящихся в стране жилых комплексов имеют название, соответствующее требованиям закона. Председатель Госдумы добавил, что необходимо быстрее уходить от иностранных слов в общественных пространствах городов и заменять вывески на русскоязычные. Закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке, действует с 1 марта. Иностранные слова при этом не запрещаются. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам августа вырос на 29%. По данным агентства «Автостат», за прошедший месяц в страну было ввезено почти 38 тысяч единиц. Отмечается, что при этом наблюдается наибольший за год рост доли автомобилей, завезенных по параллельному импорту физлицами. Почти 73% импорта новых легковых автомобилей приходится на Китай. Еще 16% машин везут из Киргизии и примерно по 3% из Японии и Белоруссии. Между тем, Американский союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс США полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано. Инициаторы документа обвиняют КНР в якобы нечестных методах в торговле, краже интеллектуальной собственности и слежке. Утверждается, что китайские машины якобы собирают, обрабатывают и передают Коммунистической партии Китая важную информацию как о самой машине, так и о потребителях. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо телеканала, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
3: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. В Цюрихе прошла 36-я Шнобелевская премия. Это пародия на Нобелевскую премию. Ее вручают за научные достижения, которые вначале смешат, а потом заставляют задуматься.
1: Так, примерно как все теории заговора. Сначала все смеются, а потом, ой, оказывается, что все так и было на самом деле.
2: О, Жириновский-то правду говорил, да?
1: Жириновский-то правду говорил, вообще-то.
2: Такой церемонии награждения в этом году, темой церемонии награждения в этом году стали грибы. Лауреаты премии, так одетые в костюме мухомора, выступили на сцене с песней о грибах. Так, статуэтки Шнобелевской премии 2026 также соответствовали тематике вечера. Лауреатам вручали объект в виде ступни с проросшими между пальцами мухоморами. Комитет премии вручил награды лауреатам в 10 категориях. Биомеханика, экономия, экономика, химия, медицина, биология, физика, технологии, обоняние, мир и почвоведение. В категории химия победу одержало исследование молока живородящих тараканов.
1: Матерь Божья.
2: Да. Группа
1: ученых, тараканы теперь млекопитающие?
2: Выяснила, что это жидкость в 3 раза питательнее обычного коровьего молока благодаря плотности, плотной кристаллической структуре. Кто-то подоил таракана.
1: Я сейчас себе так это и представила.
2: Да, естественно. Японские ученые, он посмертно удостоился премии в категории медицина. Он выполнил аэродинамические исследования для того, чтобы узнать, как правильно высморкаться. Уна измерял скорость и объем воздушного потока через каждую ноздрю, а также изменение давления в ушном канале. Дальше. Также исследователь Джастин Пума разработал 3D-принтер, в котором вместо металлического сопла используется хоботок мертвого комара. За это изобретение, в общем, так называемого некропринтера, вот ученый получил награду в разделе технологии. Вот, в категории почвоведения победу одержала группа ученых, разработавшая индекс трусов. А я вначале читал заголовок, думал трусов, оказывается, нифига подобного. Именно трусов. Франц Бендер, какая знакомая фамилия, слушайте, прям очень знакомая. Марсель Ван Дель Хайден, а также Атлан Бьери, Пиа Виани, вот, которые закопали около 1000 пар хлопковых трусов более чем в 25 странах. Спустя 2 месяца выкопали их и оценили степень разложения. По задумке исследований, индекс трусов должен демонстрировать состояние почвы. Мама дорогая, боже мой, они правда это выкопили. Короче, Шнобелевскую премию мира получил Джереми Айрон Кремс, обнаруживший парадокс дружбы. Ученые выяснили, люди ценят добрых и надежных друзей, но могут предпочитать, чтобы их близкие были агрессивны по отношению к тем, кого они сами не любят. Вот вам, пожалуйста, парадокс дружбы. В общем, дружи со мной против, ну там, другого, третьего, да,
1: это
2: получается?
1: Это же логично.
2: Да.
1: Вот, главное, знаешь, что мы выяснили в ходе всех этих исследований,
2: да,
1: что у этих мужчин дофига свободного времени.
2: Ну, там есть еще женщина, но их, правда, всего лишь 2 на фото.
0: Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Артем Лампобикт встретил свой день рождения и поговорим о новом сингле группы «Щенки». У Лампобикта вышел новый сингл «Помню». Песня открывает новый этап в творчестве артиста и заметно отличается по настроению от материала его предыдущего альбома «Пни». Это светлая и лиричная история о любви. Релиз получился особенно символичным, потому что песня «Помню» вышла в день рождения музыканта. Поздравляем Артема Лампобикта и просим рассказать, как начался этот день и, конечно, поделиться историей новой песни.
2: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни, но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь «Лампобикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, «Пни» еще вернутся, и грустное, тяжелое, страдальческое никуда не делось, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.

0: Послушать песню «Помню» можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Щенки» выпустила новый сингл «Твое имя». Это первая песня из целой серии релизов. Весь сентябрь музыканты будут каждую неделю в ночь с четверга на пятницу представлять новый трек. О чем песня «Твое имя» рассказывает лидер группы Максим Тесли.
1: Это такие старые добрые щенки, как я уверен, многие скажут. Такие мужские страдания, суровые, одновременно с ненавистью к себе и к объекту своего обожания. Достаточно старый текст, года два ему уже, наверное. Валялся он, пылился, но вот мы решили, что в сентябре будем выпускать серию синглов, 4 подряд друг за другом, и как-то вот этот текст пригодился, как-то его очень удачно спел. Вообще не отражает того, что происходит у меня внутри. Я счастливо женат, уже сколько, уже неделю. Вот. И лирический герой этой песни мне не близок, но когда-то я это переживал, поэтому считаю, что и сегодня вполне могу про это петь. Ну, в общем, по-моему, классная, модная, танцевальная песенка. По-моему, здорово.

0: Послушать сингл «Твое имя» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Михайловна, вернись, пожалуйста.
2: Я здесь.
1: Здравствуйте.
2: А я здесь.
1: Видела фильм «Тачки» от Pixar?
2: Нет, конечно.
1: Ну, понятно. Это же не подводная, а Одиссея губки Боба. Короче, ну, это такая классная. Фильм там уже несколько серий вышло.
2: Ее же смотреть надо. Я под губку Боба, пардонте, засыпаю.
1: Пардонте, я засыпаю под вашу губку Боба.
2: А тут же смотреть надо.
1: В городе Монс на Гран-при Италии появится копия легендарного героя «Молнии Маккуина» из мультфильма «Тачки». И он там проедет, в общем, круг почета. Даже тут уже выложили фотографию. То ли это ИИ сделал, то ли это не ИИ сделал. Ну, в общем, глаза, все как положено. Морда такая же улыбающаяся, без всяких фар, поскольку у «Молнии Маккуина» не было фар, мы же помним, да? У него просто были там, не поним... ну, вот какие-то там, в общем, наклейки. Вот. Перформанс станет результатом сотрудничества «Формулы-1», а также «Диснея» и «Пиксар». «Уикенд» будет одним из самых значимых для, в общем, соревнований, так как станет праздником в честь 20-летия франшизы мультика «Тачки». Ну, он же классный, кстати, очень советую тебе посмотреть. Слушай, а вот из вот таких старых мультфильмов, если не считать двух вот этих мультисериалов, там «Симпсоны», «Южный парк» и «Губки Боба», вот есть ли мультик, именно мультик, который ты вот регулярно пересматриваешь? Ну, хочется иногда, неважно, советский, импортный, какой угодно. Ну, так, знаешь, когда вот, ну, либо не выключаешь, когда вдруг нарываешься на него где-нибудь.
2: Ну, много. «Футурама», «Фэмили Гай», «Американ Дэд», «Рик и Морти», конечно же.
1: Так, ну, как бы последние сезоны «Футурамы» и «Рик и Морти» видела?
2: Нет, конечно.
1: А почему?
2: Ну, потому что мне некогда, Митя. Я прихожу домой в половине 12 ночи, у меня хватает сил только попить с мужем чаю и упасть в кровать. Все.
1: Вот, друзья, вот видите, хотел тему, ну, не получилось.
0: Наша реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, знаете, что такое отложить в долгий ящик? Короче говоря, тут вот недавно вышел фильм...
2: отложенной жизни.
1: Совсем другой. «Хитрый койот» вышел фильм. Такой, знаешь, что-то вроде кролика Роджера. Кто подставил кролика Роджера? Нового поколения, да. Что?
2: Что? Ну, там же есть койот вот как раз в «Луни Тюнс». Вот в этой серии там есть же койот, который гонялся за кем-то.
1: Бегуном.
2: Ну, каким-то за
1: да,
2: кем-то.
1: Да.
2: Это он.
1: Хитрый койот. Угу. Короче говоря, фильм этот был еще готов в 23-м году, как выяснилось. Но что-то они решили, что нафига нам этого вообще надо. И бухгалтеры сказали, что тоже невыгодно. В итоге этот фильм положили на полку. А как тут дальше написали, расходы списали, вот, компенсировали налоговым вычетом за этот фильм. В общем, действие как происходит? Естественно, там будут живые люди и плюс рисованные мультяхи.
2: Так.
1: Вот. Ну, причем такие, как раз вот в стилистике кролика Роджера. В итоге, так как был, в принципе, предпоказ еще года 3 тому назад, то люди стали писать, что, ребят, вы что, вообще обалдели, офигели?
2: Попели,
1: да, давайте сделаем. В итоге они его выложили, и, как оказалось, в общем, стартует уже премьера в России у нас. Официальный показ будет 10 сентября, но я где-то уже его, извините, еще не смотрел, но видел. Видел, что он где-то есть уже. Уже выложенный и все. Короче говоря, сказали, что это доброе, классное приключение, полное юмора, ну, таких вот каких-то приятных сентиментов. Очень добрый фильм, хотя, в общем-то, койот гоняется за этим бегуном. Вот, да, вы знаете, кстати, друзья, насчет бегуна. Я тут видел реальные ролики, когда койот гоняется за вот этой вот птахой. И эта птаха сволочь еще та. Она, собственно, прекрасно понимает, что она в живой природе, в живой абсолютно природе. То есть она бежит рядом, она как-то сбавляет скорость, потом резко либо тормозит, либо куда-то там девается в сторону. Она даже не пытается скотина летать. Она просто издевается над койотами. И если раньше в мультике ты как бы всегда сопереживаешь этой самой вот бегущей кукушке, или как там ее зовут, ну, этот бегун.
2: Желтенькая птичка.
1: Ну, как желтенькая. Это бурая фигня такая, ну, такая нагастая, мелкая вообще, такая пигалица, которая мотается.
2: Типа меня, да?
1: Я не знаю, как вы бегаете, вот. Но тем не менее.
2: Короче, если синий такой с хохолком, как Вуди, как дятел Вуди, ну похож на дятла Вуди.
1: Ну, типа такого, да. Но это его в фильме рисуют. А так он обычная такая птаха невзрачная, с цветом с землю, где бегает этот койот. Короче говоря, если вы посмотрите реальные ролики, как этот... дорожный бегун. Вот его зовут. Вот, когда дорожный бегун издевается над бедными койотами, причем даже над парой, вы просто поймете, что непонятно, кого жалеть. Но самый прикол в том, что если вот эти живые ролики из, ну, там, National Geographic, чего угодно там посмотрите, ты прям напрягаешься, когда эта птица бежит. Потому что койоты вот-вот уже буквально живые, сейчас его схватят, и тут вдруг резко меняется все, и такие койоты, да что такое вообще? Ты прям видишь эти морды...
2: Еда ускользнула изо рта.
1: Да, тут просто. А ты себе представь, что он, собственно, койотов разгоняет до бешеной скорости.
2: А потом койот выдохся.
1: Лежит эта бедная животина, так думает, ты все, и голодный остался, и последние силы
2: кончилась.
1: Потратил. Да.
2: И
1: ну,
2: калорий новых не получил.
1: А фильм, кстати, в общем, критики советуют взять и посмотреть, между прочим.
2: В общем, наш...

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке

0: плюс 7 473 253 11 19. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? В Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблемы и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в искусстве и культуре передан исполняющим обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову. Артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании у губернатора Александра Гусева руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке – кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовят кулинарные мастер-классы и шоу-дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будут работать фуд-корт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли» Воронежской. Еще 16-й международный фестиваль садов и цветов «Город сад» пройдет 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и 100-летнему юбилею Константина Феоктистова. Традиционно запланирована зона садов, а представители бизнес-сообщества подготовлена культурная программа. Это были новости региона.
1: Радио. Проверено временем.
3: Служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Знаете, шантаж дело неблагородное, но тем не менее мы все рано или поздно ставим своим вторым половинкам некоторые условия. Ну не то, что да. Прям вот либо я, либо она. Такую жесть мы, конечно, не будем с вами сегодня обсуждать. А какие-то условия, что, вот не знаю, кто-то требует, чтобы муж похудел перед свадьбой.
2: Ага.
1: Кто-то требует, чтобы, не знаю, жена перестала разбрасывать вещи.
2: Да, либо ты сейчас завязываешь пить, либо я ухожу, такая.
1: Ну, знаешь, это классика. Вредные это классика. Привычки – это классика. Конечно, мы все хотим, как это свои любовь, особенно девочки. Нас же воспитали на мультиках, где девочка-спасатель, на сказках, где сестрица спасает 12 своих братьев. Вот все, вот моя любовь.
2: Ну, она там, напомни мне, она же там вроде бы еще, собственно, обжигая руки крапивой, она
1: да,
2: же вяжет,
1: да,
2: но она
1: да,
2: делает что-то,
1: да?
2: И
1: она не успевает довязать последние там рука в 12-м
2: да,
1: брату.
2: Да, да, и там крыло
1: и
2: остается.
1: У него одно крыло остается. И вот она вот, в общем, короче, нас воспитали вот в этой жертвенной истории. Давайте как бы не будем про то, что моя любовь его исцелит, он перестанет там пить, курить и, в общем, излишества всякие нехорошие, которыми здрав предупреждает, вредят вашему здоровью. А вот какие такие невинные условия, ну давайте максимально нелепые невинные условия, которые вы поставили своей второй половинке или вторая половинка поставила вам? Ну, например, не плевать шелуху семечками себе под ноги. Я реально знаю пару, в которой муж жене сказал: меня твои семечки задолбали, шелуха повсюду, хоть ты пытаешься ее складывать в соседнюю чашку, но шелуха повсюду, и как бы все, еще раз увижу семечки, я от тебя ухожу.
2: Не ничего
1: знаю,
2: себе.
1: Не знаю, сколько серьезно была
2: выиграл
1: угроза.
2: Выиграл подсолнух?
1: А?
2: Выиграл подсолнух или мужик?
1: Ну, я перестала с ними общаться, честно говоря. Я не знаю, чем закончилось.
2: Блин, ну вот теперь, слушай, а ты можешь, вот сейчас мы сейчас уйдем на рекламу, потом песню, а ты можешь звякнуть, спросить, ребята, а вы как с семечками его сделали? Ну, просто теперь же, собственно, интрига подвешена, нам же всем интересно, чем закончилось.
1: А они мне должны большую сумму денег.
2: А давай я звякну, скажу, здравствуйте, это я, большая сумма денег, пожалуйста. Передайте меня в Вокс. И плюс скажите, что у вас там с семечками вообще.
1: Что у вас там происходит?
2: Что там происходит? Что такое? Вы куда деньги дели? На семки потратили, что ли? Или на роботы-пылесосы? Так, хорошо, тему понял. Итак, как вы или вас...
1: Вот тебе ставили условия какие-нибудь когда-нибудь?
2: Да, ставили. Ставили, и плохо все заканчивалось.
1: Ну, это, ты знаешь, эти манипуляшки, они, в принципе, никогда хорошо не заканчиваются, давай честно.
2: Вот, разок было у меня вот эта вот история, когда, ну, тогда у тебя не будет, секса сегодня не жди. Я говорю, хорошо, ладно. Такое ощущение, будто мне это только надо. Через неделю приползла.
1: С матрасом.
2: Да. Опоздал. Говорю, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сказали, месяц не будет. Месяц не будет.
1: А что тебе запретили, если не секрет? Или это секрет?
2: Да, ну, я не помню, по мелочи. Куда нет, какая-то мелочь, я какая-то поняла. Там еще что-то, да.
1: Ох,
2: там что-то было.
1: Семечки.
2: Ну, да, семечки, да. Что такое было? Ничего такого серьезного не было, вот, из-за чего стоило вообще как-то к чему-то, почему-то. Вот, но месяц я тоже не выдержал, естественно, пришлось сдаться, сказать: ну ладно, но я уже сдался уговором. И вот эта победа, знаешь, когда ты находишься на вершине горы, и такой там: ха! Вот так вот, да?
1: А вы этим занимались на вершине горы?
2: Да нет, ну это как бы ощущение.
1: Я просто все буквально понимаю.
2: Не надо все, ну не надо. Вот, ощущения прекрасные. Вот, к сожалению, я в качестве процентов за желание потребовал эротический танец. Это было худшее желание, которое мне исполнили. Потому что, давайте честно, каждый должен заниматься своим делом. Жена должна быть женой, а эротические танцы должны танцевать специально обученные человеки. Вот. Потому что это выглядело как в фильме
1: конвульсия.
2: С Шварценеггером. Помнишь,
1: ну,
2: да,
1: хорошо,
2: когда
1: что
2: он играл?
1: В фильме «Звонок».
2: Ну, ты знаешь, вот именно так это и выглядело. Примерно так это и выглядело, когда, ты знаешь, махнуть головой, вот, стукнуться на тумбочку,
1: или
2: ну и так далее.
1: Или как явление, знаешь.
2: Да,
1: когда...
2: и пошла, в разные стороны. Ну, это было забавно, мы были молоды, нам было весело, мы дурачились.
1: И у вас были гибкие суставы, я поняла.
2: Это правда, да, ничего еще не щелкало и не хрустело. Сейчас же боишься что-то взять, пальцы согнуть, еще что-то сразу хруст.
1: И отломать себе пиписку, я поняла. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах, все работает. Какие вам уставили условия в
2: тачке? Шантажа,
1: вторые,
2: да.
1: Половинки. Или, ну не совсем шантаж, манипуляция.
2: Ну, даже мы шантаж берем в кавычках.
1: Шантаж-монтаж, хорошо.
2: Шантаж-монтаж, да.
1: Какие вам ставили условия вашей второй половинки или какие вы условия ставили своим вторым половинкам?
2: И к чему это привело?
1: Пожалуйста, пишите.
0: Реклама на 107 FM.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 60 00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем мы с вами, какие условия ставили вам ваши вторые половинки и чем это...
2: Закончилось.
1: Чем это закончилось? А может, началось? Вот тут мне смотри, пишет. Давай. Добрый день. Будущий муж поставил условия. Забеременеешь, позову замуж. Условия выполнила. Женаты 10 лет, двое сыновей. Я знала, что он очень хотел детишек. О. Не знаю, мне кажется, это так.
2: Это очень приятное условие. Это очень приятное условие, и оно обоюдо, да.
1: Если оно обоюдно, это все равно какое-то, знаешь, как будто вот...
2: Ну, мне кажется, второго вряд ли, если оно было не обоюдным, вряд ли.
1: Потребительское какое-то немножко.
2: Вообще нет. Я думаю, что у этих ребят все, блин, кайфово, и оба хотели, оба были счастливы.
1: Если бы мне такое поставили условие, забеременеть тогда позову замуж, человек бы пошел по известному адресу.
2: Я думаю, там было с улыбкой. Мы молодая семья. Мне 26, мужу 27, растет сын 1 год и 7, а муж хочет на детях остановиться. Но на второго ребенка вроде бы уже согласен. Поставила условие, что если второй будет тоже мальчик, то рожаем третьего ребенка, хочу, чтобы была девочка. Вот. Ну, а если три парня, то мы тогда остановимся. Вот мы вам с Алисой Михайловной желаем, чтобы второй был мальчик, а третий девочка. Все, чтобы были пары сыночков и лапочка-дочка. Понятно?
1: Да.
2: Да, вот тогда будет полный дом вообще, радости и счастья.
1: Так. Ты еще раз угрожал жене, что если не раздаст свою кучу старых вещей, то вызову самосвал под окна и прям с балкона все скину. Но я же добрый и отходчивый. Потихоньку вещи определили нуждающимся.
2: Молодцы. Вот. Как-то одна из бывших девушек мне сказала, чтобы я удалил всех друзей и знакомых из соцсетей, оставив только ее и родственников. А сама при мне добавляла левых парней. Я молча встал, ушел, больше не общаемся, пишет нам Антон.
1: Ну, кстати говоря, вот это вот такой маркер.
2: Очень странно.
1: Очень. Да, не странно, это ред флаг размером с Гондурас. Не знаю, почему это
2: сказал. А большой гондурас?
1: Ну, для флага, да.
2: Нормально, да.
1: Моя супруга периодически угрожает. Сделай уже, что-нибудь. Ну, например, елку выкинь в мае, а то я так орать буду. А мне как-то пофиг, я ж могу и не слушать.
2: Мне жена ставила условие не веселить весь отель, а быть семьей. Если этого не происходило, то как раз припугивала отсутствием секса. Но мне кажется, когда отель веселится от вас одного, то и со вторым...
1: Ой, знаешь эти мемы, когда балагурит чужой муж, ты такая ха-ха-ха, у него такое хорошее чувство юмора. Когда балагурит твой муж, ты такая придурок, когда ж ты повзрослеешь?
2: Да. Итак, друзья, чем вас, в кавычках, шантаж-монтаж, вот так мы решили, вот, чем вас шантажировали-монтажировали, ваши вторые половины,
1: какие
2: либо там...
1: условия ставили?
2: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Да в шпи заработали.
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина. Артур Пирожков. Любовь Успенская. Эй-Йо-Ла. Елена. Газан. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
13: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие условия ставили вам ваши любимые люди, а может быть, это вы им ставили, но, в общем, ваши вторые половинки.
2: Алиса Михайловна, ты у меня спросила в самом начале этого часа, я должен же спросить тебя в ответочку, а тебя чем-нибудь твои вторые половины шантажировали? Неважно. Муж Сергей, дальше соведущий Дмитрий, дальше папа Миша, что-то такое было, коты, в конце концов. Что-то было такое или не было?
1: Ну, было.
2: Поделиться можно или не можно?
1: Я тебе потом скажу.
2: Ладно, все, окей. Но это был приятный шантаж?
1: Нет.
2: Тогда не надо. Ладно, грустно, блин.
1: Это был очень грустный шантаж, который чуть не стоил... В общем, дорого обошелся почти всем участникам этого шантажа.
2: Ой, ну это прям...
1: Да, да,
2: фу,
1: да.
2: Какая. Ну, фу, тут... так делать, фу, так делать.
1: Ну, вот так вот ничего не поделаешь. Да. Ладно, вот тут вот как раз насчет мужа тут пишут. Смотри, привет с пятницы, я Алиса. А если любимый скажете сейчас, либо рожай, либо развод, значит, не любовь была, это к вчерашней теме, а Алиса, или чувство про любовь для вас не важно, когда такое условие поставят. Я вам так скажу. Любовь, в моем понимании, не является единственным условием и залогом хороших отношений. То есть она неотъемлемое условие, но не единственное. Потому что также важно взаимоуважение, в том числе и к телу другого человека, к телу твоего партнера. У меня глубочайшее убеждение, что если человек по-настоящему тебя любит, он не поставит тебе никакое условие, которое не ведет к улучшению твоей жизни. А рождение детей слишком... Ну, например, там, бросить курить, бросить пить. Ну, и то, понимаешь, как бы, ну, на мой взгляд, как бы это недопустимо. В отнош... Ну, мое мнение, что вообще шантаж и манипуляции в отношениях недопустимы. И мое же мнение, что любовь не является единственным критерием отношений. Ну, то есть помимо любви должна быть еще безопасность,
2: вот
1: уважение.
2: Вот со вторым я согласен полностью.
1: Какая-то там доля личной свободы каждого оговоренная. То есть тут тоже как бы есть варианты, но если оба партнера их принимают, эти
2: конечно,
1: варианты.
2: Конечно. Жена шантажировала, что выбросит мои старые треники, в которых я хожу дома 10 лет. В итоге треников нет. Сижу в шортах, грущу по старым друзьям.
1: Когда родились дети, с меня взяли слово никакого экстрима, никакой угрозы для жизни и здоровья, пока детям не исполнится 18. Сейчас им 15-16, держусь, осталось немного. Испытываю ассортиментный шок, не знаю, с чего и начать. Но вот это, кстати, яркий пример, потому что за этим стоит здравое абсолютно требование оставаться, грубо говоря, не подвергать себя ненужному риску, потому что от тебя зависят два человека, как минимум. Вообще-то три, включая их маму. Вот. То есть, как бы, одно дело риск, когда он является частью твоей работы, там, как рискуют там, врачи скорой, заходя там, в неблагополучные квартиры и так далее.
2: Да,
1: все
2: да.
1: Мы видели эти ролики, да?
2: К сожалению, да, видели.
1: Пожарные, МЧСники, военные и так далее. То есть, есть риск, который сопряжен с твоей работой. Цирковые артисты в том числе, когда риск является в том числе составляющей твоей профессии, твоего заработка. Но когда в этом нету никакого... серьезного оправдания, ну, как бы лучше подождите, действительно, пока мне исполнится 18.
2: Меня шантажировали едой, пишет нам наша слушательница Ольга. Муж решил приготовить ужин, пожарить стейки за, тут это слово не могу сказать, всю кухню. Естественно, я начала ворчать. Это не так, здесь заляпал. Муж сказал, если ты сейчас не перестанешь ворчать, отдам твой стейк нашей собаке. Собака посмотрела на меня с такой надеждой, что я заткнулась.
1: Всю жизнь занимаюсь конным спортом. Бывший заявил мне, бывший, обрати внимание, выбирай, или я, или конь.
2: Оу!
1: Это неуважение к тому, что для меня важно, является большой частью моей жизни. Сейчас с мужем такого никогда нет, ведь чтобы что-то бросить, чел должен прийти к этому сам и захотеть. Ультиматумы разрушают отношения однозначно. Не могу не согласиться.
2: Муж грозился выкинуть мою коллекцию комнатных растений, если я не разрешу ему купить огромный телевизор к нам в зал. Теперь у нас дома и джунгли, и домашний кинотеатр.
1: Муж поставил одно условие – оставить девичью фамилию. Ему очень нравится сочетание моего имени и фамилии.
2: Угу.
1: Интересное условие. Первый раз такое, честно говоря, слышу. Привет, любимки. Меня пыталась шантажировать жена сексом, но я засмеялся и предложил ей, окей, полгода. Противник ретировался.
2: А, правильно. Так, друзья, прощаемся с вами.
1: Пока-пока.
2: Любите друг друга, уважайте друг друга и до понедельника. Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 300.

0: Плачи 66-201, код города 47363, магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Ограничение 16+.
0: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил европейские элиты в торпедировании любых попыток мирного регулирования на Украине. Он выступил на заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил глава СВР, европейские страны продолжают активно поддерживать украинские власти в военном и финансовом плане. При этом, по словам Нарышкина, история человечества знает некоторые примеры выхода из спирали эскалации между странами. Одним из наиболее ярких он назвал Карибский кризис, когда Советский Союз и США сумели пойти на взаимные уступки и удержать мир от ядерной войны. Россия не закрывается от Европы, но и просить ее об отмене санкций не будет, заявил Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от расположения Запада и имеет достаточно готовых к честному сотрудничеству партнеров. Он указал на неспособность Европы жить за счет собственных средств и назвал ее источником идей национального превосходства. При этом Россия предпочитает путь объективного и естественного хода истории. Россия к настоящему времени собрала более 110 миллионов тонн зерна, в том числе 83,5 миллиона пшеницы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по проведению сезонных полевых работ. Все показатели урожайности в целом по стране выше прошлогодних. На сегодня омолочено 70% площадей зерновых и зернобобовых культур. Внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом пшеницы и зерновых, подчеркнула министр. Она также сообщила, что в активной фазе находится и уборка масличных культур. Собран уже более 3 миллионов тонн. Начался сбор сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта. Министерство просвещения утвердило и направило в регионы рекомендации по систематизации внеурочной деятельности школьников. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, это в том числе курс «Россия. Мои горизонты» для 6-11 классов, урок «Разговоры о важном», который проводится по понедельникам для всех классов. Дополнительно будет включен курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Он начнется со второй четверти. Также появится курс по финансовой грамотности. Мировая премьера первого балета по роману Федора Достоевского «Игрок» в постановке Севастопольского театра оперы и балета прошла при аншлаге на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Роман «Игрок» – автобиографическое произведение Достоевского, написанное на основе его личного опыта увлечения азартными играми. Постановка продолжает творческую линию Севастопольского театра, обращенную к выдающимся произведениям мировой литературы. Ранее театр представил балеты «Поликушка» по повести Льва Толстого и «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте. Он отмечен театральной премией «Золотая маска» в этом году. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей и в первую осеннюю пятницу.
2: И вы понимаете, мы сегодня с напарником на позитивчике. Я не знаю, как так произошло, но как-то вот, как только мы встретились, сразу как-то было, стало весело. Так, напарник, ну что, что ты собираешься в эту прекрасную пятницу делать?
3: Что, я завтра собираюсь работать, а то ты не знаешь, что я собираюсь.
2: А, да, да.
3: Поэтому
2: да,
3: сегодня да. Я не собираюсь делать ничего.
2: Завтра.
3: У меня пустой холодильник, я сегодня доел все практически, ну, на обед, причем настолько доел все, что, приехав на работу, я затоптал еще шавушку.
2: Ничего себе.
3: Ну, потому что я не наелся тем обедом, который я съел дома.
2: А как же, молодая жена дома.
3: Жена уехала получать...
2: Поэтому в холодильнике и пусто, я понял.
3: Получать диплом доктора. Ну, точнее, диплом получил, и теперь нужно, как так у них это называется, это... Ну, короче, доктора, вы меня поймете. Вот после диплома надо еще получить разрешение на работу. Так, ребята...
2: Лицензию типа, да?
3: Ну, типа того. Угу. Аккредитацию.
2: Аккредитацию, вот. Да.
1: Давайте начнем традиционно, не меняя наших привычек, с того, что проверим, насколько мы созвучны, насколько мы звучим на одной волне, на одной ноте, на одном аккорде. И сегодня мы решили по пятницам немножко такого эксперимента добавить в эту рубрику. Да, потому что будет загадана песня не на русском языке. Угу. Ну, то есть в оригинале она не на русском языке. А мы вам даем некий адаптированный перевод. И вам... А вы эту песню стопудов знаете.
2: Близкий к тексту.
1: 100%. Мы вам даем некий адаптированный перевод. Вам нужно понять, что за песня по нашим... мне сейчас нужно... Значит так, ребята, эту песню, ее... Сейчас вам дам какие-то подсказки, да? Для ее исполнения нужна... Нужен брат-близнец, которым вас разлучили
2: так,
1: в детстве.
2: Да, да, да.
1: И эту песню лучше всего танцевать.
2: Ну, как все в этой стране.
1: Вот. Итак, ребята, вот вам вольный перевод строк из этой песни. «Вставай, пошли со мной в бессоннице ночной. Прошу тебя, родной, ты песню эту спой». Вот такая, ребят, песенка. Итак, если есть какие-то версии, присылайте их через сайт наш.ру, через наших ботов-мессенджерах. Посмотрим, кто догадается, по какую песню мы сегодня загадали.
0: Реклама на 107 FM.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Собственно, ребята, даже не сомневался ни капли, что вы, мы с вами настолько на одних нотах и мотивах, настолько на одной волне, что даже песню, написанную и исполненную на другом языке и в моем корявом пересказе, вы угадаете со 100% вероятностью.
2: Ну, не 100%, были варианты «Ламбада», «Братец Луи», «Макарена» и «Let's come together».
1: Нет, это все не то, ребят.
2: Right now.
1: Сегодня нами была, ну, там подсказка была жирная.
2: Да, конечно, жирная.
1: Про разлученных братьев, и братьев или сестер, и про песню «То, что лучше танцевать». Это, конечно же, песня в исполнении Парвати Кхан. Парвати Кхан. По-моему, так звали исполнительницу. Из фильма «Танцор диско» 1982 года.

0: Сейчас вот даже пересмотреть захотелось.
1: Ночной, прошу тебя, родной. Вот где-то вот как-то так я. Ну что, ребят, спасибо большое. Знатно повеселились. Я думаю, что станет это традицией пятничной. Мы будем вам загадывать музыкальные загадки какие-то такие, ну, со звездочкой, что называется. А сейчас это давайте посвятим... Мы же с вами работаем все в каких-то производственных формациях, объединениях. Есть производственный коллектив, да? И в каждом производственном коллективе, ну, типа, знаете, это называется «последняя фишка». Ну, то есть, о чем все говорят.
2: Так.
1: О чем сегодня говорит вся наша радиостанция, весь наш трехэтажный домик. Дело в том, что наши замечательные сотрудницы. Паш, у них вчера была возможность посетить концерт Михаила Шафутинского в Кремле. Они, значит, пришли, девчонки, нарядные, красивые. Ну, вот это вот второй ряд в Кремле, представляешь? Они пришли вчера в Кремль. Оказалось, что билеты на сегодня.
2: Сегодня об этом ничего, говорит... это была, скажем так, тренировка.
1: Сегодня над ними не пошутил только ленивый. Ага. Вот, девчонки, я знаю, что, возможно, вы слушаете. Хорошего вам посещения концерта, и все равно вы у нас красотки.
2: Да, и сегодня уже четвертый, если
1: что. Да. Вы перевернули календарь. Вот, ребят, а последняя вот такая вот, о чем говорил, гудел ваш производственный коллектив, последнее что? Там, не знаю, кладовщик подрался, не знаю, завскладом. Анна Михайловна пришла, не знаю...
2: Что-то отмечали, кто-то заснул в туалете.
1: О чем гудел коллектив, вот последнее? Вот о чем все говорили? Ну, потому что события...
2: Давайте интриги, скандалы расследуем. Что у вас произошло в коллективе?
1: Да, вот о чем все говорили. Делитесь своими историями через сайт.
2: Может, кто запалился. Ну, неважно, в общем, рассказывайте.
1: Тут его все, как кто запалился, интересует.
2: Конечно, это всем интересно.
1: Мне нет.
2: Да ладно, ты
1: вообще.
2: Если тебе вот там у лавочки что-то начнут рассказывать, как кто-то запалился, ты будешь стоять и слушать.
1: Не уверен.
2: Да.
1: Ладно, ребят, девчата, пишите, о чем у вас гудел производственный коллектив в последнее время через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, что у вас на работе произошло или случилось такого, о чем прям вот все судачили, разговаривали, обсуждали. Ну, потому что работаем мы в таких коллективах закрытых несколько, да, как и любой другой коллектив, от внешних воздействий. И когда в этом коллективе что-то случается, ну, что-то экстраординарное.
2: Да даже не экстраординарное, например, кто-то съел все мороженое. Вот мы иногда тоже начинаем активно обсуждать, потому что нам же мороженое привозят. И такой смотришь, там осталось-то 3 штучки. Вроде больше никто не заходил, они исчезли. Ну, и начинаешь подозревать, что есть тут кто-то.
1: Ну, есть, конечно, кто-то. Я знаю, одного сластена со мной работает.
2: Это не я.
1: Парни, привет. Работаю на производстве. Суровый мужской коллектив. Настолько суровый, что писсуар струей разрезают. И вдруг узнаем, что в коллективе есть нюня, который ходит и жалуется начальству на то, как он устал и как его все достали. Пишет нам из Санкт-Петербурга.
2: Вот так вот.
1: Нюня, какое хорошее слово.
2: Хорошее слово. Кстати говоря, вот знаешь, когда мужики, которые струей разрезают писсуар, говорят слово «нюня»,
1: ну, значит, есть что-то...
2: Ребята, а как у вас в коллективе? Какие события последние, которые заслуживают внимания, которые обсуждают внутри коллектива?
1: И которыми вы можете поделиться с нами, написав через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: О чем говорят у вас на работе? Мы спросили.
2: Я работаю в магазине популярной сети, поскольку наша точка закрывалась, у нас ехалось около 15 сотрудников из других точек для пересчета товара. Ну и в том числе безопасники и супервайзеры. И вот в середине рабочего дня кто-то из наших поймал вора с дорогой бутылкой. Мужик буквально попал в клоповник, куда был вызван наряд. Пожалуй, это был самый неудачный день. А вот мне, кстати, интересно, вот за это какое наказание? Это же воровство.
1: Ну, воровство вызывают, полицию.
2: Что, там прям уголовное дело.
1: Конечно,
2: да?
1: Уголовка.
2: Уголовка.
1: Тюмень. На весь почти миллионный город работают всего штук 5 АЗС. Там очереди километровые. А вот об этом все говорят на работах тоже.
2: Тут нам прислали фотографию. Я сначала сообщение зачитаю.
1: Давай.
2: Добрый вечер, вечерники. А у нас в коллективе обсуждают нерабочие моменты. А как ребенка отпустить в школу одного в академгородке, когда он ходит? Третий день не могут поймать, а у нас на даче тоже один гулял, ходит по улице, сливы соседские ест. Какое-то паломничество их в этом году в Красноярске. Жалко их, конечно, красивые такие, но жизнь дороже, пишет Мария. И фотография, вы знаете,
1: Мишка.
2: Ночная улица, фонарь. И Мишка.
1: Ночь, улица, фонарь и Мишка. На самом деле страшно, но вот как бы это нам вот кажется, да, Мишка косолапый, по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. На самом деле лютый, страшный зверь.
2: Самый, который, самый страшный.
1: Который,
2: просто от... белый медведь с нами не живет, а
1: да.
2: Если бы жил белый, был бы самый страшный.
1: Как-то медведь плавает быстрее человека.
2: Бегает и по деревьям лазит быстрее человека.
1: Велосипед — единственный способ победить медведя в триатлоне.
0: Наше радио.

письмами.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сообщений, о чем говорят
2: вот
1: на работе,
2: смотри, какой
1: о чем
2: интересный.
1: Судачат.
2: Доброго дня, десятибальники. А у нас сегодня предметом обсуждения стало то, что в мужском туалете появилась музыка и крем для рук, а в женском такого нет. Настя, а вот интересно, откуда женщины прознали про это?
1: Ну, сплетни.
2: То есть кто-то все-таки ходит в мужской туалет за кремом для ручек.
1: Ты никогда этого не наблюдал, когда излишняя очередь в женский туалет, дамы, не стесняясь, идут в мужской. Когда в мужской очередь, мужики терпят, скрипя зубами, но в дамские
2: не
1: идут.
2: Не зубами они, конечно, скрипят, ну да ладно.
1: Скрипят.
2: Так, привет, Наша, работаю бригадиром на производстве. Работа тяжелая, и склад должен работать, 7-0. А мой заместитель ушел в запой на 2 недели, и мне пришлось работать 11 смен без выходных. Весь коллектив бурно обсуждал, что сделают с этим запойным. Хотели привести его и посадить на цепь. Ну, в общем, много было вариантов. Вчера я работал уже с температурой, но сегодня случилось чудо. Товарищ натер одно место вазелином и вышел на работу. В общем, теперь болею спокойно, пишет нам Саня и Сергей Посада.
1: Ну что, ребят, конечно, вот то, что в мужском появилась музыка и крем для...
2: А почему у нас, кстати, нет музыки в туалете?
1: Как нет?
2: Нету.
1: Спустить в цоколь там, по-моему.
2: В цоколе есть, да, в цоколе есть. Но это единственное место,
1: где собираешься,
2: есть.
1: Подожди, ты хочешь петь или танцевать в туалете? Зачем тебе там музыка?
2: Ну, сначала петь, потом танцевать, как все нормальные мужики.
1: Ну, в общем, конечно, крем для рук.
2: Я считаю, что главное, чтобы мыло было.
1: Нет, я помню, когда мы еще сидели, вот помнишь, на Новой Риге?
2: Помню, конечно,
1: у нас находился. Была такая сплетня, прям весь день судачили. В мужском туалете в мусорном контейнере была обнаружена упаковка от таблеток, которые, ну, вот для мужчин усиливают.
2: Целая упаковка?
1: Ну, пустая.
2: Пустая.
1: Пустая. И там как бы судачили, кому, зачем.
2: И что потом смог сделать с этим?
1: Самое главное, в рабочее время. Кто с кем. И это было прям, Андрей Геннадьевич, надо сказать...
2: Но, к сожалению, не выяснили.
1: Да, история умолчала. Кто же тут? Может, он до сих пор с нами.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
8: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
9: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». цемент, ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября

0: Расплатиться. В Воронежском льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблемы и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден Орденом Дружбы. Также орден за заслуги в искусстве и культуре передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, артист Воронежского театра оперы и балета. Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании у губернатора Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке – кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовит кулинарные мастер-классы, шоу-дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будут работать фуд-корт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли» Воронежской. Еще 16-й международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» пройдет 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и 100-летнему юбилею Константина Феоктистова. Традиционно запланирована зона садов, а представители бизнес-сообщества подготовлена культурная программа. Это были новости региона.
0: Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И возвращается ваша любимая забава под названием «Пиктория».
2: Возвращается, ну, по полной возвращается.
1: В полном составе, в привычном режиме, в привычном формате.
2: Отдохнула немножко летом, ну, у нее же тоже были какие-то каникулы, отпуск небольшой. Хотя, конечно, когда тебя не было, я сдался и сделал одну пикторию. Но в целом, да, мы дали ей немножко отдохнуть, но тем, мне кажется, она долгожданнее.
1: Да. Ребят, напомним для тех, кто забыл, что это такое. Мы с Андреем Германовичем рассказываем вам какие-то избранные главы из жизни какого-то прекрасно знакомого вам человека и предлагаем угадать, о ком идет речь.
2: То есть это, друзья, если что, это не биография в прямом смысле этого человека, а некоторые, скорее, необычные факты или необычные...
1: Малоизвестные.
2: Ну, нет, они могут быть даже очень известными. Вот. Но, тем не менее, и что касается...
1: Но наши интерпретации могут прозвучать как неизвестные.
2: Да, ведь все зависит не от факта, а от интерпретации.
1: От рассказчика.
2: Конечно, конечно.
1: Кроме того, сегодня Пиктория будет плодово-выгодной. Автору, допустим, 26-го сообщения, которое будет содержать верный ответ, мы подарим приглашение на экскурсию на наше радио на 25 сентября. Придете сюда, посмотрите, как мы здесь работаем. Экскурсию проводят подъемники в 12 часов дня. Вот, ребята, про самое главное вам сказали. Средства доставки сообщений вы знаете.
2: Традиционные.
1: Сайт наш.ру, да. Наши боты в мессенджерах. И буквально минут через несколько, ну, через 5 приступим к повествовательной части Пиктории. Усаживайтесь поудобнее,
2: заваривайте
1: чаек.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Пихтория.
1: Итак, мы начинаем Пихторию. Надеемся, вы готовы. Напомню, сегодня на кону приглашение на двоих к нам на экскурсию на 25 сентября. И за литературно-художественную часть сегодня отвечает Андрей Германович. Ему, наверное, и слово.
2: Тогда, маэстро, музыку. Давайте сразу и начнем. Детство нашего героя окутано мифами не меньше, чем его взрослые годы. Он появился на свет в семье, где детей было, только вдумайтесь, без малого 20. И старшие годились малышам в родители. Отец очень рано потерял здоровье, и государственная пенсия едва позволяла сводить концы с концами. Казалось бы, наша история могла закончиться прямо на этом месте. Но у мальчишки была мать с железной волей, и причем прямо женщина с большой буквы. Она самоучкой освоила управленческое дело и возглавила фабрику одного из родственников. Правда, для всего этого Аравой пришлось перебираться из большого города в глухое село. Зато мальчуган рос на природе среди коров, лошадей, овец, свиней и бесчисленной птицы. Позже в студенческих работах по зоологии он с такой нежностью опишет местную фауну, что профессура будет восхищаться его вниманием к деталям. А в зрелые годы он напишет отдельную глубоко научную статью о навозе. Серьезно, без шуток. О, навозе. Так она и называлась. Но самое необычное увлечение в детстве – это педагогика. Мать частенько заставала сына за странным занятием. Он усаживал вокруг себя соседских деревенских ребятишек и важно размахивал указкой, принимаясь объяснять им что-то. Вот только эти импровизированные уроки редко заканчивались миром. Если кто-то из учеников не схватывал материал на лету, наш темпераментный мальчуган пускал в ход кулаки. И занятие перерастало в общую деревенскую драку. А в этом же селе была еще одна такая байка. В местной церкви, которая принадлежала их семье, на фреске страшного суда среди грешников красовалась карикатура на неугодного городского митрополита. Все прихожане об этом знали да помалкивали, однако каждый раз, когда новый владыка собирался посетить село, семейство в панике прятало икону на чердак, понимали, что такую шутку могут и не оценить. А теперь к учебе. В гимназии наш герой учился неровно. То табель пестрел двойками, то вдруг какие-то подтягивал отдельные предметы, но хорошистом и тем более отличником его никто бы не назвал. Тем не менее, семья дружила со многими ссыльными интеллигентами. И они научили мальчишку шахматам, фехтованию. Привили ему такой некий, знаете, вот аристократический лоск и широту взглядов. И, возможно, именно этот сплав деревенского труда, бунтарского интеллекта и превратил его в того самого гения, чью фамилию сегодня знает каждый образованный человек на планете. О ком может идти речь сегодня в нашей Пихтории, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Пихтория.
1: И традиционно начнем мы с того, что озвучим неверные версии, полученные нами к этой минуте.
2: Ну, разброс сегодня сумасшедший, но после, я думаю, второй истории, второй части, многие уже догадаются, о ком идет речь. Это не Эдвард Лир, нет.
1: Это не Лев Николаевич Толстой.
2: Это не Пржевальский.
1: Не Николай Дроздов.
2: Не Николай Дроздов, не Ломоносов и не Дарвин. Тем более, что Дарвин у нас точно был.
1: Ну, давайте Ломоносова продолжим, Андрей Германович.
2: Давайте, музыку. Вернемся к матери. Женщине с удивительной интуицией. Несмотря на такую вот посредственную учебу сына, она решила, что он все-таки должен получить какое-то высшее образование. И пусть он будет учителем. И вот она распродает все имущество и отправляется с ним в Санкт-Петербург подавать документы не куда-то, а в главный педагогический институт. Но, приехав в Санкт-Петербург, они поняли, что тут их ждет жесткое разочарование. Набор студентов на педагогов в этом году не проводился, потому что проводился он один раз в два года. И у них было два пути. Либо возвращаться в деревню, либо, ну, идти уже не на педагога, а как-то поменять специализацию. И вот, благодаря настоятельному ходатайству матери, юношу все-таки зачисляют на отделение естественных наук физико-математического факультета. Его селят в пансионе, и там начинается новая глава его жизни. Начинается она, честно говоря, просто с оглушительного провала. На первом же курсе он заваливает сессию. Ну вот просто вдумайтесь, неудовлетворительные оценки были по всем предметам, кроме математики. Его оставляют на второй год. Кстати, вот тогда допускалось такое, потому что сегодня студентов просто отчисляют, а тогда можно было на второй год остаться. И вот этот второй год стал для него переломным. Он берется за учебу с такой одержимостью, что из второгодника превращается в одного из лучших студентов вуза. Преподаватели, кстати, в вузе были именитыми, и они разглядели в нем талантливого человека. Причем каждый уговаривал специализироваться именно в его области и обязательно публиковаться в научных журналах. Но наш герой никак не мог определиться, что же ему интересно. А ему было интересно абсолютно все. И мне кажется, это осталось с ним навсегда, даже когда он стал знаменит на весь мир. Если заглянуть в список его научных работ, то можно найти совершенно неожиданные названия. Например, «Опыт исследования о грызунах Петербургской губернии» или «Материалы для суждения о спиритизме». А еще он писал статьи для энциклопедии про вареники, варенье и компот. Ну вот, например, что он пишет про вареники. «Очень питательное малороссийское кушанье. Готовится из пшеничного теста. 1 фунт муки, 3/8 фунта воды. 2 яйца достает по опыту нормальных столовых на 5 человек. И дальше идет очень четкая инструкция. Как раскатать тесто, как его нарезать, как положить протертый творог, как защипнуть края, далее варить до всплытия. Ну и, конечно же, готовые вареники он советует поливать маслом и подавать со сметаной. О ком идет речь в сегодняшней пихтории? Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Да в шкафе заработали.
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: такое дело.
1: Виктория.
2: Ну и традиционно начнем мы с того, что озвучим неверные версии, полученные нами к этой минуте.
3: Да, это не Лев Ландау.
2: Не Мичурин.
3: Не Дарвин. Дарвина, кстати, очень много прислали. Нет, это не Дарвин.
2: Не Иоганн Себастьян Бах.
3: Нет, не он. Давайте мы, может быть, продолжим тогда уже.
2: Давайте, вот вам музыка.
3: Давайте. Мне кажется, личность нашего героя была столь многогранна, что его таланту хватило бы на добрый десяток жизней. Если в мире его знали как великого ученого, то в Петербурге и Москве еще и как непревзойденного чемоданных дел мастера. Купцы хвалились друг перед другом. Это чемодан от самого. И это, ребята, был не пиар. Чемоданы действительно получались на загляденье и невероятно надежные. Все получилось случайно. Во время Крымской войны гимназия, где должен был преподавать наш герой, закрылась. И, оставшись без дел, молодой ученый, чтобы как-то хотя бы занять свои руки, взялся смастерить чемодан. Есть версия, что на этот чемодан у него просто не было денег, ему жутко хотелось чемодан. И это увлечение захватило его на всю жизнь. Секрет невероятной прочности чемоданов скрывался в особом клее. Он, как истинный исследователь, изучил все известные рецепты, провел сотни экспериментов и создал собственную уникальную смесь. Но рецепт держал в строжайшем секрете. И каждый чемодан он проектировал с математической точностью, часами рассчитывал конструкцию, лично отбирал кожу для обивки и стал экспертом по шелковым тканям. Ведь внутренняя отделка чемодана требовала именно их. Материалы он закупал в гостином дворе, где приказчики знали его только как чемоданных дел мастера. Свои изделия он часто дарил друзьям. Однажды, кстати, раздарил целых 40 штук. И даже когда у него в начале прошлого века стала развиваться катаракта, и он почти ослеп, он не бросил это ремесло и продолжал клеить чемоданы на ощупь. Но если в чемоданах он был реально виртуозом-новатором, то в одежде неисправимым консерватором. Никаких изменений в фасоне он не допускал. Раз в год он вызывал портного в имение, и бедный мастер часами расписывал парижские новинки, уговаривал обновить гардероб. Но каждый раз слышал одно и то же. «Лучше шить-ка, батенька, как раньше». При этом он даже не подпускал портного для снятия мерок. Требовал шить по старой мерке из того же сукна. Стригся он тоже раз в году. Причем после окончания холодов. И ни разу не сделал исключения, даже когда его пригласили на прием к императору Александру Третьему, который, как известно, терпеть не мог неряшливого вида. На рекомендации привести себя в порядок наш герой лишь отмахнулся и сказал: «Ничего, мол, переживет». Так и ходил с длинными до плеч волосами, огромной бородой, больше напоминая бурлака с картины Репина, чем человека, о котором говорил весь мир. Я думаю, многие догадались, о ком идет речь. Ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, скоро будем сбрасывать маски.
2: Да давай уже сразу сбросим. Ну что, Дмитрий Иванович Менделеев у нас сегодня был загадан. Отец периодической таблицы элементов и вот этой замечательной диссертации докторской рассуждения о соединении спирта с водой.
1: А еще автор научной работы о смешивании спирта с водой.
2: Вот, я говорю, рассуждение о соединении спирта с водой, 1865 год.
1: Да.
2: Да, и все почему-то после этого стали считать, что он водку придумал.
1: Нет, водка была придумана задолго.
2: Вообще, на самом деле, Менделеев, он очень сильно экспериментировал вот с этими вот
1: спирт-коварен.
2: И он вообще считал, что 39 градусов – это идеально для водки.
1: Не 40.
2: Нет, но поскольку он участвовал в стандартизации России, он понимал, что 40 – это правильно, это удобно, налоги высчитывать, все. А 39, что там считать? Ну и, конечно, есть еще легендарная фраза, которую он произнес журналисту. Я приведу ее в полном виде, потому что, как правило, ее сильно сокращают. И журналист у него спрашивал, как вам в голову пришла эта идея с периодической таблицей. А Менделеев, он вообще был таким вспыльчивым человеком и дубасил еще детей вот своих по деревне. Уж точно не так, как вам, батенька. Сидите себе, сидите. И вдруг пятак за строчку. Я, может, о ней лет 20 думал. А он очень обижался, когда ему считали, что во сне приснилась таблица Менделеева. Вот, ребят, что касается музыкальной истории, к сожалению, конкретно про Менделеева нет ни одной песни, есть куча шутливых, но они не заслужат прозвучать в эфире нашего радио. Поэтому у нас вот такое вот предложение есть, послушать песню, в которой совмещается наука и та самая пора, когда пора собирать картошку. Давай послушаем эту великую песню.
3: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы-то извлекайтесь, пока сгниет за плесенью.

0: мы уважаем, когда сальцой ее.
1: Ну что, мы обещали автору 25-го сообщения, которое будет содержать верный ответ, приз в виде приглашения.
2: Так, давай, кто у нас там
1: это
2: сегодня?
1: Человек, чей номер телефона заканчивается на 8965. 25 сентября ждем вас к полудню к нам сюда на наше радио на экскурсию. Ну и традиционно напоминаем о том, что если вы пропустили сегодняшнюю пикторию или хотите ее переслушать, или поделиться с друзьями, или как-то окунуться в волшебный мир пиктории, берете, открываете социальную сеть ВКонтакте, находите там Пиктория на 10 баллов,
2: и
1: подписывайтесь,
2: там будет.
1: Получайте удовольствие.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
11: Ограничение 16+.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд

0: Кацапум.
1: Наше радио. Наша. Музыка поколений.

0: Реклама на 100 из...
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Посланник президента Соединенных Штатов Стив Витков и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву в эти выходные, узнал журналист Axios, сославшись на американских чиновников. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации издания, Витков и Кушнер прибудут в Москву уже завтра и планируют провести переговоры с Владимиром Путиным. На следующий день они отправятся в Киев. Ранее сегодня о скором визите в Москву Витков и Кушнера сообщил ТАСС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался анонсировать визит и заявил, что информация о нем будет предоставлено, когда он произойдет. Россия не закрывается от Европы, но и просить ее об отмене санкций не будет, заявил Сергей Лавров. Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от расположения Запада и имеет достаточно готовых к честному сотрудничеству партнеров. Он указал на неспособность Европы жить за счет собственных средств, назвал ее источником идей национального превосходства. При этом Россия предпочитает путь объективного и естественного хода истории. Единый реестр автомобильных перевозчиков грузов появится в России в будущем году, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, сейчас идет работа над созданием цифровых паспортов и сквозных идентификаторов грузоперевозок в рамках формирования национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Она выступит единым контуром данных для управления грузопотоками. Платформа объединит участников рынка, госорганы, цифровые сервисы. Это позволит повысить прозрачность перевозок и сократить логистические издержки. Параллельно, по словам министра, развивается Гослог, прежде всего, как инструмент формирования реестровых моделей отрасли. В этом году запущен реестр экспедиторов. Министерство юстиции внесло интернет-издание «Новая газета» в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что издание распространяло недостоверную информацию о решениях российских органов власти, политике, которую они проводят, и избирательной системе страны. Кроме того, «Новая газета» выступала против спецоперации. Также в реестр агентов внесены культуролог и телеведущий Сергей Лейбград, издатель Феликс Сандалов, Татьяна Татаринова и журнал «Историческая экспертиза». «Новая газета» в марте 2022 года приостановила свою работу. Часть редакции запустила новый проект в Европе. В 2023 году прокуратура признала нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа». Секция фильмов «Северного Кавказа» появится на международном фестивале авторского кино «Каро Арт», который состоится в Москве в октябре. Победители второго международного фестиваля аутентичного кино «Алания» смогут представить там свои работы, сообщила его директор Тамара Сакурова. Этот фестиваль пройдет в Владикавказе с 10 по 13 сентября. В программе 9 мировых кинопремьер, в том числе картины кинорежиссеров из Чили и Мексики. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Привет, уставший народ, кто в течение всей недели пахал, как не в себя, собственно. Ну и теперь уже можно расслабиться. Несмотря на то, что мы прямо сейчас стоим в основной своей массе в пробках, несмотря на то, что еще пока охотимся за бензином, чтобы предстоящие выходные были с полным баком и, естественно, полны приключений, в том числе и благодаря нашим автомобилям, за рулем которых мы, наверное, поездим в ближайшие субботу и воскресенье. В любом случае, всем хорошего вечера желаю, прекраснейшего настроения. Ну и, мне кажется, самое время уточнить, а что будет с погодой не только на предстоящие выходные, что, безусловно, важно, но еще и на предстоящий осенний период. Тут вспомнилось, что однажды, по-моему, пару лет назад, Лето закончилось в октябре. Вот повторится ли такая удача, повторится ли такое тепло в течение сентября? Ближайшие дни, казалось бы, уже намекаю, говорят, что не должно быть прям на все 100%, но будем надеяться, что, возможно, вот это падение температуры это не так надолго, и лето или очень теплая осень с нами задержится. В любом случае, давайте не фантазировать, а просто уточним весь этот вопрос у специалиста. Главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков появится по телефону в нашем эфире совсем скоро, буквально через несколько минут. Ну, а пока предлагаю сделать ваши радиоприемники погромче, ну и, как всегда, насладиться вкусной музыкой, которая у нас вагон и маленькая тележка. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Да, дорогие друзья, все верно. 18 часов и 12 минут в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер. Это вечернее шоу, тема дня. Ну, какое шоу в одно лицо? Такого не бывает. Александр Иванович Сушков, главный метеоролог нашего региона, появляется в прямом эфире. Александр Иванович, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
8: Добрый вечер. Ну, вот, собственно, не успели мы с вами пообщаться, так уже и осень наступила, сентябрь. Казалось бы, совсем недавно мы с вами говорили по поводу августа и конца лета, а здесь уже снова настала пора встречаться, чему, конечно, искренне рад. Давайте подведем итоги лета и все-таки, наверное, вспомним, каким оно было, и поймем, каким было на фоне предыдущих лет.
9: Да. Ну, да, приятно говорить о лете в тот момент, когда оно еще не закончилось. Да?
8: Ну да.
9: То есть довольно-таки зеленые деревья, температура довольно-таки высокая, то есть мы наступление календарной осени-то и не почувствовали. Ну вот, уходящее лето у нас началось раньше обычного. Вот по норме у нас климатическое лето устанавливается обычно 13 мая. В этом году оно наступило 4 мая. Вот, немножко пораньше. Ну, это как следствие того, что у нас и весна наступила на 2,5 недели раньше. То есть практически все сдвинулось в ту сторону за счет зимы. Вот. И, в принципе, оно было таким у нас неоднозначным, потому что июнь у нас оказался точно вот, по температуре попал в точку, это вот норма, 19,1. Такое редко бывает, но в этом году случилось. Вот. И осадков, правда, выпало меньше нормы, всего 60%. Я говорю про Воронеж, именно про Воронеж. Вот, то есть он оказался полностью в норме. Июль был, можно сказать, полной противоположностью по осадкам, потому что у нас в июле выпало 2,5 месячной нормы, 245%. Да. Но вот по температуре он оказался холоднее на 1 градус нормы. Вот. Если норма у нас 21,1, то в этот июль отметился 21, то есть на градус меньше. Вот. И август по осадкам он тоже оказался меньше нормы, всего лишь 52%, 42% от нормы. Вот. Но по температуре он оказался на 1 градус, вот среднемесячная температура, на 1 градус выше нормы. То есть, если учесть, что июль был ниже нормы, август выше нормы, а июль в норме. То есть по температуре у нас лето оказалось в в пределах нормы. Ну, по осадкам, если учесть, что в июле выпало вот 245% от нормы, то есть он оказался, лето оказалось более влажным, чем положено по норме. Вот такая характеристика лета.
8: Вот такая картина, да.
9: Да. Но так как оно продолжается, лето, потому что у нас осень, вот именно в Воронеже наступает 12 сентября, угу. И вот чем у нас знаменательен вообще-то сентябрь, у нас в сентябре три осени. Это первая, это календарная осень 1 сентября, климатическая осень 12 сентября и астрономическая осень, это день осеннего равноденствия. Вот в этом году оно будет 23 сентября в 3 часа утра. Mm-hmm. Так что вот у нас сентябрь такой знаменательный на все виды начала осени.
8: Я тут... Да-да-да. Я в начале программы просто вспоминал, что буквально, ну, если не ошибаюсь, пару лет назад осень-то у нас наступила где-то в октябре только. Вот, да. Достаточно продолжительное тепло было. И мне кажется, здесь самый важный вопрос, а как этот сентябрь-то порадует нас или все-таки будет... в пределах нормы или же будет холоднее? Что здесь намечается?
9: Ну, вот мы получили прогноз на сентябрь из Гидрометцентра России. Вот по этому прогнозу сентябрь ожидается на 1,1 градуса выше нормы. Угу. Если норма у нас 14, то они прогнозируют 15,1. То есть теплее обычного. По осадкам снова у нас дефицит. Норма у нас 50. Прогнозирует 80% от нормы, то есть 40 миллиметров. Угу. То есть будет тепло и сухо.
8: Ну, аграриям хорошо потом, ведь.
9: Да. То, что лето продолжится еще дальше, чем вот 12 сентября. Вот, ну, если говорить, вот сравнивать с сентябрем, да, вы правильно сказали, что вот у нас очень знаменательным был 2024 год, сентябрь. Потому что это, можно сказать, за всю историю наблюдения единственный месяц, где вот когда в Воронеже не выпало за месяц ни одной капли дождя. Я и говорю именно про Воронеж. То есть такого никогда не бывало. Вот. Поэтому сентябрь был очень теплым в 2024 году. Его среднемесячная температура оказалась даже на 5 градусов выше нормы. Mm-hmm. Это очень много. Вот. И в результате этого лета, вот климатическое лето, у нас закончилось 8 октября. Это тоже бывает очень довольно-таки редко. Ну и в противовес можно упомянуть вот 22-й год. Угу. Когда вот в сентябре, сентябрь оказался на 2 градуса среднемесячной температуры ниже нормы, выпало 263% осадков. И осень наступила 2 сентября. Вот видите, какой переменчивый у нас сентябрь.
8: А что касается этого сентября, вот вы сказали, что на 1 градус выше нормы лето чуть-чуть задержится. А насколько оно теплым будет? Вот что касается предстоящих выходных, если посмотреть по прогнозам, вроде бы не так все плохо, но вот понедельник уже начинается, вторник уже прямо-таки... резко прохладней. Надолго ли это и с чем это связано?
9: Да, вот с сегодняшнего дня почувствовалась такая вот перемена в погоде. Uh-huh. Вот прошли осадки и чувствуется прям вот заметно стало холоднее. Ну, самым таким холодным у нас будет понедельник, вторник. Температура там понизится где-то градусов до 16 днем. Вот. Ну, потом со среды снова пойдет повышение температуры. К следующим выходным мы уже будем близки к 30 градусам, где-то будет 28, да, плюс.
8: Ну, это прекрасная новость вообще-то.
9: Да, некоторые поспешили назвать это уже бабьим летом, но это в основном наши столичные, наши коллеги. Но хотелось бы им напомнить, что если еще обычное лето не закончилось, то есть не началась вот эта осень, как можно летом быть еще бабье лето? Ну, такое не бывает.
8: Ну, от них же мы узнали и про черную метель, и про другие аномалии, о которых никогда не знали, да.
9: Поэтому, если мы вот будем наслаждаться снова теплом в выходные дни, то считайте, что это нормальное лето, это никакое не бабье лето. То есть это продолжение нашего настоящего лета.
8: Ну, а в клинч-то вот в холодный, когда может пойти уже погода? Есть предварительное понимание по этому поводу?
9: Ну, если среднемесячная температура на 1,1 выше, то ну, где-то ну, по логике вещей, может быть, последняя декада сентября. Угу. Вот. И обычно после этого похолодания снова где-то в октябре у нас потепление, и вот тогда наступает как раз бабье лето вот в Воронеже. Угу. Так что у нас впереди еще много таких знаменательных моментов, связанных с теплом, так что зимнюю одежду еще рано готовить.
8: Угу. Ну, хорошо. Но в любом случае, в шкафу она уже, наверное, недалеко, так или иначе, что-то уже перетряхивали в своем гардеробе. Ну, по крайней мере, точно знаем, где что лежит. Это на всякий случай. А всегда хотел вот спросить, подводя итог нашей сегодняшней с вами беседе, а мы вот сейчас все больше и больше говорим про искусственный интеллект. Да, вот он и так и сям помощник может быть. Вот в прогнозе погоды и в на долгосрочную перспективу или на короткосрочную, как вы думаете, может помочь искусственный интеллект, если в него вот эти вот все 150 лет наблюдений загрузить? Или все-таки погода настолько непредсказуемая, что здесь не всегда логика, а именно наблюдение?
9: Ну, видите, вот этот твой метод прогнозирование назвали метод аналогии, да, но им больше пользуются другим методом, это когда все-таки расчетный метод, когда учитывается множество переменных величин, и на основании вот этих расчетов уже составляется прогноз погоды, потому что метод аналогии имеет меньшую оправданность, чем вот такой расчетный метод. Ну, искусственный интеллект, ему надо все-таки давать какую-то большую массу исходной информации. То есть все здесь качество прогноза будет зависеть от того, сколько вот именно обилия той информации, которая будет поступать. Ну, сейчас вот наши суперкомпьютеры, он тоже каким-то образом там справляется с этими прогнозами. Но все вот, вся вот сложность в том, чтобы получить как можно больше информации. Желательно вот бы с каждого кубометра пространства получать какую-то вот информацию, тогда бы у нас были точнейшие прогнозы. Но пока такого нет.
8: Ну, вот. Пока такого нет, и вряд ли такое будет. Ну, потому что есть чем заняться еще, да, помимо.
9: Да, уж больно много этих переменных, и очень много неизвестных. Поэтому вот от их количества зависит качество прогноза. Потому что если их будет недостаточно, то уже какой бы интеллект, он же не справится с этой задачей.
8: Ну и тогда дадим ему другие задачи, пусть с ними решает, а с вами с превеликим удовольствием будем встречаться на нашей волне и периодически узнавать всю самую свежую информацию о погоде на определенные периоды. Так, что касается этих выходных, здесь мы как, встретимся с дождиком или все-таки будет сухо и без каких-то проблем, связанных с дождем?
9: Скорее всего, сухо, потому что дождь мы вот упоминаем в прогнозе лишь как явление, что вот эти капли будут, мы заметим, в воздухе, потому что где-то на землю выпадет всего 0,3 миллиметра, это практически не прибьет пыль. Хотя очень неравномерно, вот я сегодня заметил, потому что где-то над Северным висела такая хорошая туча, вот где-то здесь на Строгоцкой был дождь, а вот в Шилово дождя не было. Кто правый, чьи прогнозы оправдались.
8: Хорошо, будем говорить, местами возможен дождь.
9: Да, кратковременный дождь местами возможен.
8: Местами возможен. Ну, а в целом тепло, и будем надеяться, оно задержится на подольше, как говорится. Спасибо большое, Александр Иванович, вас с наступившими тоже выходными. Ну, и до встречи в наших эфирах. Спасибо.
9: Спасибо. До свидания.
8: До свидания. Александр Сушков, главный метеоролог нашего региона, был с нами на прямой связи, дорогие друзья. Ну да, вот чего и требовалось доказать. Пока не переживаем за порог осени, так скажем, настоящий мы еще не перешагнули, поэтому наслаждаемся летом, учитывая перспективу, что на 1 градус будет выше нормы, значит, вот как и узнали сегодня, до конца сентября более-менее устраивающая нас теплая погода должна быть за окном. Ну, а там и в октябре тоже какие-то солнечные, приятные и по-настоящему теплые деньки тоже обещаются. Не будем забегать вперед, давайте насладимся предстоящими выходными, которые начинаются не завтра утром в субботу, а в пятницу вечером, то есть практически прямо сейчас. Оставайтесь с нами, у нас впереди много музыки, как всегда, вагон и маленькая тележка. Ну, а услышимся уже в понедельник, через пару дней, в 18:04, мы вечером с вами в пробках в прямом эфире. Счастливо, пока.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мам.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору.
0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес-спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
14: Наши новости.
15: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблемы и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в искусстве и культуре передан исполняющему обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, артист Воронежского театра оперы и балета. Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании у губернатора Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке – кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовит кулинарные мастер-классы, шоу-дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будут работать фуд-корт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли» Воронежской. Еще 16-й международный фестиваль садов и цветов «Город сад» пройдет 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и 100-летнему юбилею Константина Феоктистова. Традиционно запланирована зона садов, а представители бизнес-сообщества подготовлена культурная программа. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
3: Ограничение 0+.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? В Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва отвергла украинские уведомления якобы о небезопасности воздушного пространства России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства. Министерство заявило протест и призвало генерального секретаря Международной организации гражданской авиации осудить вмешательство Киева в ее деятельность и создание прямых угроз, а также принять соответствующие меры. Как подчеркнули на Смоленской площади, Россия бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации. Взаиморасчеты России и Китая почти полностью перешли на национальные валюты. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин на открытии 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума. По словам Сечина, для дальнейшего развития расчета в рублях и юанях необходима донастройка инфраструктуры, включая механизмы клиринга и открытие корреспондентских счетов. В этом вопросе российская сторона рассчитывает на содействие центробанков двух стран. Россия четвертый год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Искусственный интеллект наиболее эффективной связки с человеком и не сможет полностью его заменить. Такой прогноз дал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на сессии открытого диалога во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. По словам Орешкина, одной из слабых сторон современных ИИ-моделей остается понимание контекста в отличие от человека. Он осознает задачи общества и окружающие вопросы гораздо лучше. Человека воспитала жизнь общества. Это все его нейронные связи, которые помогают принимать окончательное решение, пояснил Орешкин. Фотопроект «Было стало» на «Зенит» показал, как изменились знаковые места Москвы. Архивные снимки города пересняли на фототехнику «Зенит» Красногорского завода имени Зверева и объединили при помощи технологии искусственного интеллекта. Проект запустил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Также в рамках проекта запущен открытый конкурс. Для участия необходимо прислать на почту ретро-фото города и подписаться на каналы холдинга. Лучшие снимки совместят с современными кадрами, публикуют на ресурсах холдинга. Авторам вручат подарки. Режиссер Юрий Быков объявил, что впервые взялся за сценарий фильма о семье. Съемки планируется начать в будущем году. По его словам, в разработке достаточно сложная, местами тяжелая история о семье, о сложных взаимоотношениях. Быков рассчитывает сделать в этой картине впервые достаточно понятный и жизнеутверждающий финал. Основной мыслью будет то, что человеку нужен человек, но самое главное – это связь между двумя людьми, между мужчиной и женщиной, уточнил режиссер. Он также рассказал, что начал работу над экранизацией классического произведения «Воскресенье» Льва Толстого. Это будет сериал из 8 частей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня с вами я, Александр Бон. И, наконец-то, у меня сегодня даже хорошее настроение, потому что все две недели, что я работал с мужчиной, это было, ну, скажем так, скучное время. Тяжелые времена были. Так вот, вернувшаяся из отпуска Лукьянова поднимет настроение нам всем. Добрый вечер.
1: Подождите, поцелую, Саш.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Ну что, друзья, первая учебная неделя заканчивается. Ну вот можно сказать, что все, да? Все, мы пережили этот период.
0: Кто-то уже вошел в учебный ритм, кто-то все еще пытается понять, как открывается электронный дневник, а кто-то уже задумался, а нельзя ли поручить домашку искусственному интеллекту.
1: Кстати, про нейросети сегодня тоже поговорим. Друзья, Владимир Крестовский, например, расскажет, чего он ждет от будущего и не боится ли однажды проснуться в мире, где всем управляют роботы.
0: А Диана Арбенина вспомнит школьные годы и расскажет, как пыталась выучить химию, причем с помощью очень необычного метода.
1: В общем, сегодняшний выпуск, друзья, вполне можно назвать музыкальным продолжением 1 сентября.
0: Только контрольной не будет, хотя вопросы мы артистам все-таки зададим.
1: И не только вопросы, друзья, сегодня в чарте две премьеры, результаты вашего недельного голосования и рубрика «Мы вас услышали».
0: Мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Премьера недели. Лампа Бикт с песней «Помню».
2: Сегодня у артиста, кстати, день рождения, и мы, конечно, с этим поздравляем. И в такой день особенно символично представить новую песню, которая открывает следующий этап его творчества.
1: «Помню», по словам музыкантов, это светлая история о том, что хочется сохранить, а не отпустить.
2: Попросили Артема Якимова представить трек в нашем эфире.
3: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни. Но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь, «Лампа Бикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, пни еще вернутся, и грустное, тяжелое, страдальческое никуда не делось, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.
0: Премьера недели.
1: «Лампа Бикт. Помню».
4: Зло.

0: Премьера недели. Лампобикт. Помню.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6. Телефон 222-90-99.
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: 13 место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А у Джоконды появился неожиданный повод спросить слушателей, готовы ли они еще немного подождать новый альбом.
0: Все дело в анонсе ремейка знаменитой игры «Герои меча и магии 3». И, похоже, ради такого возвращения можно немного пересмотреть планы.
1: Ну а мы продолжаем наш хит-парад, не отвлекаясь на компьютерные игры.
2: 13 место.
0: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: 13 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Двенадцатую строчку сегодня занимает Раванна с песней 812.
1: Ну а раз в названии песни зашифрован Петербург, решили поговорить с Никитой Черниковым о городе, который он знает не только как музыкант, но и как местный житель.
0: Что обязательно стоит показать человеку, который впервые приехал в Петербург? Где искать настоящую атмосферу города и какое место Никита сам считает особенным?
2: Когда мои друзья приезжают в Петербург, я обязательно веду их гулять по центру, набережная Фонтанки, Мойки, Грибоедова, Невский проспект обязательно, развод мостов. Ну и мое любимое место в Питере – это Новая Голландия. Это старейший рукотворный остров, который был создан еще при Петре Первом, где строились корабли. И сейчас этот остров отреставрирован, и там находится великолепный парк. Вот поэтому всем рекомендую.
3: 12 место.
1: Раванна, 812.

0: 12 место. Раванна, 812.
1: Чёртова дюжина.
2: 11 место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
0: Для Николая Яковлева наше радио – это не просто радиостанция, а важная часть летних воспоминаний.
2: Дача, велосипеды, рыбалка, ну и, конечно, чёртова дюжина в радиоприемнике.
0: В соцсетях артист поделился своей историей. Когда-то он очень болел за песню Кипелова «Не сейчас» в итоговом хит-параде, но она тогда заняла второе место.
2: А теперь Гафт тоже в чёртовой дюжине. Слушаем.
1: 11 место.
0: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Взлом чарта.
1: Новинка прошлой недели — песня «Туман» группы «Мураками». Сразу взлетает на 10-е место.
2: У этой песни есть личная история, но Диляра Вагапова оставляет ее за кадром и предлагает слушателям самим решить, о чем для них этот сингл.
1: А мы попросили артистку рассказать о песне чуть подробнее. Слово Диляре Вагаповой.
3: О чем песня для меня? Эта песня выросла из личной истории. Не хочется раскладывать ее на конкретные события или людей. Пусть не каждый услышит что-то свое. Для меня она не про драму ради драмы, она про то, как принять то, что уже не можешь изменить, и потерять себя тоже не хочется.
0: 10-е место.
2: Мураками. «Туман».
4: Поклянись мне на нас.

0: смотреть на дождь.
1: Десятое место. Мураками. Туман. На девятой строчке чарта по итогам вашего недельного голосования расположилась песня «Проклятие шута» группы «Нагард».
2: Музыканты правильно встречают осень. Они уехали в Карелию, гуляют по лесу, собирают грибы и делятся с подписчиками фото и видео из поездки.
1: Хорошее место, чтобы немного выдохнуть перед новым музыкальным сезоном. Тем более, что ждать его долго не придется. Уже в конце сентября группа обещает выпустить новый трек. Так что... А мы все, извини, ждем.
2: Ждем. Конечно, мы в ожидании. Так что Карелия пока остается действительно за кадром, а мы возвращаемся к музыке «Нагард». И пока новые треки только в планах, «Проклятие шута» продолжает штурмовать наш хит-парад.
1: Девятое место. «Нагард. Проклятие шута».

0: Девятое место. Нагард. Проклятие шута.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Я вам.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: На восьмое место нашего хит-парада поднимается песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
1: Эта композиция вошла в новый альбом Екатерины «Чрезмерное чувство вины вредит вашему здоровью».
0: Как оказалось, альбом обладает настоящим терапевтическим эффектом. По крайней мере, для самой Екатерины. Артистка признается, что в момент выхода альбома ей стало легче.
1: А еще она знает случай, когда одна из песен пластинки еще раз помогла паре сохранить отношения.
2: Восьмое место.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: Мы вас услышали.
1: В рубрике «Мы вас услышали» мы ищем новые имена и новую интересную музыку.
2: Если вы тоже пишете песни и мечтаете попасть в эфир нашего радио, заходите на наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам», регистрируйтесь и загружайте свои треки.
1: И сегодня у нас уже есть что послушать. Сейчас прозвучат фрагменты двух треков, на которые на этой неделе обратил внимание наш продюсер.
2: Кстати, возможно.
1: Ты не знаешь, он кто, девушка или парень?
2: Продюсер?
1: Да. Кто у нас продюсер?
2: Ну, это команда. Возможно, для кого-то из этих артистов, друзья, это начало большого музыкального пути.
1: Подробности о музыкантах, чьи песни сегодня прозвучат, ищите в сообществе нашего радио ВКонтакте. Ну, а мы пока слушаем. C.O.T. Coffee.

0: Мы продолжаем двигаться по чартовой дюжине, друзья, и вот уже дошагали до 7-го места. И как вы уже догадались, наверное, на 7-й строчке у нас сегодня Cardio Killer с песней «Широко шагая».
1: Отлично, результат, но шагать можно и дальше. Все зависит от наших слушателей.
0: Напоминаем, что именно ваши голоса, друзья, определяют движение песен в нашем хит-параде. Так что, если вы хотите увидеть Cardio Killer выше, голосуйте за «Широко шагая» на сайте наши.ру в разделе «Чартовая дюжина».
2: 7-е место.
0: Кардиокиллер. Широко шагаем.

0: Седьмое место. Кардио Киллер. Широко шагая.
1: Шестое место сегодня занимают Ума Турман с песней «Не стой, танцуй».
0: Пока совет «Не стой, танцуй» адресован исключительно людям. Нейросеть танцевать еще не научилась.
1: Но мы как раз спросили Владимира Крестовского про искусственный интеллект. Не боится ли он, что ИИ однажды заменит музыкантов?
0: Узнали, чем, по мнению музыканта, вообще закончится вся эта история. Грядет ли восстание роботов?
2: Вы знаете, я... Не боюсь, что ИИ заменит музыкантов. И мне неинтересно наблюдать, куда развивается ИИ в плане музыки. Мне интересно наблюдать вообще, к чему придем в итоге. Поработит нас искусственный интеллект или нет? И будет у нас, как в фильмах про будущего, восстание роботов или нет? Мне интересно.
1: Ну, надеюсь, друзья, роботы не восстанут, а мы с вами продолжим слушать Ума Турман.
3: Шестое место.
0: Ума Турман. «Не стой, танцуй».

0: Шестое место. Ума Турман. «Не стой, танцуй». На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Можно» группы «Люман». И, между прочим, песня уже полгода держится в чартовой дюжине.
1: И сегодня она снова в пятерке лучших.
0: Можно оставаться в чарте, можно подниматься выше, можно вообще пробовать вернуться на первое место.
1: И все это зависит только от вас.
0: Заходите, друзья, на наши.ру в раздел «Чартова дюжина» и выбирайте, какие песни вы хотите поддержать. Каждый день у вас есть три голоса, которые вы можете отдать любимым артистам.
2: Пятое место.
0: «Люман. Можно».

0: Но реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
1: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
6: Ограничение 0+.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: регистрации. Регистрационный номер серии L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэров», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронные документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблемы и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в искусстве и культуре передан исполняющим обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову. Артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании у губернатора Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке – кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовит кулинарные мастер-классы, шоу-дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будут работать фуд-корт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли» Воронежской. Еще 16-й международный фестиваль садов и цветов «Город сад» пройдет 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и 100-летнему юбилею Константина Феоктистова. Традиционно запланирована зона садов, а представители бизнес-сообщества подготовлена культурная программа. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агрека поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агрека хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 6313.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
4: Семейная парикмахерская «Остужево 6». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр, педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6, телефон 222 90 99.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.

Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с выпускниками программы «Школа мэра», главой Каширского района Иваном Пономаревым и руководителем управы Центрального района Игорем Галкиным. Иван Пономарев рассказал, что обучение помогло оптимизировать работу администрации и внедрить электронный документооборот. Александр Гусев призвал выпускников передавать опыт коллегам, повышать оперативность работы, сокращать сроки решения проблемы и не допускать равнодушия. Одно из направлений – каждодневный контроль за состоянием территории. Нужна непрерывность обучения. Будем продолжать этот процесс, подчеркнул губернатор. Губернатор Александр Гусев вручил государственные награды нескольким десяткам выдающихся воронежцев, медикам, педагогам, аграриям, спасателям. Особые поздравления в этот день достались заслуженному работнику Высшей школы России, искусствоведу Брониславу Табачникову, который указом президента Владимира Путина награжден орденом дружбы. Также орден за заслуги в искусстве и культуре передан исполняющим обязанности ректора Воронежского института искусств Сергею Карпову. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено заведующему отделением 3-й городской больницы Владиславу Белову, артист Воронежского театра оперы и балета Иван Негробов стал заслуженным артистом России. Среди других наград – благодарности президента, медаль за помощь и милосердие от Министерства обороны и почетные знаки за добросовестный труд и профессионализм. На совещании у губернатора Александр Гусев руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев рассказал о новых требованиях к информации на вывесках и указателях. Согласно закону, основная версия текста на информационных носителях должна быть на русском языке – кириллицей. Дублирование на других языках допускается при условии полного соответствия русскоязычной версии по содержанию, размещению и оформлению. Требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки и рекламу. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Роспотребнадзор провел выездные обследования 764 хозяйствующих субъектов. По итогам проверок объявлено 79 предостережений. 5 сентября в Центральном парке пройдет фестиваль «Гастрокультура». Для жителей и гостей города подготовит кулинарные мастер-классы и шоу-дегустации, интерактивные площадки и семейные развлечения. Одной из центральных площадок станет зона «Гриль-культура», где шеф-повара региона покажут разные способы приготовления мяса на огне и поделятся профессиональными приемами. На фестивале будут работать фуд-корт с блюдами из продукции местных производителей. Для гостей также организуют семейные интерактивные площадки, посвященные питанию и активному образу жизни. Еще одной частью программы станет ярмарка «Дары земли Воронежской». Еще 16-й международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» пройдет 5-6 сентября на территории Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Темами фестиваля станут «Год единства народов России», «330 лет военно-морскому флоту России», а также тема космоса, посвященная 65-летию полета в космос Юрия Гагарина и 100-летнему юбилею Константина Феоктистова. Традиционно запланирована зона садов, а представители бизнес-сообщества подготовлена культурная программа. Это были новости региона.

спину.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatorii-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент». Город Калач. Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
13: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все основные направления сотрудничества между Россией и Германией, в том числе контакты на политическом уровне, фактически заморожены. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. МИД Германии ранее объявил, что закроет Генеральное консульство России в Бонне, расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ бездоказательно обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Сергей Нечаев уточнил, что здание Генерального консульства в Бонне законсервируют после закрытия. Оно принадлежит России. Посол также заявил, что Москва в ближайшее время объявит об ответных шагах на действия Берлина. Центральный

0: Банк в сентябре не пойдет даже на небольшое снижение ключевой ставки на 0,25%, прогнозирует глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, в лучшем случае регулятор зафиксирует на заседании 11 сентября ключевую ставку на нынешнем уровне в 14%, а может и пойти на ее повышение. По словам главы РСПП, проблема ключевой ставки для бизнеса переместилась на 6-е место, однако последствия повышения тревожные. Как напомнил Шохин в комментарии Вестям, Центробанк буквально недавно заявил о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет, даже мелких шажков. Авиакомпания Air Tanzania 7 сентября выполнит рейс для возвращения российских туристов из этой страны на родину, сообщил Российский союз туриндустрии. На период ожидания вылета все организованные туристы, клиенты туроператора Annex, будут размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщила заместитель генерального директора компании, член управления Российского союза туриндустрии Яна Муромова. Передает РБК. Ранее Air Tanzania временно приостановила прямые рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября после плановой оценки рисков на маршруте. Позднее авиакомпания сообщила, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. Агентство Sea Agency опубликовало документы, на основе которых открыло продажу билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста. Компании заявили, что не располагают информацией о внутренних процессах в «Газпром-арене», однако устали от обвинений в мошенничестве. Агентство добавило, что большинство вопросов, необходимых для проведения концерта, уже урегулированы. «Газпром-арена» сегодня сообщила об отсутствии концертов иностранных звезд в октябре. Концертный менеджер рэпера 17 августа заявил, что Уэст выступит с концертами 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Однако в дальнейшем «Газпром-арена» сообщила, что не будет проводить концерт Канье Уэста на своей площадке. Ксения Мишарина стала победительницей юниорского первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 7,5 километров. Турнир проходит в Аргентине. Мишарина первенствовала в соревновании девушек 16-17 лет. Мишарина первая из российских спортсменов завоевала золотую медаль на мировом первенстве. Ранее Полина Козякина стала второй на дистанции 10 километров. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
4: Ограничение 0 плюс.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
4: Ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Алиса.
0: Имя.
1: Михаил Нефедов.
0: Легенда.
2: Название группы придумал один из основателей группы Алиса, Святослав Задерий. После того, как вот распались два коллектива, «Хрустальный шар» и «Демокритов колодец», и осколки этих групп собрались вместе, а названия не было. И Славка Задерий в то время увлекался, ну, любил эту книжку, как бы, «Алиса в стране чудес» Кэрролла. И он вдруг предложил назваться по имени главной героини этой книги. Вот. Ну, я поначалу был против, конечно, потому что это мужской коллектив, и с таким названием я его отговаривал, но пришлось пойти у него на поводу, так скажем. Позже выяснилось, что Славка, как всегда, был, в общем-то, прав. Он всегда предлагал какие-то авантюрные идеи, но впоследствии как бы выяснялось, что он делал все правильно, на все 100%. Вот так.
1: Алиса.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радио Тапок.
0: Имя.
1: Олег Абрамов.
0: Легенда.
2: Название «Радио Тапок» — это компиляция моего прозвища из компьютерных игр «Тапок», из компьютерных игр, из чатов и название группы «Радио Чача». Когда Чача ушел делать сольный альбом из «Наива», я тоже в этот же момент решил заняться сольным творчеством. Это где-то около 2012 года было. И я подумал, ну вот он, «Радио Чача». А я буду «Радио Тапок». Ну, бред. Ну, классно. Я же не знал, куда меня это все приведет.
0: «Радио Тапок».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Индиалог.
0: Имя.
1: Давид Геодакян.
0: Легенда.
2: Вспомнить точно, почему и как придумывалось название группы, очень сложно. Такое ощущение, как будто оно родилось само собой просто в нужный момент. Мне нравится, что как такового слова «индиалог» не существует. Это сумма слов, которые можно интерпретировать по-разному, но мы вкладывали в нее смысл независимого диалога. Независимого, в первую очередь, от окружающего шума. Диалог в тишине, наедине друг с другом или самим собой.
1: «Индиалог».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: The Star Killers.
0: Имя
1: Денис Рублевский.
0: Легенда.
2: Еще в 2015 году, когда мы только обсуждали название нашей новой группы, мы бы хотели, чтобы оно крутилось вокруг какой-то личности или персонажа, который нравился одновременно всем участникам. Сначала мы прошлись по книгам и другим художественным произведениям, и тут выяснилось, что у нас вообще нет ни одного совпадения. Мы начали вспоминать музыкантов, которые на нас повлияли, и тут то же самое, потому что из-за разницы в возрасте мы, будучи подростками, слушали совершенно разные группы. Но когда зашел разговор за фильмы, просто все, не сговариваясь, выпалили «Звездные войны». Ну и, конечно же, любимый персонаж у нас у всех был Дарт Вейдер. Мы все его обожали еще со школы. У нас есть и татуировки с самим Дарт Вейдером, и с сюжетами из «Звездных войн», так что это было просто 100% попадание. По старому канону Star Wars был такой персонаж, которого звали Гален Марик. Это тайный ученик самого Дарта Вейдера. Там очень интересная история о том, как Дарт Вейдер убил его отца, взял его на воспитание, сделал своим личным наемным убийцем, а потом вообще готовил его к свержению Палпатина. И прозвище этого парня, этого героя, как раз вот Старкиллер. Как известно, ситхи черпают силы в своих страстях, и Старкиллер – это потрясающий пример героя, просто раздираемого сильными эмоциями, потому что, получая через них силу, он творил там по-настоящему страшные вещи. В общем, нам тоже захотелось почувствовать себя тайными учениками Дарта, и мы поставили его кодовое имя во множественное число. Вот так и получилось название группы.
1: The Starkillers.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: навсегда.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: девочки смеются.
1: Наше радио.
2: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Американская сторона во время обсуждения поездки спецпосланников президента США Стива Виткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев потребовала прекратить от сторон удары по столицам, пока будет длиться этот визит. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. По их данным, переговоры о поездке шли на протяжении нескольких недель. США настаивали, чтобы украинцы временно прекратили атаки дронами по Москве и энергетическим объектам России, а также выступили с аналогичным требованием к Москве. Портал Axios сообщил, что у Виткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути регулирования украинского кризиса. Согласно утверждениям источников, на субботу у них запланирована встреча с Владимиром Путиным. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает необходимым как можно быстрее скорректировать нормативную базу в отношении защиты промышленных объектов от воздушных атак, чтобы частные охранные предприятия получили возможность более эффективно бороться с дронами. Об этом он заявил Вестям. Шохин отметил, что, например, предприятия своими ЧОПами, кинетические андроиды, могут использовать без боевого заряда. Но их уже недостаточно для того, чтобы с большими беспилотниками работать. Там уже нужен боевой заряд, пояснил Шохин. При этом беспилотник с боевым зарядом

0: Только сотрудники Минобороны и военнослужащие могут использовать. По его словам, также необходимо создать условия для расширения инвестиций компаний в пассивную и активную защиту производственных объектов. Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов», который используется для снабжения российских поселков на архипелаге. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства. Решение о наложении ареста на судно в Баренцбурге было принято губернатором по распоряжению окружного суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Владимир Путин назвал захват Норвегии судна проявлением государственного терроризма. Россия и Китай заключили 4 соглашения в рамках развития научного сотрудничества в космической сфере, в том числе по исследованию Луны и инопланетного грунта. Об этом сообщил в ходе второго российско-китайского форума директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Он уточнил, что речь идет о совместной работе по международной линии станции на уровне правительства. Также соглашения касаются взаимодействия по другим направлениям. Вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов и полузащитник Монако Александр Головин вышли в стартовом составе команд на матч третьего тура чемпионата Франции по футболу. Ранее газета «Найс Матин» сообщила, что Монако намерен продать Головина в ближайшие дни. По информации источника, на игрока претендуют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», а сам игрок не против вернуться на родину. Монако стартовал в чемпионате Франции с 2 побед, ПСЖ с 2 ничейных результатов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы — наше радио «Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы — наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Авторадио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все основные направления сотрудничества между Россией и Германией, в том числе контакты на политическом уровне, фактически заморожены. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. МИД Германии ранее объявил, что закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ бездоказательно обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Сергей Нечаев уточнил, что здание Генерального консульства в Бонне законсервируют после закрытия. Оно принадлежит России. Посол также заявил, что Москва в ближайшее время объявит об ответных шагах на действия Берлина. Центральный банк в сентябре не пойдет даже на небольшое снижение ключевой ставки на 0,25%, прогнозирует глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, в лучшем случае регулятор зафиксирует на заседании 11 сентября ключевую ставку на нынешнем уровне в 14%, а может и пойти на ее повышение. По словам главы РСПП, проблема ключевой ставки для бизнеса переместилась на 6-е место, однако последствия ее повышения тревожные. Как напомнил Шохин в комментарии Вестям, Центробанк буквально недавно заявил о том, что смягчение денежно-кредитной политики не будет. Или даже мелких шажков. Авиакомпания Air Tanzania 7 сентября выполнит рейс для возвращения российских туристов из этой страны на родину, сообщил Российский союз туриндустрии. На период ожидания вылета все организованные туристы, клиенты туроператора Annex, будут размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщила заместитель генерального директора компании, член управления Российского союза туриндустрии Яна Муромова. Передает РБК. Ранее Air Tanzania временно приостановила прямые рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября после плановой оценки рисков на маршруте. Позднее авиакомпания сообщила, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. Агентство Sea Agency опубликовало документы, на основе которых открыло продажу билетов на концерт американского

0: Американского рэпера Канье Уэста. Компании заявили, что не располагают информацией о внутренних процессах в «Газпром-арене», однако устали от обвинений в мошенничестве. Агентство добавило, что большинство вопросов, необходимых для проведения концерта, уже урегулированы. «Газпром-арена» сегодня сообщила об отсутствии концертов иностранных звезд в октябре. Концертный менеджер рэпера 17 августа заявил, что Уэст выступит с концертами 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Однако в дальнейшем «Газпром-арена» сообщила, что не будет проводить концерт Канье Уэста на своей площадке. Ксения Мишарина стала победительницей юниорского первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 7,5 километров. Турнир проходит в Аргентине. Мишарина первенствовала в соревновании девушек 16-17 лет. Мишарина первая из российских спортсменов завоевала золотую медаль на мировом первенстве. Ранее Полина Козякина стала второй на дистанции 10 километров. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: так ждала тебя, Вова.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Артем Лампобикт встретил свой день рождения и поговорим о новом сингле группы «Щенки». У Лампобикта вышел новый сингл «Помню». Песня открывает новый этап в творчестве артиста и заметно отличается по настроению от материала его предыдущего альбома «Пни». Это светлая и лиричная история о любви. Релиз получился особенно символичным, потому что песня «Помню» вышла в день рождения музыканта. Поздравляем Артема Лампобикта и просим рассказать, как начался этот день и, конечно, поделиться историей новой песни.
3: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни, но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь «Лампобикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, «Пни» еще вернутся, и грустное, тяжелое, страдальческое никуда не делось, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.

0: Послушать песню «Помню» можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Щенки» выпустила новый сингл «Твое имя». Это первая песня из целой серии релизов. Весь сентябрь музыканты будут каждую неделю в ночь с четверга на пятницу представлять новый трек. О чем песня «Твое имя» рассказывает лидер группы Максим Тесли.
1: Это такие старые добрые щенки, как я уверен, многие скажут. Такие мужские страдания, суровые, одновременно с ненавистью к себе и к объекту своего обожания. Достаточно старый текст, года два ему уже, наверное. Валялся он, пылился, но вот мы решили, что в сентябре будем выпускать серию синглов, 4 подряд друг за другом, и как-то вот этот текст пригодился, как-то его очень удачно спел. Вообще не отражает того, что происходит у меня внутри. Я счастливо женат уже сколько, уже неделю. Вот. И лирический герой этой песни мне не близок, но когда-то я это переживал, поэтому считаю, что и сегодня вполне могу про это петь. Ну, в общем, по-моему, классная, модная, танцевальная песенка. По-моему, здорово.

0: Послушать сингл «Твое имя» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Да ш** без нормали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: сделано в России.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Буду небом или землей.
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Так звучит «Наше».
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

ем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Мучающаяся ярость при нашем-то уровне. Росли вроде умными, выросли дурнями. Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова. Кому пировать у стола ненасытного? Кому вековать у корыта разбитого? Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе то толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется и слабо.

0: way to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на грифе распятый. С тобою меняю я свой третий десяток.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

Наше радио. Музыка поколений. Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.